с продавцом какой-либо фирмы. Постановление мирового судьи его признали виновным. Это были новости региона.

0: наше радио. В эфире радиоканал «Радио Губерния». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия L, номер FS-77-74-367 от 19 ноября 2018 года. Для детей старше 12 лет.
1: Наше радио. Проверено временем.

0: Наши новости.
1: В студии Павел Рыжиков. Здравствуйте. На еженедельном оперативном совещании, которое провел в Рио губернатор Сергей Трухачев, министр ЖКХ и энергетики Евгений Бажанов доложил о результатах весеннего месячника по благоустройству. К нему привлекли более 238 тысяч человек. В порядок привели около 63 тысяч гектаров территории. Вывезли свыше 120 тысяч кубометров мусора. Ликвидировали более 400 несанкционированных свалок. Посадили свыше 14 тысяч деревьев и кустарников. В общеобластном субботнике 25 апреля приняли участие почти 112 тысяч жителей региона. Больше всего людей вышло на уборку в Поворинском, Бутурлиновском и Кантемировском районах. На еженедельном совещании под председательством Сергея Трухачева также обсудили благоустройство. В 2025 году на эти цели выделили более 2 миллиардов рублей. Благоустроены 28 общественных пространств в 17 районах и 140 дворов в 32 муниципалитетах. В 2026 направят почти 1,5 миллиарда на 16 пространств и 103 двора. Евгений Бажанов отметил важность соблюдения сроков. Сергей Трухачев подчеркнул необходимость действовать системно и своевременно заключать контракты. Сергей Трухачев провел совещание, где обсудил контроль за оборотом товаров с обязательной маркировкой. За 2025 год и первый квартал 2026 проведено 559 внеплановых проверок. Выявлено более 39 тысяч единиц товаров с нарушениями. Наложено штрафов на сумму свыше 5 миллионов рублей. Возбуждено уголовное дело. Благодаря системе «Честный знак» доля нелегального оборота в легкой промышленности сократилась, что повышает прозрачность рынка и защищает права потребителей. На совещании у Сергея Трухачева Людмила Запорожцева озвучила итоги рейтинга муниципалитетов по развитию конкуренции. Более половины показали результат выше среднего. Отмечены рост Бутурлиновского района благодаря развитию МСП и Артильского района за проконкурентные практики. Проект Анинского района по сохранению бренда мороженого «Анинская забава» и инициативы Артильского района по развитию внутреннего туризма вошли в число лучших практик России за 2025 год. Еще из новостей дня. Глава Богучарского района Валерий Кузнецов сложил полномочия по собственному желанию после 14 лет работы на посту. Решение утверждено Советом народных депутатов. Министр внутренней политики Елена Дерганова отметила, что благодаря профессионализму главы муниципалитета приграничный район продолжил движение вперед даже в условиях СВО. Развивалась инфраструктура и строили социальные объекты. Общий стаж государственной службы Валерия Кузнецова составляет более 44 лет. В Воронеже мужчину оштрафовали на 1500 рублей за осуществление предпринимательской деятельности без регистрации в качестве ИП. В апреле 2026 на территории парка «Алые паруса» он организовал аттракцион «Лопни шарик», не имея разрешительных документов и не являясь продавцом какой-либо фирмы. Постановление мирового судьи его признали виновным. Это были новости региона.
0: Проверено времени.

Последние сомнения переплелись в стихи, и пепел сожаления осыпал языки. Ты наберись терпения и подожди чуть-чуть, и сказку без сомнения доскажет кто-нибудь.

0: Наше радио.
1: Реклама на 107 FM.
2: Наша погода.
3: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже малооблачно, температура воздуха днем 27 градусов тепла, ветер северо-восточный слабый, атмосферное давление ниже нормы, геомагнитная обстановка спокойная.
4: Меня зовут Елена, я агроном в компании «Агрей». Здесь я занимаюсь выращиванием различных культур. В своей работе применяю современные технологии и специализированные программы, которые позволяют определить состояние растений, рассчитать процент всхода на полях и время сбора урожая. Я знаю, что моя работа нужна. В «Агроэко» я не просто развиваюсь, но и строю будущее своего региона, своей страны.
5: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня» и дорога домой станет интересной.
6: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО в Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
1: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.
0: Так звучит наше.

0: Наши новости.
1: В студии Павел Рыжиков. Здравствуйте. На еженедельном оперативном совещании, которое провел в Рио губернатор Сергей Трухачев, министр ЖКХ и энергетики Евгений Бажанов доложил о результатах весеннего месячника по благоустройству. К нему привлекли более 238 тысяч человек. В порядок привели около 63 тысяч гектаров территории. Вывезли свыше 120 тысяч кубометров мусора. Ликвидировали более 400 несанкционированных свалок. Посадили свыше 14 тысяч деревьев и кустарников. В общеобластном субботнике 25 апреля приняли участие почти 112 тысяч жителей региона. Больше всего людей вышло на уборку в Поворинском, Бутурлиновском и Кантемировском районах. На еженедельном совещании под председательством Сергея Трухачева также обсудили благоустройство. В 2025 году на эти цели выделили более 2 миллиардов рублей. Благоустроены 28 общественных пространств в 17 районах и 140 дворов в 32 муниципалитетах. В 2026 направят почти 1,5 миллиарда на 16 пространств и 103 двора. Евгений Бажанов отметил важность соблюдения сроков. Сергей Трухачев подчеркнул необходимость действовать системно и своевременно заключать контракты. Сергей Трухачев провел совещание, где обсудил контроль за оборотом товаров с обязательной маркировкой. За 2025 год и первый квартал 2026 проведено 559 внеплановых проверок. Выявлено более 39 тысяч единиц товаров с нарушениями. Наложено штрафов на сумму свыше 5 миллионов рублей. Возбуждено уголовное дело. Благодаря системе «Честный знак» доля нелегального оборота в легкой промышленности сократилась, что повышает прозрачность рынка и защищает права потребителей. На совещании у Сергея Трухачева Людмила Запорожцева озвучила итоги рейтинга муниципалитетов по развитию конкуренции. Более половины показали результат выше среднего. Отмеченный рост Бутурлиновского района благодаря развитию МСП и Иртильского района за проконкурентные практики. Проект Анинского района по сохранению бренда мороженого «Анинская забава» и инициативы Иртильского района по развитию внутреннего туризма вошли в число лучших практик России за 2025 год. Еще из новостей дня. Глава Богучарского района Валерий Кузнецов сложил полномочия по собственному желанию после 14 лет работы на посту. Решение утверждено Советом народных депутатов. Министр внутренней политики Елена Дерганова отметила, что благодаря профессионализму главы муниципалитета приграничный район продолжил движение вперед даже в условиях СВО. Развивалась инфраструктура и строили социальные объекты. Общий стаж государственной службы Валерия Кузнецова составляет более 44 лет. В Воронеже мужчину оштрафовали на 1500 рублей за осуществление предпринимательской деятельности без регистрации в качестве ИП. В апреле 2026-го на территории парка «Алые паруса» он организовал аттракцион «Лопни шарик», не имея разрешительных документов и не являясь

0: наше радио.
1: Реклама на 107 FM.
2: Группа компаний «Агроэко» готова обеспечить вас стабильной работой. Открыты вакансии в Тульской и Воронежской областях. Механизаторы, водители, операторы по уходу за животными, подсобные рабочие, прачки, слесари, аппаратчики комбикормового производства. «Агроэко» гарантирует своим сотрудникам официальное трудоустройство, белую заработную плату, спецодежду и питание за счет компании, бесплатную доставку корпоративным транспортом до места работы и обратно. Доплату членам одной семьи. Мясо по льготной цене. Подробности по телефону 8 800 333 4700.
3: Инди, свежий звук и атмосфера. Новая программа «Акустическая кухня» с Кириллом Неоном. Четверг, 20.12. На нашем радио в Воронеже.
4: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
1: Телефон рекламной службы «Наше радио» Воронеж, 290-0707, код города 473.
0: Так звучит наше. Наше. Наше радио.
1: В эфире радиоканал «Радио Губерния». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия L, номер FS-77-74-367 от 19 ноября 2018 года. Для детей старше 12 лет.

0: Наши новости.
1: В студии Павел Рыжиков. Здравствуйте. На еженедельном оперативном совещании, которое провел в Рио губернатор Сергей Трухачев, министр ЖКХ и энергетики Евгений Бажанов доложил о результатах весеннего месячника по благоустройству. К нему привлекли более 238 тысяч человек. В порядок привели около 63 тысяч гектаров территории. Вывезли свыше 120 тысяч кубометров мусора. Ликвидировали более 400 несанкционированных свалок. Посадили свыше 14 тысяч деревьев и кустарников. В общеобластном субботнике 25 апреля приняли участие почти 112 тысяч жителей региона. Больше всего людей вышло на уборку в Поворинском, Бутурлиновском и Кантемировском районах. На еженедельном совещании под председательством Сергея Трухачева также обсудили благоустройство. В 2025 году на эти цели выделили более 2 миллиардов рублей. Благоустроены 28 общественных пространств в 17 районах и 140 дворов в 32 муниципалитетах. В 2026-м направят почти 1,5 миллиарда на 16 пространств и 103 двора. Евгений Бажанов отметил важность соблюдения сроков. Сергей Трухачев подчеркнул необходимость действовать системно и своевременно заключать контракты. Сергей Трухачев провел совещание, где обсудил контроль за оборотом товаров с обязательной маркировкой. За 2025 год и первый квартал 2026-го проведено 559 внеплановых проверок. Выявлено более 39 тысяч единиц товаров с нарушениями. Наложено штрафов на сумму свыше 5 миллионов рублей. Возбуждено уголовное дело. Благодаря системе «Честный знак» доля нелегального оборота в легкой промышленности сократилась, что повышает прозрачность рынка и защищает права потребителей. На совещании у Сергея Трухачева Людмила Запорожцева озвучила итоги рейтинга муниципалитетов по развитию конкуренции. Более половины показали результат выше среднего. Отмеченный рост Бутурлиновского района благодаря развитию МСП и Иртильского района за проконкурентные практики. Проект Анинского района по сохранению бренда мороженого «Анинская забава» и инициативы Иртильского района по развитию внутреннего туризма вошли в число лучших практик России за 2025 год. Еще из новостей дня. Глава Богучарского района Валерий Кузнецов сложил полномочия по собственному желанию после 14 лет работы на посту. Решение утверждено Советом народных депутатов. Министр внутренней политики Елена Дерганова отметила, что благодаря профессионализму главы муниципалитета приграничный район продолжил движение вперед даже в условиях СВО. Развивалась инфраструктура и строились социальные объекты. Общий стаж государственной службы Валерия Кузнецова составляет более 44 лет. В Воронеже мужчину оштрафовали на 1500 рублей за осуществление предпринимательской деятельности без регистрации в качестве ИП. В апреле 2026-го на территории парка «Алые паруса» он организовал аттракцион «Лопни шарик», не имея разрешительных документов и не являясь продавцом какой-либо фирмы. Постановление мирового судьи его признали виновным. Это были новости региона.

И ты проснешься в чужой квартире голый, а рядом бывшая. В ее глазах усмешка, гашиш или коньяк. К чему такая спешка? Ведь ты так это любишь. Себе не ври, привычным рикошетом в ноздри пустыри. Да пусть горит, ты не туши дотла. Твой монастырь

Мы с тобою две капли разные, одной воды, слезы облака. Разобьемся об землю стразами, разлетимся вокруг да около. Бесконечное вниз стремление, награжденное солнце взглядом, принесет траве упоение, нас с тобою положит рядом.

Может быть, попадем на лица, по щекам разотрут руками. Нас не станет с тобой, сестрица, сохнет кожа воды следами. Или, может быть, в стекла оконные сердцем осени постучимся. Разбудить нам печали сонные тихим стоном души.

земли не коснуться. Мы исчезнем в горящем пламени, чтобы еще один раз завернуться в нежный шелк темно-синего знамени, чтобы еще раз подняться и чтобы опять пролиться, только бы не остаться в вечности льдом искриться.

0: Наше радио. Реклама на 107 FM. Наша погода.
1: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже малооблачно, температура воздуха днем 27 градусов тепла, ветер северо-восточный слабый, атмосферное давление ниже нормы, геомагнитная обстановка спокойная.
2: Самое ценное, что есть у человека – его здоровье и его время. Это хорошо понимают на большом и серьезном предприятии «Агроэко». Именно поэтому здесь особый, доброжелательный климат в коллективе и проявление настоящей заботы о своих. Наставничество, бесплатное питание, санаторно-курортное лечение, получение образования в техникумах и вузах за счет компании и другая помощь тем, кто стал частью команды «Агроэко». 8 800 333 47 00.
3: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня» и «Дорога домой» станет интересной.
4: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО в Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
5: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.
6: Так звучит наше.

0: Раши. Новости.
1: В студии Павел Рыжиков. Здравствуйте. Губернатор Александр Гусев в социальных сетях анонсировал 15-й Платоновский фестиваль, который пройдет в Воронеже с 30 мая по 28 июня. Фестиваль вновь объединит громкие имена и талантливую молодежь. Жители и гостей региона ждут впечатляющие спектакли, концерты, литературные встречи, книжная ярмарка, написал глава региона. Откроется форум представлением уличных театров в парке «Алые паруса» с участием порядка 10 российских коллективов. В программе постановки ведущих московских театров, включая легендарный «Вахтанговский», а также спектакли из Краснодара и Сергиева Посада. Международный статус подтвердят артисты из Колумбии, Мексики, Конго и Венгрии. Подробная программа фестиваля на сайте platonofest.ru. На оперативном совещании в Рио губернатора Сергея Трухачева глава Кантемировского района Владимир Покусаев доложил о развитии аппаратно-программного комплекса «Безопасный город». В декабре 2025-го в районе ввели в эксплуатацию 123 камеры видеонаблюдения, объединенные волоконно-оптическими линиями связи, общей протяженностью более 20 километров. Все камеры обеспечивают изображение высокого качества, записи хранятся на серверах с бесперебойным питанием. В условиях приграничья система обеспечивает контроль въездных групп, дорожной сети и общественных территорий. Благодаря видеонаблюдению уже установлены личности курьеров, похищавших деньги в рамках мошеннических схем. Выявлены скрытые участники ДТП. Задержаны лица, совершившие кражи имущества. Сохраненный видеоматериал служит доказательной базой. Глава района отметил, что для повышения эффективности требуется внедрение интеллектуальных функций, распознавание лиц и номеров с помощью искусственного интеллекта. Сергей Трухачев одобрил инициативу. Общественная палата Воронежской области расширит участие в наблюдении за ЕГЭ. В 2026 году количество общественных наблюдателей увеличится с 47 до 55 человек, а география проекта – с 13 до 17 муниципалитетов. Председатель общественной палаты Наталья Хван сообщила, что в Воронеже общественники посетят 12 пунктов проведения экзаменов вместо 10, как в прошлом году, включив ранее неохваченные площадки. Наблюдатели уже проходят аккредитацию и обучение. По итогам основного периода будет подготовлена расширенная обратная связь для регионального министерства образования. Результаты обсудят с министром Натальей Сологубовой и председателем профильной комиссии Натальей Кириченковой. 30 новых низкопольных автобусов среднего класса появятся на улицах Воронежа в ближайшее время. Мэр Сергей Петрин сообщил, что 20 из них выйдут на маршруты номер 51 и 95, еще 10 получат АТП номер 1 для обновления подвижного состава и увеличения выпуска на нескольких направлениях. Глава города напомнил, что по итогам 2025-го в Воронеже начали работу более 400 новых автобусов разного класса, 10 из которых особо большого закупили при поддержке правительства региона и «Единой России». Новые камеры для фиксации нарушений правил дорожного движения могут появиться на двух улицах Воронежа. Специалисты проверят техническую возможность установки оборудования на улице Волгоградской, дом 47, и на улице Ростовской, 58/20. Об этом сообщили в региональном министерстве дорожной деятельности. Решение будет принято по результатам проверки. Это были новости региона.

0: Веришь в судьбу? Она в твоих руках. Судьба твоих любимых исполнителей. Ча-ча-ча, давай. Всю неделю голосуй за песню фаворита. Подними ее в чарте. Сделай лидером. Каждую пятницу с 7 вечера 13 лучших песен недели в самом народном хит-параде страны. Все по-честному, все по-нашему. Слушайте «Фонотеку» и вы узнаете,
1: кто придумал слово «летчик», новая версия старого студента, как неправильно сушить одежду, кто грузил кэш мешками, как звучит русский рок под кобыз, какие каверы не записал Егор Летов и что подсказали щенкам карты Таро.
0: «Фонотека» — авторская программа Андрея Куренкова о новой музыке. Каждый четверг и субботу в 22.00 и в разделе «Подкасты» на наше.ру. Многоуважаемая публика, разрешите представить шоу, которое ежедневно становится ареной искрометных шуток, неожиданных поворотов и умопомрачительных историй. Вас ждут захватывающие рубрики и зажигательные конкурсы. Никакой магии, чистое искусство создателей, талант исполнителей и ловкость рук наших ведущих. Встречайте, виртуозы слова и настоящие укротители эфира, поэт Дмитрий Ленский и его муза Алиса Вокс в еженедельной программе «Шоу дня» по будням с 12 до 16 часов. Не пропустите, все трюки выполнены исключительно профессионалами без дублеров и страховки. Хочешь знать больше? Заходи на наши.ру в раздел «Подкасты». Выбирай и слушай. Программы, интервью, радиопрезентации. В любом месте, в удобное время. Подкасты на наши.ру.
2: Так, так бьется сердце. Так звучит наше. Наше радио.

0: не прячься.
1: Реклама на 107 FM.
2: Сестра с мужем в Воронежскую область переехали. Где работу найти?
3: Сын из армии вернулся. Куда работать идти?
4: Дочь техникум закончила. Кто без опыта на работу возьмет?
5: Жизненные ситуации бывают разные. Но с трудоустройством мы сможем вам помочь. На Агроэко требуются жиловщицы, разборщицы субпродуктов, обвальщики и другие сотрудники. Вы не останетесь без работы и без действительно хорошей зарплаты. Агроэко. 8 800 333 47 00.
6: Инди. Свежий звук и атмосфера. Новая программа «Акустическая кухня» с Кириллом Неоном. Четверг, 20.12. На нашем.
7: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО в Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
1: Телефон рекламной службы «Наше радио» Воронеж 290 0707, код города 473.

выходишь здесь. Ну, будь здорова. Привет. Привет.

Не этой драмы ты позвонила своей маме и долго топтала своими туфлями образ мой. Но знаю я, на земле есть место, где нам с тобою не будет тесно, где я никогда не услышу твой голос. Я уеду на Северный полюс.

0: Реклама на 107FM. Наша погода.
1: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже малооблачно, температура воздуха днем 27 градусов тепла, ветер северо-восточный слабый, атмосферное давление ниже нормы, геомагнитная обстановка спокойная.
2: Открывайте сезон огня и вкуса вместе с «Агроэко». Только до 24 мая в фирменных магазинах «Агроэко» купаты классические 199 рублей 99 копеек за упаковку. Сочные ароматные купаты от «Агроэко» с насыщенным мясным вкусом – прекрасное решение для пикника и уютного ужина.
3: Предложение действует с 11 по 24 мая 2026 года. Подробности уточняйте в фирменных магазинах «Агроэко». Количество товара, участвующего в акции, ограничено. Не является публичной офертой.
4: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня» и «Дорога домой» станет интересной.
5: В Амурской области введен режим чрезвычайной ситуации из-за природных пожаров.
6: В Забайкале действуют сотни очагов.
5: В Центральной России с приходом весны начались природные пожары.
7: Мы рассказываем об этом в новостях каждый год, но мы знаем, что приход весны – это всего лишь факторы погоды – ветер и солнце. От них лес не загорается. Истинной причиной почти всех природных пожаров является человек. Остановите поджоги. Остановите огонь.
8: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО в Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: бьется сердце.
1: Наши новости.
2: В студии Павел Рыжиков. Здравствуйте. Губернатор Александр Гусев в социальных сетях анонсировал 15-й Платоновский фестиваль, который пройдет в Воронеже с 30 мая по 28 июня. Фестиваль вновь объединит громкие имена и талантливую молодежь. Жители и гостей региона ждут впечатляющие спектакли, концерты, литературные встречи, книжная ярмарка, написал глава региона. Откроется форум представлением уличных театров в парке «Алые паруса» с участием порядка 10 российских коллективов. В программе постановки ведущих московских театров, включая легендарный «Вахтанговский», а также спектакли из Краснодара и Сергиева Посада. Международный статус подтвердят артисты из Колумбии, Мексики, Конго и Венгрии. Подробная программа фестиваля на сайте platonofest.ru. На оперативном совещании в Рио губернатора Сергея Трухачева глава Кантемировского района Владимир Покусаев доложил о развитии аппаратно-программного комплекса «Безопасный город». В декабре 2025-го в районе ввели в эксплуатацию 123 камеры видеонаблюдения, объединенные волоконно-оптическими линиями связи, общей протяженностью более 20 километров. Все камеры обеспечивают изображение высокого качества, записи хранятся на серверах с бесперебойным питанием. В условиях приграничья система обеспечивает контроль въездных групп, дорожной сети и общественных территорий. Благодаря видеонаблюдению уже установлены личности курьеров, похищавших деньги в рамках мошеннических схем. Выявлены скрытые участники ДТП. Задержаны лица, совершившие кражи имущества. Сохраненный видеоматериал служит доказательной базой. Глава района отметил, что для повышения эффективности требуется внедрение интеллектуальных функций, распознавание лиц и номеров с помощью искусственного интеллекта. Сергей Трухачев одобрил инициативу. Общественная палата Воронежской области расширит участие в наблюдении за ЕГЭ в 2026 году. Количество общественных наблюдателей увеличится с 47 до 55 человек, а география проекта с 13 до 17 муниципалитетов. Председатель общественной палаты Наталья Хван сообщила, что в Воронеже общественники посетят 12 пунктов проведения экзаменов вместо 10, как в прошлом году, включив ранее неохваченные площадки. Наблюдатели уже проходят аккредитацию и обучение. По итогам основного периода будет подготовлена расширенная обратная связь для регионального министерства образования. Результаты обсудят с министром Натальей Сологубовой и председателем профильной комиссии Натальей Кириченковой. 30 новых низкопольных автобусов среднего класса появятся на улицах Воронежа в ближайшее время. Мэр Сергей Петрин сообщил, что 20 из них выйдут на маршруты номер 51 и 95, еще 10 получат АТП номер 1 для обновления подвижного состава и увеличения выпуска на нескольких направлениях. Глава города напомнил, что по итогам 2025-го в Воронеже начали работу более 400 новых автобусов разного класса, 10 из которых особо большого закупили при поддержке правительства региона и «Единой России». Новые камеры для фиксации нарушений правил дорожного движения могут появиться на двух улицах Воронежа. Специалисты проверят техническую возможность установки оборудования на улице Волгоградской, дом 47, и на улице Ростовской, 58/20. Об этом сообщили в региональном министерстве дорожной деятельности. Решение будет принято по результатам проверки. Это были новости региона.
0: Наше радио. Это навсегда.

0: когда мы утопаем в нем.
1: Кайф!
0: Когда среди огромных стен места нет для других систем.
1: Кайф!
0: Когда до обнаженных звезд не боится коснуться мост.
1: Кайф!
0: Манит нас по нему пройти.

опускают свой занавес. Когда тысячи ярких снов поменяют значение слов. Если хочет себя спасти, приближает к опасности. Если хочет себя забрать,

0: Реклама на 107 FM.
1: Сильный бизнес в сильном регионе. Предпринимательский форум «Столля». 26-27 мая. Воронеж. Мариотт отель. Более 25 секций. 50 плюс спикеров. Живые кейсы и нетворкинг. А также звездные гости. Ресторатор-владелец Васильчуки Ресторан Групп. Алексей Васильчук. Автор бестселлера «Пиши, сокращай». Максим Ильяхов. Олимпийская чемпионка Мария Киселева. Участие бесплатное. Регистрируйтесь на forumstolla.ru.
2: Мероприятие проводится при поддержке правительства Воронежской области, Гражданского собрания «Лидер», Министерства предпринимательства, торговли и туризма Воронежской области и Центра «Мой бизнес». 12+. Генеральный ТВ-партнер, телеканал ТВ «Губерния».
3: Меня зовут Андрей. Я холодильщик в «Агроэко». Моя работа – следить, чтобы мясо оставалось свежим. Я уверен в качестве нашей продукции, поэтому сам часто покупаю ее в фирменных магазинах. Когда я пришел в компанию, боялся не справиться. Но мне помогли. Коллеги поддержали и рассказали о всех тонкостях. Сейчас я профессионал, уверен в завтрашнем дне и планирую расти дальше. Если ты ищешь работу, где ценят ответственность и трудолюбие, приходи. Ждем тебя в нашей команде. Узнайте больше на сайте agroeco.ru или по телефону 8 800 333. 33-47-00.
4: Инди, свежий звук и атмосфера. Новая программа «Акустическая кухня» с Кириллом Неоном. Четверг, 20.12. На нашем радио в Воронеже.
5: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж». 290-0707. Код города 47.

0: Наша реклама.
1: Квартиру сниму на суточно.ру.
2: Квартиру сниму на суточно.ру.
3: Квартиру сниму на суточно.ру.
4: Квартиру сниму на суточно.ру.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

песню звонкую пропела и на изгородь взлетела. Птица в белых кружевах и в

0: Наша реклама на 107 FM. Наша погода.
1: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже малооблачно, температура воздуха днем 27 градусов тепла, ветер северо-восточный слабый, атмосферное давление ниже нормы, геомагнитная обстановка спокойная.
2: В связи с расширением «Агроэко» приглашает на работу механизаторов. Средняя заработная плата – 160 тысяч рублей. Автослесарей – зарплата до 70 тысяч рублей. А также водителей категории «С» «Е» – заработная плата до 150 тысяч рублей. «Агроэко» гарантирует фиксированную зарплату в зимний период, годовую премию по результатам работы, профессиональное обучение и развитие, обновляемый автопарк и своевременные ремонты. Звони 8 800 333 47 00. Стань частью команды «Созидателей».
3: Планируете строительство или ремонт? Компания «Протек» предлагает все необходимое. Строительные смеси, цемент, ОСП, утеплители, трубы, крепеж, кровельные и отделочные материалы. В наличии качественная продукция для любых задач. От мелкого ремонта до крупного строительства. «Протек» – все для стройки в одном месте. Телефон в Воронеже 2-100-100.
4: Весна требует легкости и открытой обуви. В клинике варикоза «Нет» в Воронеже избавляют от варикоза без операций, скальпеля и долгой реабилитации. Только современные технологии и опытные врачи. Верните легкость своей походке. Звоните по телефону в Воронеже 205-04-45. 205-04-45. Варикоза «Нет». Здоровые ноги украшают.
5: ООО «Варикоза «Нет» Центр». Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Читайте в свежем номере газеты «Коммуна».
1: Эксклюзивное интервью воронежца Владислава Голдина, который играет в самой престижной баскетбольной лиге мира. Во сколько обойдутся выпускные вечера в детских садах и школах Воронежа? Почему воронежцы перестали закупаться в гипермаркетах? На чем можно покататься по Воронежскому водохранилищу? Как изменились правила приема в вузы в этом году? Спрашивайте газету «Коммуна» каждую среду во всех газетных киосках города и оформляйте подписку в почтовых отделениях.
2: Аудитория 12+.
6: В Амурской области введен режим чрезвычайной ситуации из-за природных пожаров.
7: В Забайкале действуют сотни очагов.
6: В Центральной России с приходом весны начались природные пожары.
8: Мы рассказываем об этом в новостях каждый год. Но мы знаем, что приход весны – это всего лишь факторы погоды. Ветер и солнце. От них лес не загорается. Истинной причиной почти всех природных пожаров является человек. Остановите поджоги. Остановите огонь.
9: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: наше радио. Так звучит наше. Наши новости.
1: В студии Павел Рыжиков. Здравствуйте. Губернатор Александр Гусев в социальных сетях анонсировал 15-й Платоновский фестиваль, который пройдет в Воронеже с 30 мая по 28 июня. Фестиваль вновь объединит громкие имена и талантливую молодежь. Жители и гостей региона ждут впечатляющие спектакли, концерты, литературные встречи, книжная ярмарка, написал глава региона. Откроется форум представлением уличных театров в парке «Алые паруса» с участием порядка 10 российских коллективов. В программе постановки ведущих московских театров, включая легендарный «Вахтанговский», а также спектакли из Краснодара и Сергиева Посада. Международный статус подтвердят артисты из Колумбии, Мексики, Конго и Венгрии. Подробная программа фестиваля на сайте platonofest.ru. На оперативном совещании в РИО губернатора Сергея Трухачева глава Кантемировского района Владимир Покусаев доложил о развитии аппаратно-программного комплекса «Безопасный город». В декабре 2025-го в районе ввели в эксплуатацию 123 камеры видеонаблюдения, объединенные волоконно-оптическими линиями связи, общей протяженностью более 20 километров. Все камеры обеспечивают изображение высокого качества, записи хранятся на серверах с бесперебойным питанием. В условиях приграничья система обеспечивает контроль въездных групп, дорожной сети и общественных территорий. Благодаря видеонаблюдению уже установлены личности курьеров, похищавших деньги в рамках мошеннических схем. Выявлены скрытые участники ДТП. Задержаны лица, совершившие кражи имущества. Сохраненный видеоматериал служит доказательной базой. Глава района отметил, что для повышения эффективности требуется внедрение интеллектуальных функций, распознавание лиц и номеров с помощью искусственного интеллекта. Сергей Трухачев одобрил инициативу. Общественная палата Воронежской области расширит участие в наблюдении за ЕГЭ. В 2026 году количество общественных наблюдателей увеличится с 47 до 55 человек, а география проекта – с 13 до 17 муниципалитетов. Председатель общественной палаты Наталья Хван сообщила, что в Воронеже общественники посетят 12 пунктов проведения экзаменов вместо 10, как в прошлом году, включив ранее неохваченные площадки. Наблюдатели уже проходят аккредитацию и обучение. По итогам основного периода будет подготовлена расширенная обратная связь для регионального министерства образования. Результаты обсудят с министром Натальей Сологубовой и председателем профильной комиссии Натальей Кириченковой. 30 новых низкопольных автобусов среднего класса появятся на улицах Воронежа в ближайшее время. Мэр Сергей Петрин сообщил, что 20 из них выйдут на маршруты номер 51 и 95, еще 10 получат АТП номер 1 для обновления подвижного состава и увеличения выпуска на нескольких направлениях. Глава города напомнил, что по итогам 2025-го в Воронеже начали работу более 400 новых автобусов разного класса, 10 из которых особо большого закупили при поддержке правительства региона и «Единой России». Новые камеры для фиксации нарушений правил дорожного движения могут появиться на двух улицах Воронежа. Специалисты проверят техническую возможность установки оборудования на улице Волгоградской, дом 47, и на улице Ростовской, 58/20. Об этом сообщили в региональном министерстве дорожной деятельности. Решение будет принято по результатам проверки. Это были новости региона.
0: Наше радио. Это навсегда.
2: Л-номер ФС-77-88-692 от 2 декабря 2024 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая посредством радиовещания радиоканала «Наше радио», предназначена для лиц старше 12 лет. «Наше радио» предупреждает. Курение и употребление алкоголя вредят вашему здоровью.

0: Александр Бон, Яна Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Дорогие друзья, всем доброе утро, всем здравствуйте. 7 часов и 8 минут в столице, говорит и показывает Санкт-Петербург. Мы втроем здесь, на прекрасной питерской земле. И будем до субботы включительно, потому что 23 мая состоится фестиваль «Наши в городе», куда мы вас всех, естественно, приглашаем. Там мы увидимся, мы будем выходить, нам дали маленькое окошко для того, чтобы поприветствовать всех жителей и гостей Санкт-Петербурга. Доброе утро, мои коллеги.
3: Что? Доброе утро, дорогие друзья.
4: Да. Лукьянова. И поздравить наше радио Санкт-Петербург с 25-летием со сцены Ледового и поздравить Ленинградский рок-клуб с 45-летием. Ну и, конечно, сказать вам всем большое спасибо за то, что вы пришли. Вчера разговаривал с коллегами, как мы и предвещали, билеты, скорее всего, сегодня закончатся уже. Осталось их совсем немного, поэтому в субботу вряд ли вы сможете, если вдруг в последний момент решите или в пятницу прийти на фестиваль, вряд ли вы сможете их купить.
2: Вот такая история. Просто здорово, просто круто.
4: Ну, а наша выездная студия находится в Государственной академической капелле, набережной реки Мойки, 20.
3: Первый двор с конюшиной, четвертый двор с Мойки. Это ориентиры вам, как нас найти, друзья.
4: Не удивляйтесь, что слышите эхо, потому что мы сидим в галерее, в прекрасном зале. Здесь, кстати, у нас выставка фотографий Ленинградского рок-клуба. Наташа Васильева Хал, автор этих фотографий. Вчера Наташа приходила. Наташа как-то... Она говорит, я Наташа, поэтому обращайтесь ко мне, Наташа.
2: Ну, Юра Борисов?
4: Все-таки...
2: Да не Борисов, Юра?
4: Юра Борисов еще молодой, вот, совсем. И зеленый.
2: Но вполне зрелый для Юрия. Поэтому это такие вот...
4: И если вы придете к нам в нашу открытую студию, то сможете увидеть всю красоту, которую мы здесь себе обустроили.
2: Да, и мы привезли из Москвы редкие издания пластинок наших.

0: путешествия, чартовые дюжины там и так далее. Поэтому для настоящих ценителей можете приходить, смотреть и...
1: Осталось всего 8 штук, поэтому если вы хотите в коллекцию себе, если вы увлекаетесь винилом и коллекционируете нашу музыку, купить в магазинах уже нельзя, а у нас они есть. Приходите, всех ждем, всем рады. Ну, да. Янка, давай.
2: Да, ой, мы вчера так находились, сначала с парнями ходили, потом я бродила сама, и хочется сказать огромное спасибо нашему чудесному отелю Court Inn, потому что с какими ногами я вернулась вчера натруженными в номер, и не перестаю хвалить кровати отеля, я спала просто как младенец, и вот те скудные часы, которые можно было отвести на сон... Они меня полностью восстановили. Так что, Court Inn, вам огромное спасибо. У вас самые лучшие, наверное, в Питере кровати. Ну, честное слово, ну прям красотища.
0: А ноги твои и кровать...
2: Как связаны?
0: Связаны, да.
2: А я их вытягивала, Саша. Я их вытягивала вперед.
1: Протянула ноги.
2: Я в позе суперзвезды. Знаешь, когда ты уезжаешь в командировку, и у тебя вся семья далеко... А вот это вот все пространство, где ты лежишь, оно все твое, все тебе принадлежит.
0: Забирай, да.
2: Я, да.
0: Забирай, пожалуйста.
2: Оно забрало меня.
0: Я вообще не понимаю, что ты целыми днями шатаешься. Взяла бы, долежала, целый день бы занимала.
2: Не шататься невозможно, потому что здесь столько красоты. Ну, все, кто живет в Санкт-Петербурге, вообще понимают прекрасно, о чем мы говорим. Те, кто был хотя бы раз, тоже понимают, о чем мы говорим. А те, кто не был, вам обязательно здесь надо быть, потому что здесь каждое здание – это история. Каждое здание – это произведение искусства. Столько всего, цветы. Я вчера была, съездила на Елагин остров. Я была в Анненкирхе, слушала орган. Посмотрела выставку акварели художницы из Донецка. В общем, просто у меня была насыщенная программа. Я все обо всем напишу, сниму 100 тысяч кружочков. Выложу, и, пожалуйста, следите, приезжайте, гуляйте, попить.
1: А мы были в, я не знаю, как правильно, арт-пространство, гастрономическое пространство, новое пространство, Сена, которое нам вчера Юрий Музыченко посоветовал. Мы с Александром вчера посетили.
2: Осваивали.
1: Очень...
0: Да, ну я там был, но...
1: Вкусно, красиво, да.
2: Интересно. Я буду там в пятницу.
1: Ну, в том числе.
2: Да.
1: 12 минут 8 в Москве. Доброе утро. Мы начинаем. Поехали.
3: Подъемники на нашем радио. Реклама на 107FM.
4: Неоклассик Оркестр приглашает на идеальное музыкальное свидание в атмосфере 3000 свечей 20 мая. Филармония 6+.
5: Внимание! В садовом центре «Диантус» рассада по низким ценам. Саженцы роз от 169 рублей. Город Воронеж, Карпинского, 39А. Телефон 202-04-10.
6: Если вы профессиональный мастер по поклейке обоев, «Обойный мир» приглашает вас к сотрудничеству. Мы работаем с качественными обоями от классики до модных дизайнерских коллекций. Для вас честные цены и стабильные бонусы. Подробности партнерской программы узнавайте по телефону в городе Воронеж. 260-60-50.
7: Семейная парикмахерская «Остужева 6». Место, куда приходят всей семьей. Мужские и женские стрижки и прически, окрашивание, детский зал с мультиками, уход за лицом, маникюр и педикюр, солярий. Воронеж, «Остужева 6». Телефон 222 90 99. Код города 473.
8: Вадим Самойлов, Агата Кристи. Легенда русского рока с оркестром. Это не вечер при свечах, это настоящий симфорок. Ваши любимые песни, грандиозное шоу, мощное звучание, крутые музыканты. Все по-честному. Легенда. Ждем всех 4 июня 2026 года в МТС Лайф Холл Воронеж. Возрастное ограничение 16+. Медицинские осмотры в мегаклинике. Справки для устройства на работу и поступления в учебные заведения в мегаклинике. Больничные листы и все виды анализов в мегаклинике. Телефон в Воронеже 229-02-03. Имеются противопоказания, необходима консультация с врачом.
3: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55. Код города 473.

0: Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Дорогие друзья, всем доброе утро. 7 часов и 21 минута в столице. Здравствуйте. Есть прекрасная новость.
3: Давай.
2: Как сделать окрошку полезной, рассказали нашим дорогим гражданам специалисты.
3: Сезон уже открыт, в жару, самый главный.
2: Я прошу это не принимать как рецепт, там, как
3: инструкцию
2: к действию там, и так далее. Это потому что каждое время меняет свои стандарты и так далее. Поэтому просто послушайте, прежде чем брать в руки
3: нож.
2: И на кого-то идти. Прежде всего, колбасу рекомендуют заменить на отварное мясо. Это куриное филе, индейку, постную говядину, телятину или язык. Это снизит калорийность блюда и повысит содержание белка.
3: Ну и сделает его постным.
2: Постным, да, невкусным, без души. Вместо кваса
3: начинается.
2: Лучше выбрать маложирный кефир, сыворотку, айран, тан или минеральную воду. Благодаря этому снизится избыток углеводов в блюде. В качестве заправки лучше использовать натуральный йогурт или маложирную сметану. То есть вот люди, которые любят майонез там положить.
3: Вкусный суп превратили во что-то непонятное. Хотя столько адептов, знаете, уже споры не утихают, на чем лучше делать окрошку.
2: Стоит добавлять меньше картошки. Вот за это нужно просто сейчас. А акцент делайте на разнообразии овощей и зелени. Там не сильно разнообразие овощей и зелени. Овощи одни, они известны.
3: Да сейчас что только не добавляют туда. Я сейчас, к слову о картошке, вспомнил, как в детстве бабушка в деревне делала сама квас на закваске, и он был белым. И, естественно, вот про какие-то вот альтернативные штуки тогда я не знал. Ни на кефире, ни на минералке. И еще, к слову о картошке, она отваривала отдельно картошку, и ты ел окрошку с картошкой горячей в прикуску. И вот это сочетание холодного кваса и горячей картошки, когда ешь ее в прикуску с окрошкой, это такое очень приятное ностальгическое воспоминание из детства. А в столовых окрошку вообще делали на воде. Просто туда немного уксуса добавляли, и вот, пожалуйста.
4: Вот тебе окрошка.
3: Кваса на всех не напасешься.
4: Нет, у меня бабуля делает окрошку тоже на квасе. Бабушка с Урала у меня, и у нее классический, наверное, уральский такой рецепт. Вот все, что лучше заменить в этом, она
3: там
4: присутствует,
3: есть.
4: Да.
3: Потому что правильно.
4: А я, в свою очередь, делаю, например, ну, не столько окрошку, мы это называем холодный суп. Ну, наверное, просто благодаря тому, что много-много лет я прожила в Риге. И там в основе холодного супа, который делается не на квасе, а на кефире, добавляется маринованная свекла. Вот это ее основной ингредиент.
3: Это совершенно другое блюдо, к окрошке отношения не имеющее. Это просто холодный суп другой. По-разному их в разных странах называют. И холодники, и свекольники, и так далее.
4: Но они очень похожи. То есть ингредиенты на самом деле. Ну вот только свекла по-другому.
3: Чем похожи?
4: Здесь тебе окрошку многие на кефире.
3: Кефир и свекла.
4: Слушай, в России тоже многие делают окрошку на кефире.
3: Ну тогда борщ и уха тоже похожи, только там рыба. Ну, ты вот,
4: нет.
3: Если так руководствоваться твоей логикой, что они похожи, тоже жидкость.
4: Но вообще, тот на кефире,
2: я просто
4: этот
2: стекаю.
4: На кефире.
2: Я молчу, я ничего не говорю.
3: Ян, про твой прекрасный суп вкусный, безусловно. Но мы сейчас хотели поговорить исключительно про окрошку.
2: Про окрошку. Война окрошек.
3: А не про все виды супов, которые существуют. Вот если окрошка все-таки, ты на квасе или на кефире?
4: Я тогда, получается, классическую не очень. Вообще никакого.
3: Ну хорошо, на кефире.
4: Ну, на кефире, наверное. Но если вы это называете.
2: Сгустились тучи, и те люди, которые тебе что-то советовали доброе, светлое, сходить куда-нибудь, брали у тебя автограф, они сейчас просто передернуло.
4: А почему? Мы все разные.
2: Нет, Яна.
4: Ну, то, что тебе нравится, я, например, тоже не очень люблю. Но это от этого мое к тебе отношение.
3: Сезон традиционной окрошечной войны открыт. Дорогие друзья, предлагаем вам поучаствовать. Помимо вот всех этих разновидностей: квас, тан, айран, минералка, кефир, пиво и другие жидкости, которыми вы заправляете окрошку. Давайте еще поговорим, какие дополнительные ингредиенты вы туда кладете.
4: Вот. Да вот я сказала, что я кладу свеклу. Вы сразу сказали, что это другой суп. А у меня все остальное то же самое.
3: То есть хочешь сказать, что это окрошка?
4: Ну, это, ну, она реально
2: окрешка.
4: Очень похожа.
3: Чем похожа?
4: Ну, все только свеклы там, и все. Но маринованная, это вот другой ингредиент, который я добавляю. Да. Другой ингредиент, который я добавляю.
3: Александр скептически относился к моей окрошке, ну, разновидности моей окрошки из деревенского детства, когда иногда, это не всегда так было, но иногда вот дедушка добавлял кильку в томатном соусе в окрошку на квасе.
4: Вот ты же называешь это окрошкой вот с килькой.
3: Рецепт это классической окрошки на квасе. Обязательно на квасе, только с другими она не работает. И ты добавляешь просто на глаз, ну, можно банку, кильки в томатном соусе. Она становится еще непригляднее с точки зрения.
4: Я понимаю, но мне кажется, что это несправедливо, потому что если кильку добавить, то это все равно окрошка, а если свеклу, то это уже другой суп.
3: Давайте об этом и поговорим. Дорогие друзья, что вы добавляете в окрошку, ваши секретные ингредиенты, пожалуйста, пишите.
0: Подъемники на нашем радио.

0: Наша реклама.
1: Чанган Юниес, один из самых продаваемых кроссоверов в России, стал еще совершеннее. Легендарный и надежный двигатель, набор умных ассистентов, полный зимний пакет. А теперь еще и интеллектуальная система полного привода. Полноприводный Чанган Юниес. Меньше чем за 2 миллиона 800 тысяч рублей. Встречайте легенду нового уровня во всех дилерских центрах Юни. Чанган. Инжиниринг эмоций.
2: Подробные условия уточняйте у официальных дилеров Юни. Указана минимальная цена на Чанган Юниес в комплектации люкс 2026 года выпуска с одновременной сдачей автомобиля марки Чанган Трейдинг.
3: Первые шаги.
4: Первая любовь.
3: Первый отпуск. Первое бронирование со скидкой 10% с промокодом МОРЕ на Суточно.ру.
5: Суточно.ру. Найдем, где остановиться.
6: 6+.
7: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн, плюс управляемость, плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега, в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
8: Уважаемые пассажиры, прослушайте важное объявление. Т2 отменяет роуминг. Теперь для вас бесплатный безлимитный интернет и звонки домой без доплат на 15 дней. Экипаж Т2 желает вам приятного роуминга.
9: Подробнее на t2.ru.
10: А поехали всей семьей!
11: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский семиместный кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Трансформируемый салон адаптируется под разные сценарии поездки, а мощный двигатель и полный привод гарантируют динамику на любых дорогах. Tenet T8. Для новых моментов. От 3 миллионов 480 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8. Комплектация Prime 2025 года выпуска.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44.
12: Наше радио.

0: Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Доброе утро, дорогие друзья. 7 часов и 37 минут в столице. Давайте почитаем ваше сообщение.
3: Споры об окрошке.
2: Да,
3: и... Приветствую, подъемники. Об окрошке можно спорить точно так же, как и о плове. Очень хорошее сравнение, кстати. Рецептов целая куча. Каждый по-своему вкусный. Мне нравится окрошка на квасе. Причем больше всего люблю на домашнем квасе, который делал мой дедушка. Черный ржаной хлеб почти до черного состояния доводил в духовке. Затем все это в воду, добавляя сахар и, конечно же, дрожжи. Немножко. И вот когда этот квас настоится, окрошка с ним просто взрыв вкуса.
4: Самая вкусная окрошка на просекко.
3: Для меня в окрошке являются атрибуты. Там обязательно должна быть редиска, так, вареное яйцо, так, огурец, вареная колбаса. Вот это обязательно должно быть. Дальше полет фантазии. Ну, без идиотизма, например, как килька. А заправлять только сметаной, ничего, кроме кваса.
2: Килька вас чистит.
4: Делает вас легче.
3: Кильку добавлял прошлым летом в окрошку. Это действительно очень вкусно. Спасибо за совет. Теперь только с килькой. И только на кефире и немного лимонной кислоты для кислинки.
2: Ох, вы смелый человек, конечно.
4: Кефир с килькой?
2: Да.
4: Не понимаю, как можно есть окрошку на квасе, тем более на кефире. Фу, гадость какая. У меня родители посмотрели рецепт окрошки, живя в Казахстане. Просто добавляют холодную воду, солят и кладут майонез. Мешаем. Очень вкусно.
2: Вот вы знаете, вот то же самое могу я сказать про вашу окрошку.
3: Больше предпочитаю окрошку на айране с добавлением горчицы, которая придает пикантный вкус. Еще впечатлила окрошка по-астрахански, где вместо колбасы добавляют сушеную воблу. Вот многие нам написали и каждый год пишут про астраханскую окрошку на квасе, куда вместо колбасы добавляют вяленую рыбу, и вот в том числе и воблу.
4: Такое я не пробовал.
2: Я подозреваю, что это вкусно.
3: Ну, я допускаю, да, что это может быть необычно вкусно. Я думаю, что с колбасой там, ну, как и всегда, были проблемы, а вот с воблой, наверное, легче было, поэтому добавляли воблу.
4: А вот горчицу, которую упомянули, я тоже добавляю вот в свой холодный суп.
3: Добавляю в окрошку на кефире консервированную кукурузу. И это очень вкусно.
4: Интересно. Обожаю окрошку на сыворотке, которая от творога остается. Все детство бабушка мне готовила такую. Вкуснота. На других основах, сколько не пробовала, все не то.
3: А это не пахта, Саша? Я забыл, на чем. Нет, по-моему, это когда сливки делают или сметану. Так, привет. Со свеклой у нас называют холодный борщ. Окрошку не люблю, а холодный борщ очень нравится. Яна, любитель холодного борща, за тебя.
4: Вот, спасибо. Жена делает окрошку на майонезе, воде и уксусе. Очень вкусно, я вам скажу. Хорошего дня, Сергей из Симферополя.
3: Да, вы знаете, мы тут сказали, что так в столовке делают, а оказывается, во многих семьях делают на воде, уксусе, майонезе, лимонную кислоту еще добавляют. И вот в таком виде.
2: Чтобы квас не настаивать.
3: Да. Чего вы так про эту окрошку каждый раз спорите? Это же отвратительное хрючево. По-другому это блюдо не назвать. Ну, вы знаете, сколько людей, столько мнений. Мы любим, ну, конкретно, если вы нас спрашиваете...
2: Как понять хрючево? Я просто не понимаю. Но продукты вместе нарезали и положили. Много супов, которые вы едите, я уверен, делаются точно так же.
4: А я еще сахар добавляю, и солью балансирую, и зелень толкушкой в тарелке разминаю.
3: Ты знаешь, как в некоторых ресторанах стало модно уже достаточно давно подавать окрошку в несобранном виде, как раз, да, вот, чтобы это не было по виду как хрючево, отдельно там нарезанные огурцы, отдельно нарезанные яйца, отдельно тебе приносят квас,
2: да, и ты
3: сам смешиваешь.
4: В нужных пропорциях. Всю жизнь ели окрошку с копченой моевой вместо колбасы.
3: Ну, вот та, пожалуйста, же история. 7.41 в Москве. А как у вас? Какие секретные ингредиенты в вашей семье добавляют в окрошку?
0: Подъемники на нашем радио.

мерцающую даль. Пожелай со мной не сбыть.

0: Александр Бон, Яна Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Дорогие друзья, 7 часов и 48 минут в столице. Всем доброе утро, всем здравствуйте. Ну что, давайте дочитаем сообщение.
3: Давайте.
4: Да, закончим нашу окрошечную тему. Мой муж никогда не любил окрошку, но в прошлом году мне подсказали рецепт окрошки на курином бульоне. В куриный бульон готовить на грудке, добавить сметану и чуть уксуса по вкусу. Муж в восторге и теперь просит ее приготовить даже зимой. Я раньше была из тех, кто любил окрошку на кефире, теперь только на бульоне.
5: Но это уже другой суп, мне кажется. Давайте не будем.
3: Окрошка только на квасе с майонезом, колбасой и хреном. Могу заменить картошку на вареную репу, если удастся купить. Еще картошку или репу и зеленый лук, и толкушкой мну. Таким образом, получается уменьшить углеводы и сохранить классический вкус.
4: У друга пару лет назад попробовал необычную окрошку. На кефире с жареной картошкой. Оказалось вкуснятиной. Слушайте, ну я вот на квасе тоже, опять же, ну простите за мои детские воспоминания. На квасе, да, жареную картошку добавляли в окрошку.
3: В окрошку, да?
4: Прям туда, да. Вот. А, причем бабушка... вот как раз холодный квас, добавляешь теплую жареную картошку, она его немножко горячую. Нагревает. Горячую, да.
3: Бабушка в пост делала окрошку из картошки и соленых грибов на квасе.
5: Ваша бабушка смелая.
4: Окрошку только на воде, майонезе и соевом соусе.
3: Тоже, пожалуйста. Я ждала это обсуждение. Игорь, пожалуйста, рецепт окрошки с килькой. Целый год ждала этой темы, чтобы все же в этот раз его услышать.
4: Слушайте, нет никакого специального рецепта. Вот просто делайте обычную окрошку на квасе с любыми ингредиентами, которые вы туда кладете. Колбасой, мясо, ну и с колбасой. Вот. И туда добавляете на глаз по вкусу кильку. Я высыпаю целую банку.
5: В томатном соусе.
4: В томатном соусе, это важно. И вот весь рецепт. Окрошка на квасе и туда банку.
3: И все, и вы на 2 килограмма легче.
4: Соусе.
0: Подъемники на нашем радио. Реклама на 107FM. Наша погода.
6: Спонсор выпуска ИП «Гринёв». Сеть пиццерий номер 1 в России «Додо Пицца».
7: По данным ГИСМИТИО, сегодня в Воронеже малооблачно, температура воздуха днем 27 градусов тепла, ветер северо-восточный слабый, атмосферное давление ниже нормы, геомагнитная обстановка спокойная.
0: В «Додо Пицце» утро начинается с завтраков. Встречайте новинку – омлеты, сырники и новые заказы.

0: повтор.
1: Воронеж. 20-летие октября 92. Телефон 242-22-22. Московский проспект 82. Телефон 299-00-50.
2: Саженцы плодовых и декоративных культур. Рассада клубники в Бабяковском плодопитомнике. Не пропустите время посадки. Телефон 2-565-525. 2-565-525.
3: Группа «Звери» в Воронеже. 8 июня. Ледовый дворец юбилейный.
4: До скорой встречи, до скорой.
3: Билеты на сайте zve.ru.
5: Усилдаут. УГРН 119-762-701-71-47. Город Ярославль. Улица Балтийская, дом 3, квартира 77. 13+.
6: Международный фестиваль «Мультпрактика» пройдет в Воронеже с 22 по 24 мая. Премьеры мультфильмов со всего мира. Творческие встречи, лекции и мастер-классы. Все бесплатно. Ждем всех в кинотеатре «Синема Парк» и парках города. Билеты бронируй на сайте kassir.ru. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив, губернатора и правительства Воронежской области без возрастных ограничений.
7: Сильный бизнес в сильном регионе. Предпринимательский форум «Столля». 26-27 мая. Воронеж. Мариотт отель. Более 25 секций. 50+ спикеров. Живые кейсы и нетворкинг. А также звездные гости. Ресторатор-владелец Васильчуки Ресторан Групп. Алексей Васильчук. Автор бестселлера «Пиши, сокращай». Максим Ильяхов. Олимпийская чемпионка Мария Киселева. Участие бесплатное. Регистрируйтесь на форум «Столля.ру».
8: Мероприятие проводится при поддержке правительства Воронежской области, Гражданского собрания «Лидер», Министерства предпринимательства, торговли и туризма Воронежской области и Центра «Мой бизнес». 12+. Генеральный ТВ-партнер, телеканал ТВ «Губерния».
9: Симфоническое шоу «Эйфория» снова в Воронеже с концертной программой. Мировые рок-хиты в сиянии тысячи свечей. Вы услышите хиты AC/DC, Linkin Park, Scorpions, Rammstein, Queen и других групп в исполнении оркестра. 26 мая, 19:00, ДКЖ. Билеты на сайте eyfaria.pro. Скидка по промокоду «Радио» 20%.
10: Организатор концерта и реализация билетов ИП Сибирь-Рожа Народгана. Украина, ПП 124-210-4035-491, 12+. Город Воронеж, 2026 год.
11: Читайте в свежем номере газеты «Коммуна».
12: Эксклюзивное интервью воронежца Владислава Голдина, который играет в самой престижной баскетбольной лиге мира. Во сколько обойдутся выпускные вечера в детских садах и школах Воронежа? Почему воронежцы перестали закупаться в гипермаркетах? На чем можно покататься по Воронежскому водохранилищу? Как изменились правила приема в вузы в этом году? Спрашивайте газету «Коммуна» каждую среду во всех газетных киосках города и оформляйте подписку в почтовых отделениях.
11: Аудитория 12+.
13: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Это навсегда. Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: В студии Олег Виноградов. Здравствуйте. Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин начали переговоры в Пекине. В начале встречи лидеры двух стран назвали друг друга давними друзьями. Говоря о сотрудничестве двух стран, Путин напомнил о том, что товарооборот между Россией и Китаем за последние четверть века вырос в 30 раз и превысил отметку в 200 миллиардов долларов. Си Цзиньпин со своей стороны отметил, что отношения Москвы и Пекина достигли нынешнего высокого уровня благодаря укреплению политического доверия. Россия и Китай вместе определяют вектор развития двусторонних отношений на основе уважения и взаимовыгодности, подчеркнул китайский лидер. Это самая популярная новость часа, по данным новостного агрегатора СМИ-2. Около 20 БПЛА уничтожены в Ростовской области. Как сообщил глава региона Юрий Слюсарь, воздушная атака была отражена минувшей ночью в 4 районах. Информация о пострадавших и разрушениях на земле не поступала. Как пишет сайт nsn.fm, ранее глава Ставропольского края Владимир Владимиров сообщил об отражении налета БПЛА на промзону Невидномыска. По оперативной информации, пострадавших и разрушений нет. Кроме того, 3 вражеских БПЛА силы ПВО уничтожили в небе над Тульской областью. Пострадавших нет, сообщил губернатор Дмитрий Миляев. В Подмосковье полностью ликвидирован крупный пожар на складе под Дмитровом. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России. Пожар на складе в селе Белый Раст в Подмосковье возник накануне вечером. Его площадь составила 5000 квадратных метров. Предварительно пострадавших нет. Администрация округа сообщала, что угрозы жилым домам не было. Запуск высокоскоростного интернета во всех поездах в России станет возможен в 2028 году. Этого не исключил заместитель гендиректора компании РЖД Евгений Чаркин. В беседе с РИА Новости он напомнил о том, что проект по запуску стабильного интернета в поездах реализуют вместе с профильными компаниями. Сначала будет проводиться тестирование оборудования на поездах скоростного сообщения «Ласточка» и «Сапсан». Дальше все зависит от коллег, пояснил Чаркин. Человечеству известно о нескольких десятках планет, на которых возможна жизнь. Как рассказала РИА Новости научный сотрудник отдела физики планет Института космических исследований РАН Владислава Ананьева, планета считается потенциально обитаемой, если она удалена от своей звезды на приемлемом расстоянии для зарождения там жизни и находится в комфортной температурной зоне. В пример она привела Луну и Марс, которые тоже находятся в обитаемой зоне, однако на спутнике Земли жизни нет, а на Красной планете ученые пока еще только пытаются обнаружить какие-либо микробные формы. А популярный телеграм-канал radio.nsn перелетел в мессенджер Макс. Найти нас просто. Набирайте в поиске 3 латинские буквы NSN и нажимайте кнопку «Подписаться».
0: Национальная служба новостей.
2: В честь Международного дня защиты детей к десятилетию благотворительного фонда «Дорога жизни» наше радио и Останкинская телебашня представляют фестиваль «Музыка жизни». Объединяя тысячи сердец, ведущие артисты и музыканты соберутся вместе, чтобы помочь детям, оказавшимся в сложной жизненной ситуации.
3: Приходите всей семьей и подарите тепло и заботу тем, кто в ней нуждается.
2: 7 июня с полудня. У Останкинской телебашни.
3: Бесплатный вход по предварительной регистрации на наше.ру.
2: И пусть сердца звучат в унисон с добротой. 0+.

0: Александр Бон, Яна Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Дорогие друзья, всем доброе утро, всем здравствуйте. 8 часов и 8 минут в столице. Сегодня у нас 20 мая.
3: Мы в командировке мая, да. В Санкт-Петербурге, и немного дни недели и числа... Теряются, да. Друзья, для тех, кто не знает еще, но находится в Санкт-Петербурге или планирует приехать в пятницу 22 мая, у нас выездная студия работает с понедельника по пятницу включительно с 7 до 11 утра. Ждем всех в гости к нам. Но в пятницу вечером наша традиционная вечеринка утреннего шоу с бесплатным входом, но по регистрации. Называется она «А не спеть ли нам вместе в этом году?». Мы поем хором вместе с нашими гостями наши любимые песни, а также общаемся, шутим, веселимся, играем и классно проводим время. Все это в этом году пройдет в Санкт-Петербурге в баре «Пасторама Мама» на улице Ефимова, 4А. Но попасть туда можно только по регистрации, потому что бар уютный, всем желающим места, к сожалению, не хватит. Поэтому мы частями выкладываем билетные вписки. Все это происходит в группе ВКонтакте нашего радио «Санкт-Петербург». Обратите внимание, не в общей нашей группе ВКонтакте, а в группе ВКонтакте «Санкт-Петербург» нашего радио. Поэтому лучше подписаться, добавить себя в друзья. И сегодня буквально через час, даже уже чуть меньше, где-то в 9:05, наши коллеги опубликуют очередную квоту билетов на наше мероприятие, которое пройдет в пятницу. Так что, если вы хотели к нам попасть на вечеринку в эту пятницу, то, пожалуйста, заходите в группу ВКонтакте нашего радио «Санкт-Петербург» через час. В 9:05 билеты улетают буквально за 5-10
4: считанные
3: минут,
4: минуты.
3: Поэтому поторопитесь. Ну а сейчас давайте сыграем в кинопробы. Мы переозвучиваем известные фильмы и мультфильмы. Вы пытаетесь угадать, что это. Сегодня принимаем 20-й правильный ответ. Разыгрываем
4: экскурсию на наше радио.
5: Выходной сегодня?
6: Выходной.
5: А чё, квасишься? С Надькой подцапался?
6: Ага, черт его знает.
5: Я теперь тоже со своей в контрах. Она сейчас там, а я тут. Она туда, а я сюда. Пускай помарафонит.
3: Такая короткая...
2: Задание сложное, потому что мы тут... Я... Вообще.
4: Мы тут я вообще.
3: Мне кажется, этот фильм все знают наизусть.
2: Не, фильм знает наизусть, но только по диалогу можно угадать. По комбинации сложных.

0: самых слов. Ну, что это за фильм?
1: Ждем 20-й правильный ответ, что за фильм мы переозвучили.
2: Подъемники на нашем радио. Реклама на 107FM.
3: Художественный музей имени Крамского и наше радио «Воронеж» представляют совместный проект «Наши художники-современники». С 15 мая в рамках проекта состоится выставка московского художника Константина Сутягина «Дорога домой». «Дорога домой» — это философское размышление о полноте жизни, ее мимолетности и вдохновляющей непредсказуемости. С 15 мая выставка Константина Сутягина «Дорога домой» в рамках проекта «Наши художники-современники». Подробности на сайте mkram.ru. Возрастное ограничение 0+.
4: Неоклассик Оркестр приглашает на идеальное музыкальное свидание в атмосфере 3000 свечей 20 мая. Филармония 6+.
3: Планируете строительство или ремонт? Компания «Протек» предлагает все необходимое. Строительные смеси, цемент, ОСП, утеплители, трубы, крепеж, кровельные и отделочные материалы. В наличии качественная продукция для любых задач. От мелкого ремонта до крупного строительства. «Протек» – все для стройки в одном месте. Телефон в Воронеже 2-100-100. Семейная парикмахерская «Остужева 6». Место, куда приходят всей семьей. Мужские и женские стрижки и прически, окрашивание, детский зал с мультиками, уход за лицом, маникюр и педикюр, солярий. Воронеж, «Остужева 6». Телефон 222-90-99. Код города 473.
5: Вадим Самойлов, Агата Кристи. Легенда русского рока с оркестром. Это не вечер при свечах, это настоящий симфорок. Ваши любимые песни, грандиозное шоу, мощное звучание, крутые музыканты. Все по-честному. Легенда. Ждем всех 4 июня 2026 года в МТС Live Hall Воронеж. Возрастное ограничение 16+.
6: Инди, свежий звук и атмосфера. Новая программа «Акустическая кухня» с Кириллом Неоном. Четверг, 20.12. На нашем радио в Воронеже.
2: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55. Код города 473.

0: Цибон, Яна Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Доброе утро, дорогие друзья. Давайте еще раз послушаем фрагмент.
3: Напомню, мы принимали сегодня 20-й правильный ответ.
4: Выходной сегодня?
5: Выходной.
4: А че, квасишься? С Надькой подцапался?
5: Ага, черт его знает.
4: Я теперь тоже со своей в контрах. Она сейчас там, а я тут. Она туда, а я сюда. Пускай помарафонит.
6: «Белые росы», «Большая перемена», «Девчата» и другие неверные ответы. Мы загадывали художественный фильм «Любовь и голуби». И к нам в студию на экскурсию придет человек с номером телефона 965-264-37 и так далее. Мы вас поздравляем.
2: Поздравляем.
0: Подъемники на нашем радио.

0: Александр Бон, Яна Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: 8 часов 24 минуты в столице. Доброе утро, дорогие друзья. Всем здравствуйте. Мы находимся в Санкт-Петербурге. Будем еще 3 дня точно в эфире. И в субботу увидимся на фестивале нашего города.
3: К слову о фестивалях, дорогие друзья, если вы вдруг пропустили, сейчас речь о Москве. Мы совместно с Останкинской башней и благотворительным фондом «Дорога жизни», который в этом году отмечает свое десятилетие, проводим благотворительный музыкальный фестиваль «Музыка жизни», который приурочен ко Дню защиты детей и пройдет 7 июня. На площадке у Останкинской башни. Диана Арбенина, «Ночные снайперы», Вадим Самойлов, «Агата Кристи», Сергей Галанин, Александр Пушной, Костя Кулясов, «Анимация», Капитан Макс, Седлес, Кэжуал, «Дела поважнее». Это музыкальная часть нашего фестиваля. Помимо музыкальной части будет, это семейный фестиваль, огромное количество мастер-классов, активностей для детей, гастрономические приключения, зоны отдыха, фотозоны и много всего интересного. Вход на фестиваль бесплатный, но по предварительной регистрации. Регистрация на сайте наш.ру. Мы после анонса в понедельник столкнулись с небывалым ажиотажем и решили частями выкладывать билеты, потому что всех желающих площадка не сможет, к сожалению, вместить. Но огромное вам спасибо за интерес к нашему благотворительному музыкальному фестивалю. Следующая квота билетная будет доступна в пятницу ровно в 10 утра. И я уверен, что за несколько минут эта квота закончится, поэтому, если вы очень хотели бы попасть, нужно в 10 утра в пятницу зайти на сайт наш.ру. Там на главной странице есть красочный баннер, там вся подробная информация о фестивале, об участниках и так далее. И, соответственно, успеть зарегистрировать себя на наш фестиваль.
4: Да. Мы будем очень рады встрече с вами,
2: и друзья. Это, конечно, сложно сделать, но, тем не менее, будьте в нужном месте в нужное время.
3: Всем предприимчивым, кто на известном сайте попытался уже продать наши бесплатные билеты, хочется такие, сказать, да? Что билеты именные, и пройти на фестиваль можно только по паспорту или свидетельству о рождении, если это касается ребенка. Детям, неважно какого возраста, у нас нет возрастных ограничений, тоже нужен билет. Так что зарегистрируйтесь, и мы всех ждем 7 июня на фестивале «Музыка жизни». Будет настоящий праздник. Все ведущие нашего радио, естественно, тоже будут там на сцене вести фестиваль.
2: Ну, надо посмотреть, какая будет погода, потому что это все-таки ближайшее уже время.
3: Матч состоится, Александр,
2: в любую погоду. Да, в любую это я погоду. Знаю.
3: Еще раз, следующая квота будет доступна в пятницу ровно в 10 утра. Заходите на сайт наш.ру.
0: Подъемники на нашем радио.

0: Наша реклама. Чанган Юниес, один из самых продаваемых кроссоверов в России, стал еще совершеннее. Легендарный и надежный двигатель, набор умных ассистентов, полный зимний пакет. А теперь еще и интеллектуальная система полного привода. Полноприводный Чанган Юниес. Меньше чем за 2 миллиона 800 тысяч рублей. Встречайте легенду нового уровня во всех дилерских центрах Юни. Чанган. Инжиниринг эмоций.
1: Подробные условия уточните у официальных дилеров Юни. Указана минимальная цена на Чанган Юниес в комплектации люкс 2026 года выпуска с одновременной сдачей автомобиля марки Чанган Трейдинг.
2: Квартиру.

0: квартиру сниму на суточно.ру.
1: Когда решать проще, чем ждать. Когда все и моменты условия складываются в вашу пользу. Этой весной все говорит в пользу «Лада». Остается только действовать здесь и сейчас. И пусть дорога становится комфортнее, цели ближе, настроение ярче. Почувствуйте это уже с первых километров вместе с «Лада». Набирайте обороты этой весной. Специальные выгодные условия на весь модельный ряд «Лада». Уже сейчас. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
2: С каждым годом наши города и села страны меняются к лучшему. Появляются многофункциональные парки, уютные набережные, обновляются центральные площади и дворовые пространства. За создание комфортной и безопасной городской среды в России отвечает национальный проект «Инфраструктура для жизни». Что уже сделано и как именно решения горожан могут повлиять на эти изменения? Обсудим в новой рубрике «Пространство для жизни». С 13 мая до 1 июня по понедельникам, средам и пятницам в эфире утреннего шоу.
3: А поехали всей семьей!
4: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский семиместный кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Трансформируемый салон адаптируется под разные сценарии поездки, а мощный двигатель и полный привод гарантируют динамику на любых дорогах. Tenet T8. Для новых моментов. От 3 миллионов 480 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8. Комплектация Prime 2025 года выпуска.
5: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7 495 925 04 44. Александр Бон, Яна Лукьянова
6: и Игорь Паньков.
5: Подъемники на нашем радио.
7: Доброе утро, дорогие друзья. Извините, прекрасное настроение просто с утра. Мы надеемся, что у вас тоже прекрасное настроение. 8 часов и 33 минуты в столице.
8: Мы находимся в Санкт-Петербурге в командировке. Если вдруг вас удивляет эхо и необычные наши голоса, то мы нашу выездную студию сделали в Государственной академической капелле по адресу набережной реки Мойка, 20. Она открыта. Любой желающий может прийти с нами сфотографироваться, пообщаться, увидеть, как мы работаем. Можно в окно посмотреть, можно прям зайти. Мы на территории галереи сидим.
9: Так, координаты. Значит, да. Первый двор с конюшиной, четвертый двор с Мойки.
8: До пятницы, включительно с 7 до 11, можно нас здесь застать. Слушайте, пришло сообщение, которое требует обсуждение. Наша слушательница жалуется на мужа-шутника, который шутит и разыгрывает ее постоянно. И еще он ее достал, ну тут в кавычках, конечно, своими шуточками в виде роликов, которые он смешных в интернете увидел, которые она не считает смешными. Mm-hmm. Написано, он ржет как конь над ними, и из туалета доносится ржач. Это значит, что через несколько секунд я получу...
9: Да, Саш, вот так.
8: Ну, вот так вот.
9: Прям как ты, да.
8: Это значит, что я получу скоро какой-то вот не смешной, по ее мнению, ролик.
9: Слушайте, ну это все равно же здорово. Ну, человек рядом с вами находится в хорошем настроении. Но это, согласитесь, гораздо круче и лучше, нежели он ходил бы и бурчал бы все время, бухтел и ходил бы недовольный.
8: Ну, знаешь, всему нужно знать меру, Ян. Мы не знаем, я конечно, понимаю, там, насколько все критично, но я хотел вот обратиться к нашим слушателям. Может быть, рядом с ними живет вот такой же комик, который все превращает в шутку, постоянно пытается рассмешить, постоянно присылает все смешное и не смешное, и постоянно пытается разыграть. Ну, вот
7: ты знаешь, ты сейчас сказал страшную фразу, всему нужно знать меру. Я думаю, это же ужас просто. Вот если это действительно, ты не можешь ни в чем... так сказать, перелить. Нигде не можешь переиграть. Нужно всегда знать меру. Это касается всего.
8: Это
7: вообще.
8: Если человек, Саша, не устраивает. Может быть, есть люди, которым вот наоборот нравится жить в таком КВНе.
7: Но юмористов я согласен. Сад. Я с тобой абсолютно, с женщиной с этой согласен. Вот бесконечно эти шутки, прибаутки.
8: Еще же
7: просто...
8: не шутки, еще же розыгрыши. Причем розыгрыши, такие вот, да. Не всегда остроумные и смешные.
7: Мусорные мы их называем. Есть мусорные шайбы, а есть мусорные голы. А есть мусорные шутки.
8: Крем местами поменять и
9: зубную
8: налить
9: пасту
8: туда что-нибудь. Ну вот в этом стиле, да. У кого-то это разрывает. То есть кто-то считает это верхом креатива и юмора. Да. Для кого-то это странно. В общем, друзья, если вы сталкивались с подобными шутниками-юмористами, то напишите, в чем это выражалось и как они вас доставали. Наш.ру. На главной странице есть два бота. Выбирайте любой. Один раз нужно номер телефона свой подтвердить, и можно с нами общаться. А мы почитаем ваше сообщение через несколько минут.
5: Подъемники на нашем радио.

0: Александр Бон, Яна Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Дорогие друзья, если хотим вам напомнить, если вы хотите попасть на нашу вечеринку в Санкт-Петербурге, которая пройдет 22 мая, вам нужно будет обязательно зарегистрироваться. Вход свободный, 18+. Регистрация откроется в 9:05. Очередная. Мы решили так партиями открывать регистрацию, чтобы...
3: Ну, чтобы все, было все желающие не смогут попасть.
2: Да, чтобы было интереснее.
3: Заведение всех желающих просто физически не сможет вместить. Поэтому подпишитесь на группу ВКонтакте нашего радио Санкт-Петербург. И в 9:05 сегодня появится очередная ссылка на регистрацию. Вечеринка наша называется «А не спеть ли нам вместе?». Мы будем петь хором. Сейчас модная такая история. Ну, уже несколько лет она модная, когда люди собираются вместе в разных пространствах и поют любимые песни хором. Очень интересно получилось, когда мы попробовали в Москве первый раз.
4: Это было очень, очень душевно.
3: Душевно, классно, когда ты поешь со всеми свои любимые песни, и неважно, есть у тебя голос или нет, когда это хоровое пение, то...
2: Это очень круто.
3: Это очень круто, очень да. Круто. Пройдет мероприятие в баре «Пасторама Мама» в Санкт-Петербурге на улице Ефимова, 4А. Мы вчера с Александром были там с инспекцией, пообщались, посмотрели, проверили готовность заведения. Мне кажется, ребята еще не понимают, что их ждет в пятницу.
2: Ну, судя по лицам, да.
3: Да, мы им объясняли, что людей будет много, что будет весело, что будет шумно. Но они, мне кажется, еще не знают, на что мы способны. Так что, если вы живете в Санкт-Петербурге, и если вы будете проездом здесь в пятницу вечером, можно попытать свое счастье и попробовать зарегистрироваться, успеть, потому что билеты за несколько минут разлетятся. В 9:05 сегодня появится ссылка в группе ВКонтакте нашего радио Санкт-Петербург. А в субботу мы соберемся... Ну, вообще, мы здесь приехали с нашей выездной студии, чтобы поздравить наше радио Санкт-Петербург с 25-летием, а также поздравить Ленинградский рок-клуб с 45-летием. И поздравлять мы будем вместе со всеми, кто купил билеты на фестиваль «Наши в городе».
2: Да, который состоится 23 мая в Ледовом дворце. Участники Алиса, Вячеслав Бутусов и Орден Славы, Симфокино, Пикник. Все подробности и билеты на сайте evafon.ru, ФРК Ева, Санкт-Петербург, УГРН 120-780-005-0721. Возрастное ограничение фестиваля 16+.
4: И мы тоже обязательно там будем, для того, чтобы выйти к вам, поприветствовать вас, еще раз увидеться.
3: 300 билетов вчера осталось, и по прогнозам сегодня, в среду, к вечеру они закончатся. Так что, если вы раздумывали, не думайте, поторопитесь. Потом их уже купить будет невозможно. Да. Пару сообщений в нашу тему по поводу шутников. У нас есть такой друг, которого мы перестали приглашать в гости. Все последние посиделки превращались в просмотр его дурацких роликов, которые были интересны только ему. Так он потом и обижался, почему мы не смотрим и не реагируем. Вообще задолбал.
4: А у нас в семье такой дед. Как чего не скажет, хоть стой, хоть падай. И вроде умный, преподаватель. Но дольше 2 дней с ним жить просто невозможно.
2: Это же дедушка.
3: У меня друг, мужчина, 48 лет, не пропускает ни одного ролика про пуки. Соответственно, и я узнаю о всех трендах и новинках из мира метеоризма в числе первых.
2: Янка, ну хватит.
3: Вы не про моего мужа рассказываете? Это он мне из туалета шлет эти смешные, только ему ролики, и ржет, как конь, на весь дом, сидя в туалете.
4: Не знаю, это вам или нет, вы же от супруги сообщение получили.
3: А, тут еще спрашивают, а вы когда замуж выходили за мужчину такого шутника, вы что, не почувствовали, что он такой? Ну, иногда люди с годами
4: проявляются,
3: не сразу. Раскрываются. Плюс чувство юмора у всех
2: меняется. Вы же не сразу не знали, что ваш муж такой, ну, я не знаю, пьянец. Вы же не сразу знали.
3: Так что почему здесь сразу пьяница?
2: Ну, например, чтобы, Игорь, обострить, чтобы понять, чтобы яркий пример привести, чтобы сразу все было понятно. Чтобы такие вопросы больше.
3: А что лучше, пьяница или неудачный шутник?
2: А как-то есть вот золотая середина? Обязательно вот таких гоблинов?
3: Выпивающий шутник? Минздрав предупреждает, алкоголь вредит вашему здоровью и приводит к непоправимым последствиям.
2: Можно сказать только одно. Ну, конечно, я сочувствую людям, и мужчинам, и женщинам, которые на себе испытывают такой юмористический абьюз. Что теперь делать? С другой стороны, это, наверное...
4: Мне кажется, всегда приходится же с чем-то мириться. Но мы же все разные, вот и у каждого из нас есть...
2: Ты с чем-то миришься?
4: Ну, есть...
2: Не говори с чем, просто каждый скажи, ты миришься с чем-то?
4: Конечно, конечно, и со мной мирится еще как.
3: Да? С тобой-то понятно, Ян. Мы уже несколько лет.
4: Вы же не сомневайтесь. Миритесь.
3: Да, именно так.
4: Да, но мне кажется, это такая общая практика.
3: Друзья, мы в Санкт-Петербурге. Наша выездная студия находится по адресу Государственная академическая капелла или просто капелла, как нам местные говорят, набережной реки Мойка, 20. Приходите, мы тут каждый день с 7 до 11 утра.
0: Подъемники на нашем радио.
5: Наша реклама на 107 FM. Наша погода.
6: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже малооблачно, температура воздуха днем 27 градусов тепла, ветер северо-восточный слабый, атмосферное давление ниже нормы, геомагнитная обстановка спокойная.

0: цветы обтор.
1: Воронеж, Ленинский проспект, 177, телефон 299-0070. Новосибирская, 19, телефон 256-0055.
2: Саженцы плодовых и декоративных культур, рассада клубники в Бабяковском плодопитомнике. Не пропустите время посадки. Телефон 2-565-525. 2-565-525.
3: Международный фестиваль «Мультпрактика» пройдет в Воронеже с 22 по 24 мая. Премьеры мультфильмов со всего мира, творческие встречи, лекции и мастер-классы. Все бесплатно. Ждем всех в кинотеатре «Синема Парк» и парках города. Билеты бронируй на сайте kassir.ru. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, губернатора и правительства Воронежской области без возрастных ограничений.
4: Открывайте сезон огня и вкуса вместе с «Агроэко». Только до 24 мая в фирменных магазинах «Агроэко» купаты классические 199 рублей 99 копеек за упаковку. Сочные ароматные купаты от «Агроэко» с насыщенным мясным вкусом – прекрасное решение для пикника и уютного ужина.
5: Предложение действует с 11 по 24 мая 2026 года. Подробности уточняйте в фирменных магазинах «Агроэко». Количество товара, участвующего в акции, ограничено. Не является публичной офертой.
6: В живописной Воронежской Нагорной Дубраве, где воздух чист, а природа вдохновляет, вас ждет настоящий оазис гармонии и оздоровления. Санаторий имени Горького, песчаный пляж и уютная зеленая территория, современный бассейн и новый номерной фонд, опытные врачи, новейшее медицинское оборудование и широкий спектр процедур помогут укрепить здоровье и зарядиться энергией. Экскурсии и развлечения не дадут скучать ни минуту. Санаторий имени Горького – это перезагрузка для тела и души. Ваше идеальное лето начинается в санатории имени Горького. Заказывайте путевки прямо сейчас по телефону 8-800-201-63-13. 8-800-201-63-13. Имеются противопоказания, необходимо консультация специалиста.
7: Читайте в свежем номере газеты «Коммуна».
8: Эксклюзивное интервью воронежца Владислава Голдина, который играет в самой престижной баскетбольной лиге мира. Во сколько обойдутся выпускные вечера в детских садах и школах Воронежа? Почему воронежцы перестали закупаться в гипермаркетах? На чем можно покататься по Воронежскому водохранилищу? Как изменились правила приема в вузы в этом году? Спрашивайте газету «Коммуна» каждую среду во всех газетных киосках города и оформляйте подписку в почтовых отделениях.
7: Аудитория 12+.
9: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
10: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Наше радио. Музыка поколений.
1: Наши новости.
2: В студии Павел Рыжиков. Здравствуйте. Губернатор Александр Гусев в социальных сетях анонсировал 15-й платоновский фестиваль, который пройдет в Воронеже с 30 мая по 28 июня. Фестиваль вновь объединит громкие имена и талантливую молодежь. Жители и гостей региона ждут впечатляющие спектакли, концерты, литературные встречи, книжная ярмарка, написал глава региона. Откроется форум представлением уличных театров в парке «Алые паруса» с участием порядка 10 российских коллективов. В программе постановки ведущих московских театров, включая легендарный «Вахтанговский», а также спектакли из Краснодара и Сергиева Посада. Международный статус подтвердят артисты из Колумбии, Мексики, Конго и Венгрии. Подробная программа фестиваля на сайте platonofest.ru. На оперативном совещании в Рио губернатора Сергея Трухачева глава Кантемировского района Владимир Покусаев доложил о развитии аппаратно-программного комплекса «Безопасный город». В декабре 2025-го в районе ввели в эксплуатацию 123 камеры видеонаблюдения, объединенные волоконно-оптическими линиями связи, общей протяженностью более 20 километров. Все камеры обеспечивают изображение высокого качества, записи хранятся на серверах с бесперебойным питанием. В условиях приграничья система обеспечивает контроль въездных групп, дорожной сети и общественных территорий. Благодаря видеонаблюдению уже установлены личности курьеров, похищавших деньги в рамках мошеннических схем. Выявлены скрытые участники ДТП. Задержаны лица, совершившие кражи имущества. Сохраненный видеоматериал служит доказательной базой. Глава района отметил, что для повышения эффективности требуется внедрение интеллектуальных функций, распознавание лиц и номеров с помощью искусственного интеллекта. Сергей Трухачев одобрил инициативу. Общественная палата Воронежской области расширит участие в наблюдении за ЕГЭ. В 2026 году количество общественных наблюдателей увеличится с 47 до 55 человек, а география проекта – с 13 до 17 муниципалитетов. Председатель общественной палаты Наталья Хван сообщила, что в Воронеже общественники посетят 12 пунктов проведения экзаменов вместо 10, как в прошлом году, включив ранее неохваченные площадки. Наблюдатели уже проходят аккредитацию и обучение. По итогам основного периода будет подготовлена расширенная обратная связь для регионального министерства образования. Результаты обсудят с министром Натальей Сологубовой и председателем профильной комиссии Натальей Кириченковой. 30 новых низкопольных автобусов среднего класса появятся на улицах Воронежа в ближайшее время. Мэр Сергей Петрин сообщил, что 20 из них выйдут на маршруты номер 51 и 95, еще 10 получат АТП номер 1 для обновления подвижного состава и увеличения выпуска на нескольких направлениях. Глава города напомнил, что по итогам 2025-го в Воронеже начали работу более 400 новых автобусов разного класса, 10 из которых особо большого закупили при поддержке правительства региона и «Единой России». Новые камеры для фиксации нарушений правил дорожного движения могут появиться на двух улицах Воронежа. Специалисты проверят техническую возможность установки оборудования на улице Волгоградской, дом 47, и на улице Ростовской, 58/20. Об этом сообщили в региональном министерстве дорожной деятельности. Решение будет принято по результатам проверки. Это были новости региона.
0: Наше радио. Это навсегда. Наше радио. Это навсегда.

0: Александр Бон, Яна Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Дорогие друзья, всем доброе утро, всем здравствуйте, 10 часов и 7 минут в столице. Сегодня 20 мая, мы находимся в Санкт-Петербурге, в Капелле, наша открытая студия, поэтому если есть желание и время приехать, то, пожалуйста, приезжайте, смотрите, смотрите, здоровайтесь. Конечно, ваши пустые руки нас могут расстроить, поэтому приходите с полными руками. Ну, а мы хотим сказать огромное спасибо. Мы хотим сказать огромное спасибо компании Евросиб Автобиография, которые предоставили нам новенький ГАК GS4 на эту неделю. Помимо продаж автомобилей, Евросиб Автобиография — мультибрендовый сервисный центр. Если надо ТО, замену масла, кузовной ремонт, все это к этим ребятам, они вам обязательно помогут. Ну а если говорить о ГАКе, то бренд ГАК уходит корнями в Toyota и Honda. Это надежность и качество. У ГАК гарантия 5 лет и 150 тысяч километров. Широкий модельный ряд и две хай-тек новинки. Сейчас это ГАК S7 и ГАК S9. Премиальные гибриды и прямые конкуренты Лисяну.
3: Да, спасибо большое. С удовольствием передвигаемся по Санкт-Петербургу всей нашей дружной компанией. И на работу с утра рано выезжаем на автомобиле, что очень удобно.
4: С комфортом.
3: Да. Давайте посмотрим в календарь. У нас сегодня будет игра «Кто кого», несмотря на то, что мы здесь в Санкт-Петербурге в командировке. Сегодня день «Волги». Сегодня Всемирный день метрологии. Всемирный день пчел. Всемирный день травматолога. Можете выбрать любой праздник, который вам подходит. Александр, на чем ты заострил свое внимание?
2: На прошлой неделе мы не сыграли в игру, потому что был день рождения Вазелина. Вот. И я считаю, что Вазелин пропускать нельзя. Тема Вазелин.
3: Тема Вазелин. Давайте, кто пользуется Вазелином, против тех, кто никогда в руках не держал Вазелин. Потому что раньше Вазелин ассоциировался с чем-то неприятным, мне кажется.
4: Почему неприятно?
3: Ну, всякие разные поговорки, шутки.
2: Говорили, на тему без вазелина.
4: Без вазелина?
3: Да. Меня ругали без вазелина. Да. Вот условно так.
2: Грубо говоря, без вазелина.
3: И если вы такой человек, который никогда не пользовался вазелином, вы за одну команду играете. Если вазелин присутствует в вашей жизни в каком-то виде, то за другую команду. И разыгрываем экскурсию на наше радио. Наш.ру. Отправляйте ваше имя, контактный телефон и пояснение, за кого будете играть.
0: Подъемники на нашем радио. Реклама на 107FM.
5: 21 и 22 мая в Воронеже пройдет «Зодчество ВРН» – главный форум Центральной России про архитектуру и городское развитие вновь на площадках Воронежского концертного зала и Советской площади. Тема форума – «Отцы и дети». Вместе с горожанами, экспертами и властью обсудим, как выстроить диалог между разными поколениями профессионалов, что сохранить в городской среде, от чего пора отказаться. В программе форум-выставка «Строительная неделя Черноземья», фестиваль «Зодчество дети» и еще много интересного. Участие бесплатное. Программа регистрация на сайте zodchestvovrn.ru. Приходите изучать и исследовать город вместе. 21 и 22 мая на «Зодчество ВРН». Аудитория 0+.
6: Внимание! В садовом центре «Диантус» рассада по низким ценам. Саженцы роз от 169 рублей. Город Воронеж, Карпинского, 39А. Телефон 202-04-10.
7: Если вы профессиональный мастер по поклейке обоев, «Обойный мир» приглашает вас к сотрудничеству. Мы работаем с качественными обоями от классики до модных дизайнерских коллекций. Для вас честные цены и стабильные бонусы. Подробности партнерской программы узнавайте по телефону в городе Воронеж. 260-60-50.
8: Вадим Самойлов, Агата Кристи. Легенда русского рока с оркестром. Это не вечер при свечах, это настоящий симфорок. Ваши любимые песни, грандиозные.

0: На шоу мощное звучание, крутые музыканты, все по-честному. Легенда. Ждем всех 4 июня 2026 года в МТС Live Hall Воронеж. Возрастное ограничение 16+.
1: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 290 0707, код города

0: Александр Бон, Яна Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Дорогие друзья, 10 часов и 17 минут в столице. Давайте играть. Кто у нас на связи?
3: У нас на связи Николай. Вазелином не пользуется, от запаха тошнит. И банка страшная. Коль, доброе утро.
4: Доброе утро.
5: Доброе утро.
4: А он разве пахнет?
5: Доброе утро.
2: Да, есть запах у него.
5: Да.
2: Ну, такой. У Николая, видимо, обострено все, да?
3: Специфический просто.
4: Давайте отвечать на вопрос.
2: В качестве чего вазелин использовали гримерами, использовался гримерами в Голливуде в 30-х годах? Как основа для тонального крема, для создания эффекта сияния или для удаления грима?
5: Основа для тонального крема.
2: А вообще его использовали для создания эффекта сияния. Грим раньше смывали просто водой, смывал, как сейчас, собственно говоря, наверное, самое удобное. Гримеры наносили вазелин на скулы актрис, чтобы добиться деликатного сияния на пленке. И девушка сияла. Да, я сейчас не вижу сияющих девушек. Какие-то они матовые.
5: Это в Америке.
3: Девчонки, берем срочно на заметку.
2: Как назывался вазелин до того, как получил это имя? Нефтяное желе, нефтяное масло или масляная масса?
5: Второй вариант.
2: А это первый вариант. Нефтяное желе. Вообще вазелин делают из нефти.
3: Да ладно.
2: Да, Лукьянова. На тебя, ну не на тебя, а в тебя втирают нефть. Вазелин получил широкое применение помимо медицины. Как его использовали художники? Художники наносили на кисти, чтобы они оставались мягкими. Наносили на пол, чтобы не испачкать краской. Или наносили на холст в те места, которые должны остаться чистыми.
5: Я думаю, что пол.
2: Да, это пол. Абсолютно верно. Точное попадание. Это единственный правильный ответ, который вы дали. Сегодня у нас четное число, значит, преимущество вашего соперника. Но
3: шанс все равно есть.
2: Но малюсенький, малюсенький.
3: Ждем тех из вас, друзья, кто пользуется вазелином. Да, ваш черед.
0: Подъемники на нашем радио.

0: Александр Бон, Яна Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Так, 10 часов и 21, 22 минуты в столице. Давайте, кто у нас на связи?
3: У нас на связи Алексей. Алексей играет сегодня за вазелин, потому что он бегун. А бегуны, как известно, от натирания мажут определенные части тела, области тела вазелином.
2: Да, и что у них натирается?
3: Алексей, доброе утро.
2: Доброе утро, Алексей.
4: Доброе утро.
5: А какие части тела бегуны мажут? Простите меня.
2: Натираются себе.
5: За этот глупый вопрос.
4: Но... Это не то, что вы глупый вопрос, это вполне себе закономерный вопрос, но слегка такой, скажем так, обескураживающий, потому что мажут грудь, потому что футболка может натирать от пота, мажут ноги, верхнюю часть ног, потому что тоже может натирать, и это действительно очень эффективное, очень полезное такое средство, при этом достаточно бюджетное для постоянного использования.
3: Яна, Леша, вы на какие... Ну, я не бегаю такие дистанции. Мне не успевает ничего натереть, потому что я еще 17 километров максимум я бегаю. Леша, вы сколько бегаете? На какие дистанции?
4: Ну, полумарафоны бегаю.
3: А, полумарафон. Вот у меня в этом году стоит в планах пробежать полумарафон осенью. Если я подготовлюсь,
2: ждем, когда Лукьянова себе натрет.
3: Тогда возьму на заметку, Леша, спасибо.
2: Название «вазелин» образовано от двух слов – немецкого и греческого. Что эти слова означают в переводе? Вода и нефть, вода и оливковое масло или вода и жир?
4: Вода и нефть.
2: Это вода и оливковое масло. Немецкое «вассер» и греческое «елаион».
3: Обожаю.
2: Давайте по-гречески, больше не будем. Исследователь Роберт Пири в 1908 году брал вазелин в экспедицию на Северный полюс. Как он его там использовал? Как топливо для примусов, для защиты от кожи от мороза или как смазку для лыж? Вам нужно ответить на один вопрос.
4: Для защиты от мороза.
2: Да, абсолютно верно. Вазелин создавал защитную пленку на коже, предохраняющую от обветривания, обморожения в экстремальных условиях. Ну и последний вопрос.
5: Вы уже победили.
2: Да, какой необычный способ использования вазелина применяли пловцы в прошлом? Пловцы прошлого. Натирали тело для уменьшения сопротивления воды. Смазывали очки для предотвращения запотевания. Смазывали уши, чтобы вода не попадала.
4: Предположу, что для защиты от запотевания.
2: А как же старый дедовский способ плюнуть на очки? По-моему, вы бегаете, а вы не плаваете, вы бегаете. Так вот, в очки плюют, чтобы они не запотевали. До появления специальных гидрокостюмов некоторые пловцы натирали кожу вазелином, чтобы уменьшить трение о воду и улучшить скорость. Вот так, но
4: интересно.
2: Вы не ответили, да, но тем не менее вы выиграли.
3: Но вы в любом случае наш победитель.
2: Мы вас поздравляем.
3: Потому что сегодня честное число, и по нашим правилам побеждает второй участник в случае равного счета. Ждем вас у нас в гостях в студии на экскурсии. Ну а Николай, нашего первого участника, благодарим за игру и желаем вам, Коль, прекрасного дня.
2: Кстати, насчет запотевания, запотевания очков в плавании. Если вы на них плюнули и стали под душ с ними, ну то есть намочили их, то они у вас все равно запотеют. Поэтому нужно плюнуть, а смыть уже в бассейн.
5: Минутка бесполезной информации от Александра.
0: Подъемники на нашем радио.
6: Побежали, полетаем, ветру в поле попеняем, о дурацком помечтаем.

0: Наша реклама.
1: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки-мостики и нервы на комиссию?
2: Забудь. Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ.
3: При участии ПАО «Банк ПСБ» услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7 «Агент». Более подробная информация на сайте а7.ру.
4: Квартира.

0: квартиру сниму на суточно.ру.
1: 23 мая. Санкт-Петербург. Ледовый дворец. Наши в городе. В честь 25-летия нашего радио в Санкт-Петербурге. В честь 45-летия Ленинградского рок-клуба. Все легенды нашей музыки на одной сцене. Участники фестиваля. Алиса, Вячеслав Бутусов и Орден Славы. Симфокино, Авиа, Пикник. Не пропусти. Главное музыкальное событие весны. Все наши будут там. Билеты на сайте evofond.ru. ФРК «Ева». Санкт-Петербург. ОГРН 1207-8501-16+.
2: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве. Плюс 7-495-925-04-44.
3: Наше радио.

0: Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Дорогие друзья, 10 часов и 37 минут в столице. Всем доброе утро, всем здравствуйте. Сегодня 20 мая, сегодня прекрасный день, потому что в Санкт-Петербурге здесь немного слегка похолодало. Вчера была такая прям жаровня, 31 градус, сегодня 19.
3: На контрасте.
2: И северный ветер. Вы поверьте, человек, вот 18 градусов сейчас.
3: У меня тоже 16, грузится. Нас больше грузится у него.
2: Грузится. 21 градус будет сегодня, просто ветер очень холодный.
3: К обеду загрузится в лучшем случае.
2: Дорогие друзья, компания Аэрнет – единственный провайдер, который представляет самый быстрый и стабильный интернет в Петербурге со скоростью до 2,5 гигабит в секунду. Кроме того, компания занимается установкой и обслуживанием систем видеонаблюдения и системами доступа, в том числе с применением распознавания объектов, автомобильных номеров и биометрии. По промокоду «Наши» предоставляется 20% скидка на весь спектр услуг. Звоните по телефону в Петербурге 429-39-39.
4: Спасибо большое ребятам за то, что предоставили нам высокоскоростной интернет для нашей выездной студии.
2: Да, у нас тут все летает.
4: Да, и мы можем выходить в эфир отсюда, из капеллы, куда с удовольствием приглашаем всех наших гостей.
3: Набережная реки Мойки, 20.
4: Новость хорошая для всех нас. Безвиз между Российской Федерацией и Китаем продлили до конца 2027 года, до 31 декабря 2027 года.
3: Есть еще возможность накопить на поездку.
4: Ну, мне кажется, со всеми сложностями, которые нам предоставили страны, в которых мы раньше бывали, и с ценами на условную Турцию, космическими просто какими-то. А в Китае прекрасный выбор, интереснейшая страна, замечательные курорты, если вы хотите пляжный отдых, огромное количество городов, в принципе, с интересной историей, урбанистика и так далее. Вообще в Китае русских туристов сейчас очень много. Я уж не говорю про количество людей, которые туда по бизнесу мотаются.
2: Во-первых, вся Сибирь и Дальний Восток, ну, для них это как нам слетать в Турцию.
4: Ну, плюс,
2: а для них это, ну, в Китае это вообще не, многие, не 10 часов.
4: Многие летят в Азию, ну, я имею в виду там в Таиланд, куда-нибудь в Малайзию, на Филиппины, через Китай. И делают удобную, если время позволяет, остановку там на пару дней туда и на пару дней обратно. Отлично, можно погулять по городу, познакомиться с культурой, с кухней.
3: Это просто совершенно другой мир. Все очень, очень отличается от наших с вами привычных будней, поэтому, конечно, если есть возможность, надо ехать не раздумывая.
4: Ну и удобно, что удобно. Тебе не нужно оформлять визу. 10:40 в Москве. Доброе утро.
0: Подъемники на нашем радио.
5: Лежит голубой Эльдорадо, и всего только надо опустить паруса. Здесь, наконец, мы в блаженной истоме утонем,

0: Александр Бон, Яна Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Дорогие друзья, 10 часов и 47 минут в столице. Очередной утренний эфир здесь, в открытой студии, нашего радио в Санкт-Петербурге, завершается.
3: Да, и, кстати, коллеги мои, в пятницу вы будете вести эфир «Чартовой дюжины», тоже отсюда.
2: Санкт-Петербург.
4: Из Санкт-Петербурга.
2: Ни разу этого не делали,
4: новости.
2: По-моему.
3: Да,
2: ни разу.
3: Дорогие друзья, напоминаем вам, что мы приехали в Питер, чтобы поздравить наших коллег, наше радио Санкт-Петербург с 25-летием, а также Ленинградский рок-клуб с 45-летием. И в субботу будет грандиозное мероприятие, наш фестиваль «Наши в городе», который пройдет в Ледовом с прекрасными артистами, представителями Ленинградского рок-клуба. Ну и, конечно же, с нами мы тоже выйдем на сцену, чтобы объявить кого-то из участников, поприветствовать всех гостей. И вчера оставалось совсем уже немного билетов. Сегодня, скорее всего, ну, в крайнем случае, завтра они закончатся. Поэтому, если вы раздумывали идти, не идти и собирались в последний момент купить билеты, их может вам не хватить. Так что ищите в интернете всю подробную информацию. Фестиваль «Наши в городе» 23 мая. Там же найдете ссылки на билеты. Ну,
2: да.
3: А мы потихонечку будем откланяться. У нас насыщенные
2: Начинай, Лукьянов, потихонечку
3: программы. Каждый, у нас есть групповые, когда мы все втроем куда-то идем, да, и что-то смотрим и впитываем себя. А есть индивидуальные. Мы очень любим индивидуальные, когда вот все расходятся, каждый по своим интересам.
2: Да, вчера после группового я сказал, Лукьянов говорит, ну что, пойдемте есть? Я говорю, каждый сам за себя.
3: Ну что, пойдемте
4: куда-нибудь. Я тоже люблю вас, мальчики.
3: Хватит, город большой.
4: Я найду себе компанию, что думаешь?
2: Да-да-да, это самое классное.
3: Янка, сейчас тебе очень быстро компания найдется. Потом будешь еще жалеть.
2: Да, потом будешь звонить мне, чтобы я тебя забирал. Нет-нет, каждый сам.
4: Это если будет связь, Саша.
3: Ну и ждем всех завтра здесь, в капелле Санкт-Петербург, наша выездная студия. Приходите с 7 до 11. Всем всего наилучшего. До завтра. Берегите себя.
2: Любим вас.
4: Не скучайте.
0: На нашем радио. Реклама на 107FM. Наша погода.
5: Спонсор выпуска ИП «Гринёв». Сеть пиццерий номер один в России «Додо Пицца».
6: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже малооблачно. Температура воздуха днем плюс 27 градусов. Слабый северо-восточный ветер. Атмосферное давление ниже нормы. Геомагнитная обстановка спокойная.
7: Когда на обед всего 15 минут, хочется чего-то сытного и, конечно, быстрого. Специально для таких случаев у нас в меню есть готовые кусочки пиццы и горячие додстеры. Приходите в «Додо Пицца». Предложение действует, пока продукция есть наличие. Продукция и ее стоимость на «додопицца.ру» и в пиццерии. Продавец ООО «Додо Франчайзинг». ОГРН 113-110-01-18-44. Сыктывкар.
8: Саженцы плодовых и декоративных культур. Рассада клубники в Бобяковском плодопитомнике. Не пропустите время посадки. Телефон 2-565-525. 2-565-525.
9: 21 и 22 мая в Воронеже пройдет «Зодчество ВРН» – главный форум Центральной России про архитектуру и городское развитие вновь на площадках Воронежского концертного зала и Советской площади. Тема форума – «Отцы и дети». Вместе с горожанами, экспертами и властью обсудим, как выстроить диалог между разными поколениями профессионалов, что сохранить в городской среде, а от чего пора отказаться. В программе форум-выставка «Строительная неделя Черноземья», фестиваль «Зодчество дети» и еще много интересного. Участие бесплатное. Программа и регистрация на сайте zodchestvovrn.ru. Приходите изучать и исследовать город вместе. 21 и 22 мая на «Зодчество ВРН». Аудитория 0+.
10: Открывайте сезон огня и вкуса вместе с «Агроэко». Только до 24 мая в фирменных магазинах «Агроэко» купаты классические 199 рублей 99 копеек за упаковку. Сочные ароматные купаты от «Агроэко» с насыщенным мясным вкусом – прекрасное решение для пикника и уютного ужина.
11: Предложение действует с 11 по 24 мая 2026 года. Подробности уточняйте в фирменных магазинах «Агроэко». Количество товара, участвующего в акции, ограничено. Не является публичной офертой.
12: В живописной Воронежской Нагорной Дубраве, где воздух чист, а природа вдохновляет, вас ждет настоящий оазис гармонии и оздоровления. Санаторий имени Горького, песчаный пляж и уютная зеленая территория, современный бассейн и новый номерной фонд, опытные врачи, новейшее медицинское оборудование и широкий спектр процедур помогут укрепить здоровье и зарядиться энергией. Экскурсии и развлечения не дадут скучать ни минуту. Санаторий имени Горького – это перезагрузка для тела и души. Ваше идеальное лето начинается в санатории имени Горького. Заказывайте путевки прямо сейчас по телефону 8 800 201 63 13. 8 800 201 63 13. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
13: Медицинские осмотры в мегаклинике. Справки для устройства на работу и поступления в учебные заведения в мегаклинике. Больничные листы и все виды анализов в мегаклинике. Телефон в Воронеже 229-0203.
14: Имеются противопоказания, необходима консультация с врачом.
15: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
16: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Наше радио. Сделано в России.
1: В эфире радиоканал «Радио Губерния». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия L, номер FS77-74-367 от 19 ноября 2018 года. Для детей старше 12 лет.
2: Наши новости.
3: В студии Никита Кочергов. Здравствуйте. На оперативном совещании в Рио губернатора Сергея Трухачева глава Кантемировского района Владимир Покусаев доложил о развитии аппаратно-программного комплекса «Безопасный город». В декабре 2025 года в районе ввели в эксплуатацию 123 камеры видеонаблюдения. В условиях приграничия система обеспечивает контроль въездных групп, дорожные сети и общественных территорий. Благодаря видеонаблюдению уже установлены личности курьеров, похищавших деньги в рамках мошеннических схем, выявлены скрытые участники ДТП, задержанные лица, совершившие кражи имущества. Сохраненный видеоматериал служит доказательной базой. Глава района отметил, что для повышения эффективности требуется внедрение интеллектуальных функций распознавания лиц и номеров с помощью искусственного интеллекта. Сергей Трухачев одобрил инициативу. Глава Богучарского муниципального района Валерий Кузнецов сложил полномочия. Решение принято по собственному желанию и утверждено Советом народных депутатов на очередном заседании 19 мая. Валерий Кузнецов возглавлял Богучарский район с апреля 2012 года. Его общий стаж госслужбы более 44 лет. Как на заседании Совета отметил министр внутренней политики Елена Дерганова, благодаря профессионализму и огромному опыту Валерия Кузнецова приграничный район добивался высоких показателей по ряду направлений даже в условиях СВО. На заседании Валерию Кузнецову торжественно вручили почетную грамоту Совета народных депутатов. Общественная палата в Воронежской области расширит участие в наблюдении за ЕГЭ в 2026 году. Количество общественных наблюдателей увеличится с 47 до 55 человек, а география проекта с 13 до 17 муниципалитетов. Председатель общественной палаты Наталья Хван сообщила, что в Воронеже общественники посетят 12 пунктов проведения экзаменов вместо 10 в прошлом году, включив ранее неохваченные площадки. Наблюдатели уже проходят аккредитацию и обучение. По итогам основного периода будет подготовлена расширенная обратная связь для регионального министерства образования. Результаты обсудят с министром Натальей Сологубовой и председателем профильной комиссии Натальей Кириченковой. Три десятка новых низкопольных автобусов среднего класса появятся на улицах Воронежа в ближайшее время. Мэр Сергей Петрин сообщил, что 20 из них выйдут на маршруты номер 51 и 95. Еще 10 получат АТП-1 для обновления подвижного состава и увеличения выпуска на нескольких направлениях. Глава города напомнил, что по итогам 2025 года в Воронеже начали работу более 400 новых автобусов разного класса, 10 из которых особо большого. Закупили при поддержке правительства региона и «Единой России». Минувшей ночью дежурными силами ПВО над двумя городами и четырьмя районами в Воронежской области были обнаружены и уничтожены 20 беспилотных летательных аппаратов. По предварительной информации, пострадавших нет. Об этом в своем канале ВМАКС сообщил губернатор Александр Гусев. В результате падения обломков в одном из районов повреждены стена, потолок и коммуникации частного дома. Это были новости региона.
4: Вы слушаете «Наше радио Воронеж» 107 FM. В эфире дневное шоу «Радио Кафе Маяковский».
5: Ну, представляете, что говорят гаджеты, формируют у детей ожирение, потому что они проводят время за телефоном, ребенок находится в статичном состоянии, практически не тратит всю свою энергию, которую получает с пищей, и, собственно, дети должны, говорят, и в своем режиме иметь достойное количество часов в неделю для затрат физической энергии. Для растраты, я бы, наверное, лучше сказала. Да, перепишу эту новость, я к ним обращусь. Дело не в этом. У меня вопрос, ну, мы что тут, просто так сидим? Включайте низкоросликом радио. Тут можно и подвигаться, и по текстам жизни узнать во всем.

0: Реклама на 107FM.
1: Симфоническое шоу «Эйфория» снова в Воронеже с концертной программой «Мировые рок-хиты в сиянии тысячи свечей». Вы услышите хиты AC/DC, Linkin Park, Scorpions, Rammstein, Queen и других групп в исполнении оркестра. 26 мая, 19:00, ДКЖ. Билеты на сайте eyfaria.pro. Скидка по промокоду «Радио» 20%. Организатор концерта и реализация билетов ИП «Сидорова Жанна Ронкова». Украина, КПС 24-210-4035-490-12+. Город Воронеж, 2026 год.
2: Планируете строительство или ремонт? Компания «Протек» предлагает все необходимое. Строительные смеси, цемент, ОСП, утеплитель, трубы, крепеж, кровельные и отделочные материалы. В наличии качественная продукция для любых задач. От мелкого ремонта до крупного строительства. «Протек». Все для стройки в одном месте. Телефон в Воронеже 2-100-100. Семейная парикмахерская «Остужева 6». Место, куда приходят всей семьей. Мужские и женские стрижки и прически. Окрашивание. Детский зал с мультиками. Уход за лицом. Маникюр и педикюр. Солярий. Воронеж. «Остужева 6». Телефон 222-90-99. Код города 473.
3: Весна требует легкости и открытой обуви. В клинике варикоза «Мед» в Воронеже избавляют от варикоза без операций, скальпеля и долгой реабилитации. Только современные технологии и опытные врачи. Верните легкость своей походке. Звоните по телефону в Воронеже 205-04-45. 205-04-45. Варикоза «Мед». Здоровые ноги украшают.
4: ООО «Варикоза «Мед Центр». Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Индия. Свежий звук и атмосфера. Новая программа «Акустическая кухня» с Кириллом Неоном. Четверг, 20:12. На нашем.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио» Воронеж. 290-0707. Код города.

0: День такой.
1: Двадцатое мая уже.
2: Осталось 11 дней.
1: Все.
2: До лета.
1: Что нам от этого? Как-то внезапно пришло. Как-то вот очень хорошо. Прям прекрасно.
2: Я сегодня ехала на маршрутке, и так как делаю это нечасто, я была очень довольна всем.
1: У тебя новый экспириенс. Ты прям познавала мир, смотрела, что там, как пассажир.
2: Да. И ехала я недалеко, в общем, меня все устраивало. А вот, знаешь, так по общему ощущению от людей, я поняла, что они не совсем довольны. Я как будто, почему такая счастливая? Вот как-то им как будто это все не нравилось. Я там, конечно, еще запнулась кое-где, вот эту карточку не вовремя достала. Это же навык на самом деле.
1: Ну и потеряла уже, хорошо. Но,
2: наверное, Лен, это сейчас мы уйдем на песню. Да, ты какую-то нотку паранойи в меня вселила, я уже тогда посмотрю. И это к чему? Я говорю, прекрасная пора. И едешь, из окон, из всех ветер дует, все вокруг цветет. Кто-то чихает, кто-то потеет, но все равно лето.
1: Вот это первый человек, который воспевает лето в маршрутке. Первый и, пожалуй, единственный.
2: Но я ехала в две остановки, понимаешь? Да по выделенке.
1: Да с непривычки-то. Да тебе прям вообще красота.
2: Да маршрутка у меня была практически кабриолетом. В моем мироощущении вообще.
1: А мне вчера знакомые говорят, мы тебя видели, как ты ехала в маршрутке. Я говорю, в смысле? Не подошли там, не поздоровались. Но обычно, если ты в маршрутке как-то встречаешься, люди там либо рукой машут. Ты понимаешь, что я-то слепышара. Я никого не вижу, как всегда, там в своих мыслях каких-нибудь.
2: Или как про тебя говорят, городячек.
1: Да нет, я слепышара. Они говорят, да нет, мы ехали в машине, ты ехала в маршрутке и спала на стекле. Нормально.
2: Практикуешь?
1: Да, я люблю голову так на стекло положить, и все. Две остановки прошли с пользой, придремнул.
2: Хорошо.
1: И все, у меня чуть больше, чем две, ладно.
2: Ну, в маршрутке сложно не уснуть. Это нужно быть объективным. Если далеко едешь и если сидишь.
1: Во всех возможных состояниях, мне кажется.
2: В эфир пока не заметила.
1: Но, с другой стороны, мы разговариваем. Может, я думаю, артикуляционные какие-то гимнастики производятся, поэтому...
2: Или я просто думаю, что у тебя какой-то, значит, слегка прищуренные глаза, а ты на самом деле...
1: Полуснет.
2: Просто дремешь. Ну и что? А кто сказал, что мы прям должны работать без перерыва? Не было такого.
1: А кто сказал, что во сне нельзя разговаривать?
2: О!
1: Тоже можно.
2: Пожалуйста. Иногда даже люди оттуда узнают приинтереснейшие вещи.
1: Истории всякие разные. Так, ну что, к приметам сегодняшнего дня. Во-первых, сегодня день пчел. Всех пчел поздравляем, как говорится.
2: Всех причастных к пчелам.
1: Ну а что, сейчас довольно много всяких пчеловодов, любителей. И вообще какой-то, мне кажется, тренд на такие натуральные хозяйства. Люди не сажают картошку для того, чтобы вот нет там картошки в магазинах или дорого она стоит, а чтобы была своя, понятная, выращенная там на лютом каком-нибудь распрекрасном натуральном навозе. Ну, чтобы прям вот такая родная. Точно так же с медом. Чтобы пчелы были понятные, не чужеродные. И чтобы ты понимал, какой мед ты ешь, что это там не сахар, ничего-то там не добавлено.
2: Горячишный,
1: а
2: липовый.
1: Типа свой. Ну, по крайней мере, свой.
2: А мед-то липовый.
1: Ага. Вот. Поэтому как-то довольно много, мне кажется, людей вернулись к вот таким вот истокам, скажем так, истокам натурального хозяйства. Вообще пчелы полезные насекомые. Они до 90% диких вот этих вот цветков опыляют. Угу. То есть не только мед приносят, но еще и способствуют растениеводству.
2: А, все.
1: Вот так вот.
2: Я буду знать, а какие красивые они строят соты в своих ульях?
1: Какие они красивые, когда тебя кусают?
2: Не, насчет этого, конечно, субъективный фактор, да и о вкусах не спорят. А вот это вот все, как у них устроено в их домах или производствах, я не знаю, как это назвать. Это, конечно,
1: у них все вместе,
2: наверное. Сразу понимаешь, что нечто космическое существует, присутствует и на Земле.
1: Природа удивительная, конечно, штука. Ну что, к приметам.
2: К приметам.
1: И потому что можно чего нельзя делать.
2: Одна полезная. Нельзя делать крупные покупки.
1: Как всегда.
2: Да.
1: Вот как ничего нового. Крупные покупки никогда нельзя делать.
2: Ну, а у нас на крупных...
1: И в общем, и нету возможности.
2: Мы не рассчитывали.
1: Так что нам пофигу.
2: Все, гармонично отправляемся на песню. Радио Кафе.

0: Маяковский.
1: Так, ну что, огородные истории какие-то.
2: Да, ну, наверное, это вообще уже не очень актуально, потому что все уже все посадили и даже растет у всех на приусадебных участках.
1: Ну,
2: все, растет
1: не у всех,
2: расти.
1: Лен. Просто но все посадили.
2: Понравилась информация о том, что семена с выдуманными искусственным интеллектом растениями продают, продавали теперь, ну, а может, и по сейчас еще продают россиянам. То есть искусственный интеллект сочинял всякие чудные такие названия для растений, и народ на это велся, типа вот тигровый, груши. Не, ну звучит груша. Красиво, хорошо. Да, когда ты понимаешь, что эти груши у тебя будет какая-то полосатенькая такая.
1: Подожди, то есть это не только название он придумывал,
2: да,
1: но
2: типа
1: и само
2: растение такое. Угу. Вот, ну, как фотография, картинка, как будет выглядеть у тебя эта тигровая груша.
1: Но этого никто пока еще сорта не произвел. Просто он говорит, вот так
2: ну,
1: хочу.
2: Ну да, все, ладно. Да. Ну как будто бы уже произвел.
1: Так, тигровая
2: там
1: груша.
2: Малины, клубничные деревья. Малины, клубничные. Почему деревья? Почему не кустарник? Почему деревья?
1: Потому что искусственный интеллект, он как бы работает без погрешности. Так, давай,
2: красно-черные яблони с мякотью плодов цвета угля. Нормально, но почему есть зефир, который угольный, да? Почему не может быть черного
1: потом от него угольные?
2: Ага. Тут красно-черные яблоки.
1: Красно-черные яблоки.
2: Деревья колоновидной смородины. Это даже страшно представить, что это такое. Колоновидная смородина, как колонна такая.
1: Хотя бы колоновидные деревья смородиновые были бы, наоборот.
2: Клубника в виде розы. Вот это прям звучит вообще очень красиво.
1: Это бы продавалось. Ее бы в шоколад.
2: Букеты сразу в букетные.
1: Конечно, конечно.
2: Огурцовая смородина. Класс. Слушайте, какой он все-таки выдумщик. Этот искусственный интеллект.
1: Ну, мне кажется,
2: пойди вот сам придумай огурцовую смородину.
1: Это вот очень похоже на любого 4-летнего ребенка. Тут идет он.
2: Ну, маленький еще.
1: По огороду и фантазирует.
2: Ему как раз года 4, наверное.
1: Ну, честно говоря, и вот не уверена, что хотелось бы отметить его совершенно лете. Знаешь, как
2: боишься?
1: Когда ему будет уже все можно. Не то, что прям боюсь, но иногда порассуждаю на эту тему. Да. И думаю, да ладно, пусть вот чуть-чуть недоразвитым походит.
2: Ну, в общем, в результате люди покупали эти фэнтези-саженцы, вот, а продавали им что? Обыкновенные черенки малины, обыкновенную смородину. Но понимали они все это только когда уже там урожай какой-то. А, то есть прошлогодняя, что ли, история? Если урожай уже был, то значит...
1: Получается, да.
2: Получается, да, но не зарастет народная тропа, конечно же, к таким вот штукам, потому что, как пел кот Базилио и лиса Алиса, пока живут на свете прекрасные люди, искусственный интеллект может их обманывать сколько угодно.
1: Мы на рекламу.
0: Радио кафе Маяковский. Наша реклама.
3: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки-мостики и нервы на комиссию?
0: Забудь! Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ» услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7-агент. Более подробная информация на сайте а7.ру.
4: С каждым годом наши города и села страны меняются к лучшему. Появляются многофункциональные парки, уютные набережные, обновляются центральные площади и дворовые пространства. За создание комфортной и безопасной городской среды в России отвечает национальный проект «Инфраструктура для жизни». Что уже сделано и как именно решения горожан могут повлиять на эти изменения? Обсудим в новой рубрике «Пространство для жизни». С 13 мая до 1 июня по понедельникам, средам и пятницам в эфире утреннего шоу.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44.
5: Наши новости.
6: В студии Никита Кочергов. Здравствуйте. Губернатор Александр Гусев в соцсетях анонсировал 15-й платоновский фестиваль, который пройдет в Воронеже с 30 мая по 28 июня. Фестиваль вновь объединит громкие имена и талантливую молодежь. Жители и гостей региона ждут впечатляющие спектакли, концерты, литературные встречи и книжная ярмарка, написал глава региона. Откроется форум представлением уличных театров в парке «Алые паруса» с участием порядка 10 российских коллективах. В программе постановки ведущих московских театров, включая легендарные вахтанговские, а также спектакли из Краснодара и Сергиева Посада. Международный статус подтвердят артисты из Колумбии, Мексики, Конго и Венгрии. Подробная программа на сайте platonovfest.ru. В эфире новости. На оперативном совещании в РИО губернатора Сергея Трухачева глава Кантемировского района Владимир Покусаев доложил о развитии аппаратно-программного комплекса «Безопасный город». В декабре 2025 года в районе ввели в эксплуатацию 123 камеры видеонаблюдения. В условиях приграничия система обеспечивает контроль въездных групп, дорожные сети и общественных территорий. Благодаря видеонаблюдению уже установлены личности курьеров, похищавших деньги в рамках мошенничества. Схем выявлены скрытые участники ДТП, задержанные лица, совершившие кражи имущества. Сохраненный видеоматериал служит доказательной базой. Глава района отметил, что для повышения эффективности требуется внедрение интеллектуальных функций распознавания лиц и номеров с помощью искусственного интеллекта. Сергей Трухачев одобрил инициативу. Глава Богучарского муниципального района Валерий Кузнецов сложил полномочия. Решение принято по собственному желанию и утверждено Советом народных депутатов на очередном заседании 19 мая. Валерий Кузнецов возглавлял Богучарский район с апреля 2012 года. Его общий стаж госслужбы более 44 лет. Как на заседании Совета отметил министр внутренней политики Елена Дерганова, благодаря профессионализму и огромному опыту Валерия Кузнецова приграничный район добивался высоких показателей по ряду направлений даже в условиях СВО. На заседании Валерию Кузнецову торжественно вручили почетную грамоту Совета народных депутатов. 22 мая в центре города пройдут съемки нового полнометражного фильма «Хой» байопика о легендарном лидере группы «Сектор Газа» Юрии Клинских. Производством картины занимается студия «Чехов». В главных ролях Никита Кологривый, Михаил Пореченков, Иван Охлобыстин, Тимофей Трибунцев, Кирилл Кяро, Александр Баширов и другие известные актеры. Съемки будут проходить на нескольких городских площадках, в том числе площади Ленина, Петровской набережной, проспекте Революции, площади Детей и районе Чернавского моста. В съемках примут участие более 60 человек съемочной группы «Массовка». В региональном правительстве жители и гостей города попросили с пониманием отнестись к возможным временным ограничениям во время проведения съемочного процесса. Это были новости региона.

0: Жуковский.
1: Лен, ну нам нужно сейчас какую-то будет истину найти. Да.
2: Чую подвох.
1: Лена, мне требуются какие-то выводы. Ну смотри, значит, с одной стороны, статистика нам говорит о том, что люди начинают глупеть уже через 15 минут после использования ИИ.
2: Я думала, через 15 лет после начала своей жизни люди начинают сразу глупеть. То есть до 15 лет у них мозговая активность только растет. А вот все, 15 исполнилось, значит, ну, дальше на спад.
1: На некий стоп, да? Ну, это как будто даже в переходном возрасте чуть пораньше происходит сейчас.
2: И потом глупеешь всю жизнь.
1: В общем, это первое. Понятно, что вовлеченность вот это снижена в процесс анализа какой-то информации, потому что искусственный интеллект это может сделать за нас, соответственно, что нейронные связи работают не так. Ну, глупеем. С другой стороны, вижу, с 1 сентября российские школьники начнут изучать профиль искусственный интеллект, который называется искусственным интеллектом, и занятия будут проходить в рамках уроков информатики. Но только такой уровень с углублением, если можно так выразиться.
2: По ИИ.
1: Да, потому что Минпросвещение нам сообщает, что направление оказалось невероятно неистово, нереально востребованным на Всероссийской Олимпиаде, поэтому, собственно, в программу должно быть включено. Да. И как? И хорошо, и плохо. Да, в этом нужно развиваться. Направление действительно прибыльное, да, то, что на поверхности, с другой стороны, оно же нас и...
2: Да, отупляет.
1: Отупляет.
2: Ладно, знаешь что, Карин, открывай окно, душнить буду, потому что, ну, смотрите, вот с одной стороны и калькулятор человека отупляет, потому что человек не в уме складывает какие-то числа, умножает там простые.
1: Человек в уме пишет только комбинацию 5-0-5-1 и переворачивает ее. Это если вы школьник-двоечник.
2: Там хулиганство
1: получается.
2: Вот, даже калькулятор может человека отуплять. Было бы желание отупляться.
1: Это правда. А оно вот у меня есть.
2: Конечно, нет. Мозг энергозатратная субстанция нашего организма, или как его назвать-то, вот это вот желеподобное, или какое оно, кстати, по...
1: Я предпочитаю его представлять грецким орехом. У меня и размер, скорее всего, тот.
2: Не знаю, насколько
1: привет
2: это весело.
1: От моего фундучного.
2: Так и сошлись они.
1: На том и дружим.
2: Ну что, короче говоря, всегда есть стремление к отуплению у всех. И что тут? Тут может помочь все. Действительно, от искусственного интеллекта до калькулятора, да и до простой человеческой лени.
1: До простых человеческих рилсов.
2: Да.
1: Или шортс. Ну ладно, хотелось бы, чтобы не только мы, но и наши порассуждали вместе с нами. Вот если раньше мучительно вспоминал слово, там кто-то рылся в словаре, кто-то исследовал закрома своего сознания, то сейчас вроде как открыл чат GPT, получил ответ, забыл через секунду, снова открыл чат и так
2: открыл
1: далее.
2: Открыл чат GPT, уехал не туда, потому что он неправильное время поезда сказал. В общем, или не уехал совсем. Ну, как-то так.
1: Да, хотелось бы, чтобы наши порассуждали, что с этим... делать, пользуются они нейросетками, замечали ли, что от этого стала память ленивее, или не от этого, как мы уже обсудили выше. Может, вам вообще нравится этот инструмент, и вы всеми руками за. У нас сегодня два билета на концерт «Мировые рок-хиты в сиянии тысячи свечей». Пишите, заходите, мы все озвучим, выберем лучше, кому-то подарим билеты. Кажется, все.
2: Сейчас давай, зажигай.
1: У чата GPT скажу, что еще нужно, спрошу,
2: Алиса, включай музыку, да.
3: Маяковский! Интересный тройник на волне.
0: Радио кафе Маяковский.

0: Реклама на 107 FM. Наша погода.
1: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже малооблачно, температура воздуха днем плюс 27 градусов. Слабый северо-восточный ветер, атмосферное давление ниже нормы, геомагнитная обстановка спокойная.

0: Билеты на сайте zvia.ru.
1: Русел Даут. Украин 119-762-701-77-47. Город Ярославль. Улица Балтийская, дом 3, квартира 77. 13+.
2: Внимание! В садовом центре Диантус рассада по низким ценам. Саженцы роз от 169 рублей. Город Воронеж. Карпинского 39А. Телефон 202-04-10.
3: Международный фестиваль «Мультпрактика» пройдет в Воронеже с 22 по 24 мая. Премьеры мультфильмов со всего мира, творческие встречи, лекции и мастер-классы. Все бесплатно. Ждем всех в кинотеатре «Синема Парк» и парках города. Билеты бронируй на сайте kassir.ru. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, губернатора и правительства Воронежской области без возрастных ограничений.
4: Сильный бизнес в сильном регионе. Предпринимательский форум «Столля». 26-27 мая. Воронеж. Мариотт отель. Более 25 секций, 50 плюс спикеров, живые кейсы и нетворкинг, а также звездные гости. Ресторатор-владелец Васильчуки Ресторан Групп Алексей Васильчук. Автор бестселлера «Пиши, сокращай» Максим Ильяхов. Олимпийская чемпионка Мария Киселева. Участие бесплатное. Регистрируйтесь на forumstolya.ru.
5: Мероприятие проводится при поддержке правительства Воронежской области, Гражданского собрания «Лидер», Министерства предпринимательства, торговли и туризма Воронежской области и Центра «Мой бизнес». 12+. Генеральный ТВ-партнер телеканал ТВ «Губерния».
6: Сестра с мужем в Воронежскую область переехали. Где работу найти?
7: Сын из армии вернулся. Куда работать идти?
8: Дочь техникум закончила. Кто без опыта, на работу возьмет.
9: Жизненные ситуации бывают разные. Но с трудоустройством мы сможем вам помочь. На «Агроэко» требуются жиловщицы, разборщицы субпродуктов, обвальщики и другие сотрудники. Вы не останетесь без работы и без действительно хорошей зарплаты. «Агроэко» 8 800 333 47 00.
10: Если вы профессиональный мастер по поклейке обоев, «Обойный мир» приглашает вас к сотрудничеству. Мы работаем с качественными обоями от классики до модных дизайнерских коллекций. Для вас честные цены и стабильные бонусы. Подробности партнерской программы узнавайте по телефону в городе Воронеж 260-60-50.
11: Медицинские осмотры в мегаклинике. Справки для устройства на работу и поступления в учебное заведение в мегаклинике. Больничные листы и все виды анализов в мегаклинике. Телефон в Воронеже 229-02-03.
12: Имеются противопоказания, необходима консультация с врачом.
13: В Амурской области введен режим чрезвычайной ситуации из-за природных пожаров.
14: В Забайкале действуют сотни очагов.
13: В Центральной России с приходом весны начались природные пожары.
15: Мы рассказываем об этом в новостях каждый год. Но мы знаем, что приход весны – это всего лишь факторы погоды. Ветер и солнце. От них лес не загорается. Истинной причиной почти всех природных пожаров является человек. Остановите поджоги. Остановите огонь.
16: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: В студии Олег Виноградов. Здравствуйте. Владимир Путин и Си Цзиньпин подвели итоги переговоров в Пекине. По оценке президента России, отношения двух стран самодостаточны и не зависят от текущей мировой конъюнктуры. Также, по словам российского лидера, Россия и Китай выстроили устойчивую систему взаимной торговли, которая практически полностью производится в рублях и юанях. Председатель КНР, в свою очередь, отметил, что наши страны вносят значительный вклад в защиту международной справедливости. Также, по словам Си Цзиньпина, Москва и Пекин будут решительно защищать авторитет ООН и противодействовать проявлениям гегемонии. Как отмечает сайт nsn.fm, по итогам встречи Путина и Си Цзиньпин приняли совместное заявление о дальнейшем укреплении партнерства и углублении российско-китайских отношений. Минобороны опубликовала кадры учений ядерных сил России. На кадрах продемонстрирована работа экипажа оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер-М». В рамках учений комплекс скрытно выдвинулся в назначенный позиционный район и провел подготовку к проведению ракетных пусков. Вооруженные силы страны начали учения по подготовке и применению ядерных сил в условиях угрозы агрессии накануне. Они продлятся до завтра. Как ранее сообщили в оборонном ведомстве, к учениям привлечены более 64 тысяч военных. Глава МЧС проконтролировал работы по ликвидации последствий ЧС в Туапсе. Александр Куренков отметил слаженность работы всех служб после разлива нефтепродуктов в результате атак украинских БПЛА в апреле. Как передает Интерфакс, министр побывал на территории морского терминала, где ведется сбор нефтепродуктов и очистка водной поверхности. Он также осмотрел акваторию Черного моря с борта вертолета. Злоумышленники начали отправлять через открытые домовые чаты ссылки на фейковые телеграм-каналы с якобы оповещениями о беспилотных атаках. Об этом РИА Новости рассказали эксперты в области защиты от цифровых рисков. Ссылки распространяются от имени участников чата, якобы соседей. Однако на самом деле эти аккаунты фейковые. Злоумышленники могут использовать их как для угона аккаунтов и мошеннических атак, так и для распространения дезинформации, предупредили эксперты. Россиянам дали совет о ежедневной порции сыра. Для взрослого человека она составляет в день 30 граммов. При этом в неделю можно баловать себя сыром примерно 3-4 раза. Как рассказала РИА Новости диетолог Антонина Стародубова, острые, соленые, выдержанные сыры и сыры с плесенью не являются ежедневным продуктом питания, и даже здоровому человеку их можно употреблять лишь иногда и в небольшом количестве. А популярный телеграм-канал radio.nsn переехал в мессенджер Макс. Найти нас просто. Набирайте в поиске три латинские буквы «NSN» и нажимайте кнопку «Подписаться».
0: Национальная служба новостей.
2: Вы слушаете наше радио «Воронеж» 107 FM. В эфире дневное шоу «Радио-кафе Маяковский».
3: Пишут, что курьеры стали новыми айтишниками. Не в том смысле, что они поумнели, а в том смысле, что на них гигантский спрос. За год спрос на них в России вырос почти в 3 раза. Работодатели разместили уже больше 31 тысячи вакансий. Но причем растут не только курьеры, еще кладовщиков ищут очень активно, на 22% поднялось. И водителей, в общем-то. Логистика продолжает, в общем, раздуваться, потому что доставка, маркетплейсы и все такое. Друзья, если вдруг прекратит выходить радио-кафе «Маяковский», знайте, что мы с Каринкой ушли в курьеры. Встречайте нас на проспекте Революции, ну и дальше по городу.
4: Вдвоем на самокате, еще и в новостных пабликах.

0: Реклама на 107FM.
1: Симфоническое шоу «Эйфория» снова в Воронеже с концертной программой «Мировые рок-хиты в сиянии тысячи свечей». Вы услышите хиты AC/DC, Linkin Park, Scorpions, Rammstein, Queen и других групп в исполнении оркестра. 26 мая, 19.00, ДКЖ. Билеты на сайте eyfaria.pro. Скидка по промокоду «Радио» 20%. Организатор концерта и реализация билетов ИП «Сибирь» Жанна Рогана. Украина, выписка 24-210-4-35-490-12+. Город Воронеж, 2026 год.
2: Планируете строительство или ремонт? Компания «Протек» предлагает все необходимое. Строительные смеси, цемент, ОСП, утеплитель, трубы, крепеж, кровельные и отделочные материалы. В наличии качественная продукция для любых задач. От мелкого ремонта до крупного строительства. «Протек». Все для стройки в одном месте. Телефон в Воронеже 2-100-100. Семейная парикмахерская «Остужева 6». Место, куда приходят всей семьей. Мужские и женские стрижки и прически. Окрашивание. Детский зал с мультиками. Уход за лицом. Маникюр и педикюр. Солярий. Воронеж. «Остужева 6». Телефон 222-90-99. Код города 473.
3: Вадим Самойлов, Агата Кристи. Легенда русского рока с оркестром. Это не вечер при свечах, это настоящий симфорок. Ваши любимые песни, грандиозное шоу, мощное звучание, крутые музыканты. Все по-честному. Легенда. Ждем всех 4 июня 2026 года в МТС Лайф Холл Воронеж. Возрастное ограничение 16+.
4: Весна требует легкости и открытой обуви. В клинике варикоза «Нет» в Воронеже избавляют от варикоза без операций, скальпеля и долгой реабилитации. Только современные технологии и опытные врачи. Верните легкость своей походке. Звоните по телефону в Воронеже 205-04-45. 205-04-45. Варикоза нет. Здоровые ноги украшают.
5: ООО «Варикоза нет центр». Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио» Воронеж 290-0707. Код город.

0: Маяковский.
1: Мы не прощаемся. Мы
2: да, у нас какой-то сегодня говорим, день искусственного час. Интеллекта. Угу. Вообще неожиданно так случился. Все какие-то новости про ИИ, про нейронки. И вопрос у нас сегодня в теме дня тоже. Пользуйтесь, не пользуйтесь. Нравится, не нравится вообще.
1: Глупеете от этого или
2: да,
1: нет?
2: Готовы отупляться с помощью нейронки? Или да, ну ее мы и сами все могем вообще. И прекрасная новость подкатила как раз по этому поводу практически, что энтузиаст собрал такую Википедию, где все на 100% выдумано искусственным интеллектом. Угу. Вот каждая статья – это 100% вот выдумка ИИ.
1: Никак не относится к правде, да?
2: Да. Называется проект «Халупедия». Можно зайти и почитать, но оно, правда, на английском языке.
1: «Халупедия»,
2: но у нас
1: мне
2: есть,
1: нравится название.
2: Да, переводчики автоматические, которые позволяют даже мне читать всякие такие штуки. Особенно мне нравятся статьи, название статей. И вот это вот все. «Великая перепись голубей 1887 года». «Министерство слегка неправильных карт», там «Халдическая арифметика», раздел математики, где запрещено вычитание, там «Картограф рек», человек, который нанес на карту 14 лиг рек, не вставая со стула, Армунд его зовут. То есть вот не только каким-то вещам предметным, но еще и персонажам тоже посвященные статьи. Например, вот есть статья «Общество по предотвращению ненужных вторников». Мне кажется, мы бы с тобой вступили.
1: Да я, скорее всего, даже могла бы возглавить с удовольствием.
2: Это общество.
1: Да, и тебя бы с собой взяла. Очень сильно не люблю вторники. Знаешь, мне кажется, что будет призабавным. Скорее всего, кто-то может в этом найти некое провидение и создать уже настоящую конспирологическую теорию, что где-то когда-то оно так и было, потому что с некоторыми историческими событиями и научными умозаключениями это все прям бьется. По большому счету, ну вот любая такая теория, ну, плоскую землю, ладно,
2: да,
1: возьмем, извини,
2: да,
1: извините, Юрий Лоза.
2: Придумай.
1: Конечно, да-да-да, но это же вот приблизительно оттуда, из-за невероятного. Но фотки есть, люди в космос летят, но своими ведь... глазами видят, нет, взяли, написали, пожалуйста, верят. Верят, и в это 3% тоже может кто-то поверить.
2: 3,
1: да. Это немало.
2: Немало.
1: От вот этого количества миллиардов.
2: Да, и, но самое прикольное, что ведь такой, как бы, как сказать-то правильно, нормальный искусственный интеллект, который нам подкидывает, да, вот, собирая по интернету информацию о том или ином предмете, и потом нам выдает статейку. Ну, то, что сейчас в поисковиках практикуется, первым делом тебе показывают результат поиска, то, что выдал ИИ. Он же как раз оттуда тоже будет подгребать информацию.
1: На тему чего-то, да. Исторические события 1800 какого-то года.
2: Перепись голубей, которая случилась в 1887 году. Или вот министерство слегка неправильных карт.
1: Поэтому, хочешь не хочешь, а в школу все равно придется ходить. И в институт, скорее всего, чтобы хоть какое-то критическое
2: отличать
1: мышление. Да-да-да, в голове от
2: воробьев.
1: Мы какие-то сегодня вообще,
2: занудные,
1: конечно, серьезно, как бабки. Ей-богу, Ленка.
2: Ну что, лет пришло.
1: Ленкя, даже вот так лучше говорить.

тебе, как в океане море. Ты прощаешься со мной, чао, бомбина, сори. Сбила ты меня с дороги, не найду фарватер.

0: летим отсюда, крошка. Заказывай любые ведра. Вот в никуда открыто окошко. Нам пора, нам пора.
1: Давай одевайся уже в темпе фокстрота. Пока не сломали стальные ворота. Прощаться не будем, глотни лучше виски. И улетим по-английски. Рано проснусь и покину поселье. А дыхание останется ровным. Уж если случится с нами веселье.

0: Ковский.
1: Так, и поддерживаем, осуждаем, чувствуем, что от этого становимся глупее.
2: И поддерживаем, это не и поддерживаем, а и.
1: Там да. и еще получается.
2: Ослик и А был, и а у нас и. Искусственный интеллект.
1: Ослик и А был очень грустный, возможно, потому что у него не было искусственного Фарика. Интеллекта.
2: Ну вот.
1: И вообще никакого не было. Там интеллект весь сове достался исключительно, насколько я помню.
2: Да. Идите в
1: село. Да, мы увидели исследование о том, что люди начинают глупеть уже через 15 минут после использования искусственного интеллекта, и, собственно, решили с вами эту тему и обсудить. Пожалуйста.
2: Насколько вы поглупели, пользуетесь ли искусственным интеллектом?
1: Да,
2: или
1: да.
2: Да ну его уже. Так, вот Екатерина говорит, я старовер, люблю шелест страниц и запах типографической краски. Исходя из чего, получается, что Екатерина ходит в библиотеку, и там все ищет.
1: В вот читальном надо что-то зале найти. Исключительно, думаешь,
2: да? Да, надо что-то найти. Как доехать до, не знаю, там, до Липецка?
1: Карт, атлас, идешь, да, покупаешь в книжном
2: магазине.
1: Ну, покупаешь
2: это прям дорого. Угу. Идешь в библиотеку, берешь атлас, смотришь.
1: И перерисовываешь.
2: Возвращаешься. Вообще, господи, как мы раньше учились? Я не понимаю. Ну, реально же интернета не было, поисковиков не было. Ты сам был поисковик в этой, в библиотеке, там вот эти ящики выдвигаешь, и там картотека. И ты такой по буквам ищешь все эти закладочки, переворачиваешь, потом там находишь какой-нибудь, я не знаю, весь список литературы, которую тебе надо использовать. Идешь, забираешь все это у библиотекарши, сидишь, читаешь.
1: Исходя
2: там
1: из того, насколько это было сложно, ты ценишь эту информацию, наверное.
2: Если ты ее забудешь. Ничего ты не ценишь. У тебя задача написать курсовую работу или дипломную работу.
1: Ну, неправда.
2: Все,
1: ты вот умная.
2: Ценность информации заканчивается.
1: Не знаю. Очень вот. Умный. Это все потому, что ИИ у тебя не было. Кстати, для тех, кто любит шелест книг, я вот нашла топ 10 лучших книг всех времен. Как тебе такое? 10. Ничего себе. Это как же они...
2: По всего мира или только отечественных?
1: Всего мира. И я половину отсюда не знаю.
2: Ну-ка, давайте-ка.
1: Значит, сейчас еще и буду путать названия, скорее всего. Милдмарч Джордж Эллиот.
2: Ой,
1: знаешь такое?
2: Нет, вычеркивайте.
1: И я. Возлюбленная Тони Моррисон.
2: Боже, какой ужас.
1: Без понятия. Улисс, вот это знаем.
2: Ну, да.
1: Джеймс Джойс.
2: Это
1: я
2: понятно.
1: Не читала, просто
2: не читала,
1: слышала.
2: Но тоже знаю.
1: На маяк Вирджиния Вульф. Вот ее я знаю произведение. Не знаю. В поисках утерянного времени Марсель Пруст. Слышала.
2: Ну, да, мы слышали тоже Марселя Пруста.
1: Анна Каренина, спасибо, что в списке.
2: Спасибо, что есть.
1: Какая-то причастность к прочитанному.
2: Мировой литературе.
1: Война и мир. Опять же, Лев Толстой, продолжение. Тоже как бы, ну, это я
2: в школе
1: по диагонали исключительно читала. Джейн Эйр, Шарлотта Бронте.
2: Фильм смотрели.
1: Было романтично, я читала. «Гордость и предубеждение» Джейн Остин.
2: Ну, меня вычеркивайте,
1: это вообще очень легкая и очень приятная вещь.
2: Фильм тоже был на кассете когда-то еще в старинные года, как старинного года, но ничего уже не помню вообще.
1: Ну, это как будто не для мальчишек, для девчонок класс. И «Мадам Бовари», «Гюстав»,
2: да, но это понятно. Я «Мадам Бовари» читала.
1: И читала,
2: вот,
1: но
2: видишь,
1: слышала.
2: Лично не знакомы. Как-то так и получается. 5 на 5, но только у тебя гордость и предубеждение, у меня «Мадам Бовари». Но, боже, странный выбор, мне кажется. По мнению кого, хочется спросить?
1: Ну, там
2: искусственного интеллекта?
1: Не, издание популярное. Ну, что мы тоже будем рекламировать? Было,
2: а,
1: и было.
2: Ну, это
1: и
2: тиражи,
1: было.
2: У которых, наверное, самые гигантские тиражи, поэтому и считается, что они самые популярные.
1: Может быть.
2: Логика, наверное, вот такая.
1: Такая,
2: была.
1: Да. Все, это был для тех, кто любит шелест страницы, для тех, кто захочет высказаться еще про искусственный интеллект, например, в другом направлении, ну, сообщество нашего радио Воронеж, ВК.
2: У нас
1: все
2: сегодня
1: озвучим.
2: Два билета на концерт «Мировые рок-хиты в сиянии тысячи свечей».
1: Пожалуйста.
2: Заходите.
0: Радиокафе «Маяковский». Наша реклама.
3: Бывает, руки не доходят до самого важного. Но с кредиткой Платинум можно не откладывать все на потом. Ведь лето не ждет. В этом весь ты. Оформи кредитную карту Платинум с лимитированным дизайном и бесплатным обслуживанием навсегда. Т-банк. Он такой один.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам». Кредитные карты. Кредитная карта Платинум. Срок акции. Бесплатное обслуживание по карте Платинум. Май-июнь 2026. С 13 мая по 21 июня 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
5: Хотите идеальный газон без усилий? Робот-газонокосилка «Зимани» косит участок самостоятельно, пока вы отдыхаете и проводите время со своей семьей. Неважно, ровная лужайка или участок с разнотравьем. Zimani уверенно справится. Весь модельный ряд на сайте zimani.ru. Отдыхайте, пока техника работает за вас.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наши новости.
6: В студии Никита Кочергов. Здравствуйте. Губернатор Александр Гусев в соцсетях анонсировал 15-й платоновский фестиваль, который пройдет в Воронеже с 30 мая по 28 июня. Фестиваль вновь объединит громкие имена и талантливую молодежь. Жители и гостей региона ждут впечатляющие спектакли, концерты, литературные встречи и книжная ярмарка, написал глава региона. Откроется форум представлением уличных театров в парке «Алые паруса» с участием порядка 10 российских коллективов. В программе постановки ведущих московских театров, включая легендарные вахтанговские, а также спектакли из Краснодара и Сергиева Посада. Международный статус подтвердят артисты из Колумбии, Мексики, Конго и Венгрии. Подробная программа на сайте platonovfest.ru. В эфире новости. На оперативном совещании в РИО губернатора Сергея Трухачева глава Кантемировского района Владимир Покусаев доложил о развитии аппаратно-программного комплекса «Безопасный город». В декабре 2025 года в районе ввели в эксплуатацию 123 камеры видеонаблюдения. В условиях приграничия система обеспечивает контроль въездных групп, дорожной сети и общественных территорий. Благодаря видеонаблюдению уже установлены личности курьеров, похищавших деньги в рамках мошенничества. Схем выявлены скрытые участники ДТП, задержанные лица, совершившие кражи имущества. Сохраненный видеоматериал служит доказательной базой. Глава района отметил, что для повышения эффективности требуется внедрение интеллектуальных функций распознавания лиц и номеров с помощью искусственного интеллекта. Сергей Трухачев одобрил инициативу. Глава Богучарского муниципального района Валерий Кузнецов сложил полномочия. Решение принято по собственному желанию и утверждено Советом народных депутатов на очередном заседании 19 мая. Валерий Кузнецов возглавлял Богучарский район с апреля 2012 года. Его общий стаж госслужбы более 44 лет. Как на заседании Совета отметил министр внутренней политики Елена Дерганова, благодаря профессионализму и огромному опыту Валерия Кузнецова приграничный район добивался высоких показателей по ряду направлений даже в условиях СВО. На заседании Валерию Кузнецову торжественно вручили почетную грамоту Совета народных депутатов. 22 мая в центре города пройдут съемки нового полнометражного фильма «Хой» байопика о легендарном лидере группы «Сектор Газа» Юрии Клинских. Производством картины занимается студия «Чехов». В главных ролях Никита Кологривый, Михаил Пореченков, Иван Охлобыстин, Тимофей Трибунцев, Кирилл Кяро, Александр Баширов и другие известные актеры. Съемки будут проходить на нескольких городских площадках, в том числе площади Ленина, Петровской набережной, проспект Революции, площади детей и районе Чернавского моста. В съемках примут участие более 60 человек съемочной группы «Массовка». В региональном правительстве жители и гостей города попросили с пониманием отнестись к возможным временным ограничениям во время проведения съемочного процесса. Это были новости региона.

0: Ковский.
1: Лен, ну мы, получается, можем уже нашим сказать, что если 22 мая, да, если я правильно услышал новости,
2: да,
1: от Никиты, нас не будет в эфире, значит, мы где-то
2: там... На съемочной площадке.
1: Конечно, просто в массовке ходим. Вот, ты просто снимаешься, я, значит, на кологриву смотрю, у меня вот эти зрачки-сердечки обязательно. И сильно переигрываю.
2: А я это ударяюсь в воспоминания прошлого, как свидетелем событий, которых мы были, знаешь, такая старушка-веселушка. Еще при этом
1: конечно,
2: там чего-то это.
1: Она все время про себя что такое говорит, это вообще абсолютно неправда.
2: Слушайте, ну вы уже слышали, да, наверное, что на один день Воронеж превратится в съемочную площадку, к чему мы все это рассказываем.
1: Точно.
2: Байопика о лидере сектора газа 22 мая в нескольких локациях будет там, ну, в центре города. Угу. Почему-то вот интересное кино, названы какие места? Площадь Ленина, проспект Революции, площадь Детей, там Чернавский мост, Петровская набережная, где будут проходить съемки. Так. Я не понимаю, где шинный завод, где ТЭЦ, где СК, воспетые, так сказать, в песне Хоя. Собственно, микрорайон, который его родил. Почему он сектор газа? Ну, потому что это вот куча промышленных предприятий. Как раз вот на Машмед надо ехать.
1: В общем, ты уже недовольна, да? Ну, иди, 22-го я, значит, пойду на съемки, а ты с каким-то плакатом.
2: Да. Все на шинный завод, да?
1: Может, там просто, знаешь, сами локации уже сильно видоизменились, и как-то это не подойдет.
2: Да ладно, что с Вогрессом? Как стоял 20 лет назад и 30, ну ладно, господи, всех собрала и Цой, и Хоя. Хоя уже нет. Сколько получается? 26 лет? В 2000 году его не стало. Ну а 90-е, соответственно, случились 30 лет назад. В общем, ТЭЦ как стояла 30 лет назад, так и стоит. Ничего с ней не происходит. Непонятно, почему там не снимают.
1: Может, там кадры просто какие-то будут. А вот уже самим актерам не обязательно присутствовать.
2: Не камильфо ходить по таким беням.
1: Ну, ты знаешь, в главной роли у нас кто? Кологривый. Он как бы парень, так сказать, не из дворянских семей. Так что, в принципе...
2: Мог бы и туда, собственно, и к Вогрессу поближе придвинуться.
1: А какой талантливый. Там еще я видела Пореченков, Охлобыстин.
2: О, ну каст прям такой знатный. Интересно, что из этого выйдет. Все, конечно, ожидают популярности, как с Кишом было, что, ну, Киш неожиданно выстрелил просто. Ну, сериал реально классный, не знаю, я не собиралась смотреть. Ребенок говорит, ну давай посмотрим. Я говорю, ну давай. И после первой серии реально втянулись, и вот прям, не знаю, очень хороший,
1: очень
2: качественный
1: сериал. Ну, видишь, такой еще сказочно-самобытный.
2: Да,
1: возможно,
2: необычная
1: это...
2: подача.
1: И подача необычная, возможно, это ему и помогло. Вроде бы как есть что-то, что заставляет тебя и послушать песни, да, и вспомнить самого Горшка, а с другой стороны, сильно не придерешься, потому что режиссер сразу говорит, ну это художественный вымысел, в том числе.
2: Никто никогда в это не верит. Точнее, нет, неправильно я говорю. Не то, чтобы не верят, они воспринимают всерьез эту информацию. Всем кажется, что вот байопик должен быть исключительно по биографии.
1: Это,
2: там,
1: кстати, называется тогда документалка.
2: Да.
1: Это уже чуть-чуть другой канал, и вот вряд ли в кинопрокате вы сможете посмотреть.
2: И в том числе «Королёв и Шуту»-то что предъявляли сериалы? То, что песни все перемешаны, что песня, которая там звучала, допустим, уже в поздние времена, она вставлена в ситуации периода начала, там, времен. Вот беда-то какая невозможная.
1: Это,
2: вообще,
1: кстати,
2: как пережить?
1: Когда и практически любой фильм по книге. Ну, если фильм удался, ну, просто вам понравился, не обязательно его сравнивать от и до.
2: Ну, тут тяжело. Ты в своей голове представлял это вот так, да? Вот у тебя же художественное кино все равно раскручивается в башке, когда читаешь книжку. Все равно ты представляешь героев. Волей-неволей, хочешь ты или не хочешь. А здесь, понимаешь, не соответствует твоим представлениям. Сложнее только, мне кажется, вот не даже экранизация книг с восприятием, а сложнее, когда ставят спектакль по какому-нибудь фильму. А это очень частая практика. И переносят вот эти действия, которые были в фильме, переносит на сцену, а все-таки пространство ограниченное, время ограниченное. Кино все-таки можно растянуть, и локации побольше. Ну и само движение кинематографическое совершенно другое.
1: Монтаж
2: сценическое. Да, крупные планы,
1: давай,
2: дальние планы, средние планы. А тут ты смотришь один план со своего места, где-нибудь там на галерке, опять же. И, конечно, у всех всегда: да ну нет.
1: Но
2: да
1: вот
2: ну,
1: это вот я вообще считаю, что это лишнее. Если был фильм, уже пусть он фильмом и остается. Для театра должны быть пьесы.
2: Все. Согласна.
1: Пожалуйста. И какие-то книги в пьесы переписаны.
2: Мы с Кариной приняли решение. Пусть не будет.
1: Если у вас есть, знаете, тоже какие-то вопросы, в которых вы не можете поставить окончательную точку, вы тоже
2: обращайтесь.
1: Так у нас одна песня в плейлисте есть от «Сектор газа». Давай слушать ее. Ну, вдруг кому-то и сегодня исполнилось, совпадет.
2: Точно, я забыла, какая.
1: Все, поехали.

0: Реклама на 107FM. Наша погода.
1: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже малооблачно, температура воздуха днем плюс 27 градусов. Слабый северо-восточный ветер, атмосферное давление ниже нормы, геомагнитная обстановка спокойная.
2: Саженцы плодовых и декоративных культур, рассада клубники в Бобяковском плодопитомнике. Не пропустите время посадки. Телефон 2-565-525. 2-565-525.
3: 21 и 22 мая в Воронеже пройдет «Зодчество ВРН» – главный форум Центральной России про архитектуру и городское развитие вновь на площадках Воронежского концертного зала и Советской площади. Тема форума – «Отцы и дети». Вместе с горожанами, экспертами и властью обсудим, как выстроить диалог между разными поколениями профессионалов, что сохранить в городской среде, от чего пора отказаться. В программе форум-выставка «Строительная неделя Черноземья», фестиваль «Зодчество дети» и еще много интересного. Участие бесплатное. Программа регистрация на сайте zodchestvovrn.ru. Приходите изучать и исследовать город вместе. 21 и 22 мая на «Зодчество ВРН». Аудитория 0+.
4: Художественный музей имени Крамского и наше радио «Воронеж» представляют совместный проект «Наши художники-современники». С 15 мая в рамках проекта состоится выставка московского художника Константина Сутягина «Дорога домой». «Дорога домой» – это философское размышление о полноте жизни, ее мимолетности и вдохновляющей непредсказуемости. С 15 мая выставка Константина Сутягина «Дорога домой» в рамках проекта «Наши. Художники-современники». Подробности на сайте mkram.ru. Возрастное ограничение 0+. В живописной Воронежской Нагорной Дубраве, где воздух чист, а природа вдохновляет, вас ждет настоящий оазис гармонии и оздоровления. Санаторий имени Горького, песчаный пляж и уютная зеленая территория, современный бассейн и новый номерной фонд, опытные врачи, новейшее медицинское оборудование и широкий спектр процедур помогут укрепить здоровье и зарядиться энергией. Экскурсии и развлечения не дадут скучать ни минуту. Санаторий имени Горького – это перезагрузка для тела и души. Ваше идеальное лето начинается в санатории имени Горького. Заказывайте путевки прямо сейчас по телефону 8-800-201-63-13. 8-800-201-63-13. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Читайте в свежем номере газеты «Коммуна».
1: Эксклюзивное интервью воронежца Владислава Голдина, который играет в самой престижной баскетбольной лиге мира. Во сколько обойдутся выпускные вечера в детских садах и школах Воронежа? Почему воронежцы перестали закупаться в гипермаркетах? На чем можно покататься по Воронежскому водохранилищу? Как изменились правила приема в вузы в этом году? Спрашивайте газету «Коммуна» каждую среду во всех газетных киосках города и оформляйте подписку в почтовых отделениях.
5: Аудитория 12+.
6: Индия. Свежий звук и атмосфера. Новая программа «Акустическая кухня» с Кириллом Неоном. Четверг, 20:12. На нашем.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55. Код города 473.

0: Наши новости.
1: В студии Никита Кочергов. Здравствуйте. На оперативном совещании в Рио губернатора Сергея Трухачева глава Кантемировского района Владимир Покусаев доложил о развитии аппаратно-программного комплекса «Безопасный город». В декабре 2025 года в районе ввели в эксплуатацию 123 камеры видеонаблюдения. В условиях приграничия система обеспечивает контроль въездных групп, дорожные сети и общественных территорий. Благодаря видеонаблюдению уже установлены личности курьеров, похищавших деньги в рамках мошеннических схем, выявленные скрытые участники ДТП, задержанные лица, совершившие кражи имущества. Сохраненный видеоматериал служит доказательной базой. Глава района отметил, что для повышения эффективности требуется внедрение интеллектуальных функций распознавания лиц и номеров с помощью искусственного интеллекта. Сергей Трухачев одобрил инициативу. Глава Богучарского муниципального района Валерий Кузнецов сложил полномочия. Решение принято по собственному желанию и утверждено Советом народных депутатов на очередном заседании 19 мая. Валерий Кузнецов возглавлял Богучарский район с апреля 2012 года. Его общий стаж госслужбы более 44 лет. Как на заседании Совета отметил министр внутренней политики Елена Дерганова, благодаря профессионализму и огромному опыту Валерия Кузнецова приграничный район добивался высоких показателей по ряду направлений даже в условиях СВО. На заседании Валерию Кузнецову торжественно вручили почетную грамоту Совета народных депутатов. Общественная палата в Воронежской области расширит участие в наблюдении за ЕГЭ в 2026 году. Количество общественных наблюдателей увеличится с 47 до 55 человек, а география проекта с 13 до 17 муниципалитетов. Председатель общественной палаты Наталья Хван сообщила, что в Воронеже общественники посетят 12 пунктов проведения экзаменов вместо 10 в прошлом году, включив ранее неохваченные площадки. Наблюдатели уже проходят аккредитацию и обучение. По итогам основного периода будет подготовлена расширенная обратная связь для регионального министерства образования. Результаты обсудят с министром Натальей Сологубовой и председателем профильной комиссии Натальей Кириченковой. Три десятка новых низкопольных автобусов среднего класса появятся на улицах Воронежа в ближайшее время. Мэр Сергей Петрин сообщил, что 20 из них выйдут на маршруты номер 51 и 95. Еще 10 получат АТП-1 для обновления подвижного состава и увеличения выпуска на нескольких направлениях. Глава города напомнил, что по итогам 2025 года в Воронеже начали работу более 400 новых автобусов разного класса, 10 из которых особо большого. Закупили при поддержке правительства региона и «Единой России». Минувшей ночью дежурными силами ПВО над двумя городами и четырьмя районами в Воронежской области были обнаружены и уничтожены 20 беспилотных летательных аппаратов. По предварительной информации, пострадавших нет. Об этом в своем канале в МАКС сообщил губернатор Александр Гусев. В результате падения обломков в одном из районов повреждены стена, потолок и коммуникации частного дома. Это были новости региона.
2: Вы слушаете «Наше радио Воронеж» 107 FM. В эфире дневное шоу «Радио-кафе Маяковский».
3: Нам говорят, что россияне совершают дорогие онлайн-покупки чаще всего вечером или ночью. В общем, исследование показывает, что вечером людям психологически проще решиться на покупку. При этом многие признаются, что утром могли бы отказаться от нее. Оно вообще все максимально ясно, почему покупки совершаются туда уже.
4: Ближе к ночи.
3: Ближе к ночи, потому что днем все при деле. Все слушают радио-кафе «Маяковский».
4: Повсеместно. И правильно делают. Мы это дело одобряем.
3: Всем привет.
5: Привет.

0: Реклама на 107FM.
1: Внимание! В садовом центре «Диантус» рассада по низким ценам. Саженцы роз от 169 рублей. Город Воронеж, Карпинского, 39А. Телефон 202-04-10.
2: Международный фестиваль «Мультпрактика» пройдет в Воронеже с 22 по 24 мая. Премьеры мультфильмов со всего мира, творческие встречи, лекции и мастер-классы. Все бесплатно. Ждем всех в кинотеатре «Синема Парк» и парках города. Билеты бронируй на сайте kassir.ru. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, губернатора и правительства Воронежской области без возрастных ограничений.
3: Симфоническое шоу «Эйфория» снова в Воронеже с концертной программой «Мировые рок-хиты в сиянии тысячи свечей». Вы услышите хиты AC/DC, Linkin Park, Scorpions, Rammstein, Queen и других групп в исполнении оркестра. 26 мая, 19.00, ДКЖ. Билеты на сайте eyfaria.pro. Скидка по промокоду «Радио» 20%. Организатор концерта и реализация билетов ИП Сидорова Жанна Роговна. Украина, ПП-124-210-4035-495-491-12+. Город Воронеж, 2026 год.
4: Если вы профессиональный мастер по поклейке обоев, «Обойный мир» приглашает вас к сотрудничеству. Мы работаем с качественными обоями от классики до модных дизайнерских коллекций. Для вас честные цены и стабильные бонусы. Подробности партнерской программы узнавайте по телефону в городе Воронеж 260-60-50.
5: Семейная парикмахерская «Остужева 6». Место, куда приходят всей семьей. Мужские и женские стрижки и прически. Окрашивание. Детский зал с мультиками. Уход за лицом. Маникюр и педикюр. Солярий. Воронеж. «Остужева 6». Телефон 222-90-99. Код города 473.
6: Телефон рекламной службы «Наше радио» Воронеж. 290-0707. Код города

0: Маяковский.
1: Мы, кстати, тоже здесь пытаемся узнать, что будет, если искусственный интеллект нам все-таки вовсю начнет во всем помогать. А если конкретно, станем мы более глупыми, менее эрудированными.
2: А может, наоборот, более умными.
1: Более эрудированными.
2: И более
1: с широким словарным запасом.
2: Со словом «более». Эрудированнее
1: и умнее, соответственно.
2: Как это? Преувеличить. Тьфу, господи, все, капец, эрудиция ушла.
1: Было и было.
2: Вышло из чата. Так, зачитываем ваши комментарии по поводу чата GPT, по поводу всех вот этих вот искусственных интеллектов. Что вы думаете? Брать, не брать? Угу. Хорошие сапоги надо брать. Ну или все-таки пока воздержимся. Наталья рассказывает. Привет. Раньше все телефоны наизусть знали, считали в уме, значение умных слов в голове, события в памяти хранились. А теперь телефон открыл, и там записная книжка, искусственный интеллект. Думать головой вообще не надо. И решение задач, и сочинение, и ошибки исправляет еще.
1: Вот это мне, кстати, очень нравится функция исправления ошибок. Т9. Да, потому что я от этого не глупею. Я только кажусь людям, наоборот, более грамотным
2: в своей переписке, да?
1: Человеком, конечно. Потому что если бы искусственный интеллект ничего не исправлял, я бы отправляла вот так, как
2: голосовухи.
1: Написано.
2: Потому что говорить-то мы умеем. Ну, у нас письменной речью не очень, а говорить мы можем.
1: Не, почему? Я бы и в тексте отправляла вообще без стыда и зазрения совести, но у людей текла кровь из глаз. Так что за это вообще отдельное спасибо.
2: А может быть, наоборот, вот это вот не спасибо, а так ты бы раз, ну, увидела, что неправильно написано слово, запомнила, как оно правильно пишется, а сейчас не запоминаешь, потому что он автоматом все за себя исправляет. Подожди, это предположение.
1: Я не запомнила. Я школу закончила, не запомнила. Институт закончила, не запомнила. Долго писала после института, до появления искусственного интеллекта.
2: Ручкой?
1: И
2: прям
1: не
2: вот
1: запомнила.
2: Ручкой?
1: Не, ну сообщения какие-то. Ручкой реже. Угу. Хотя и ручкой в том числе. И ничего я не запомнила.
2: Ладно.
1: Ну, глупо. Глупо было бы предполагать, что вот если бы было иначе...
2: Уговорила. Тебе-то 9.
1: То было бы иначе. Да. Екатерина говорит, единственное, когда я, не знаю того, использовала и слушала музыку, в данном случае прогресс прошел мимо меня. Я же вам рассказывала про группу, ну, которую, конечно, наверное, не знают наши рокеры.
2: Мне кажется, ты нам рассказывала. А в эфире не рассказывала.
1: Что же называется-то? Переводит. Стихи, достойные песен. В общем, кто-то взял стихи Есенина не только, и других
2: песенные
1: поэтов,
2: стихи.
1: Предположительно, Серебряного века, и создал из этого песни для того, чтобы, ну, молодое поколение хотя бы в такой форме знало, например, Есенин. И я, уж вроде как человек, должен быть снобическим восприятием стихов, да, да, на песни.
2: И музыки, поскольку все-таки на музыкальной радиостанции работаешь.
1: Да-да-да, и учился в театральном, уж стихов там было прочитано, читано, не перечитано. В общем, я в восторге была.
2: Пока не узнала.
1: Пока не узнала, что это нейросеть. И, в принципе, потом я все равно осталась в восторге. Но мне больше нравилось не знать. Я думала, что это вот какой-то парень, еще предположительно очень красивый, но вот так вот.
2: Стихами изъясняет, что на музыку кладет.
1: Да-да-да.
2: Тут тебе хоба, девка Алиса.
1: С такой энергией Калагрива, с внешностью Джейсона Момоа, и вот он тебе, пожалуйста, Есенина бахает на музыку. Нормально, нормально.
2: Ой, так, а к чему мы все это вспомнили-то? Опять про эту группу, про стихи.
1: К тому, что Екатерина говорит, что использовала и слушая музыку. Это, я думаю, что это, наверное, про эту историю. Mm-hmm. Хотя, ну, не точно. Совсем это не точно.
2: Так, Августин рассказывает. Здрасте, наши. Кто там дружит с электрониками? Спросите, плиз, в чатах ихних. Планируют ли они создание вакансии уборщицы в закромах? Вывезет ли она? Взглянув на объем работы, не забухает и не закурит прямо на рабочем месте?
1: Минздрав,
2: в закромах,
1: кстати, предупреждает. Это очень плохо.
2: На рабочем месте вообще недопустимо, просто недопустимо. Всем брызг от хвоста бобра в этот знойный день, желает Августин.
1: Ну, смотри, я, значит, увидела этот комментарий немножечко заблаговременно и спросила в чатах ихних, как изволит выражаться Августин, там в кавычках, кстати, если что. Вы не думаете, что наши не знают, как оно правильно. И, значит, что мне отвечает чат? Говорит, это звучит как метафора или шутка про закрома. Если серьезно, в прямом смысле такой вакансии не планируется, потому что это закрома, чаще образ, но если подходить с юмором...
2: Божески,
1: и дальше,
2: какой душнило.
1: И дальше, видимо, это душнило шутит, но я тут, честно говоря, никак вот и пыталась найти, где посмеяться, но первое, вывезет ли? Если это про уборку зерна или запасов, скорее нужен не веник, а мини-погрузчик. Ха-ха-ха. Второе, не сбухает ли? Мы предупреждаем, да, что...
2: Мы используем это слово исключительно в, как это сказать, эмоционально... В каком контексте? Забыла.
1: В эмоциональном контексте. Ни в коем случае не призыв. Значит, в классических закромах хранят не спиртное, а муку. В общем, это сделать там нечем, разве что квас на закваске.
2: Это GPT же писал, не DeepSeek какой-нибудь.
1: DeepSeek. Вакансия. Если это реальный склад, то название должности будет уборщица производственных помещений. Если это шутка про идиому загребать в закрома, то уборщица рискует не вывести объем народного добра. Ха-ха-ха-ха-ха. А вот и думаете,
2: ну, так себе, в общем, что-то DeepSeek так насочинял не очень, потому что вот это вот холопедия, про которую мы вспоминали недавно по поводу того, что написано масса статей искусственным интеллектом, и там забавные вот какие-то такие истории, в том числе забавные статьи, мне кажется, она бы гораздо лучше написала про уборщицу в закромах.
1: Ну, с этим тоже можно было поговорить, поработать. Я просто не стала. Вот как ответила, так и ответила. Поэтому и оцениваем. Там не пятерка с минусом, это даже не тройка с плюсом. Все, сиди, не кожаный завоеватель мира, ты нам не нравишься.

0: Радиокафе «Маяковский».
1: Продолжаем клеветать или, наоборот, оправдывать искусственный интеллект и гоним на искусственный интеллект и доказывать всем, что мы от него, если глупеем, то не от него. Или наоборот.
2: Мы просто уже сами по себе, поэтому нам уже ничего не грозит.
1: Ирина говорит, плюсы, конечно, существенные. А раньше, чтобы написать курсовую или диплом, нужно было часами просиживать в библиотеке, искать литературу. Сейчас все перед глазами, в этом большая экономия времени. Понятно, что заменить человека невозможно. Человеческая интуиция, умение принимать неординарные решения, чувство. Жалко только, что уменьшается человеческое общение. Согласна, подчеркиваю,
2: да,
1: двумя черточками.
2: Все так, это правда. Так, Светлана рассказывает, у меня как-то не сложились отношения. Пыталась общаться с Алисой и заподозрила, что она меня троллит. С тех пор ей калькулятор доверяют. Мало ли.
1: Не доверяю.
2: Мало ли.
1: А я бы к нему что-нибудь тоже, кстати, присмотрелась.
2: Насчитает там что-нибудь, проценты не так высчитает, и что?
1: И сиди потом. А ведь я не проверю.
2: Аналогично.
1: Да.
2: Это не про нас. Ты там какое-то как-то вот говорила, переворачивала, что...
1: Да там плохие слова получаются. Хулиганские.
2: Как не переворачивай?
1: Ну что, не было такого в школе?
2: Нет, я же тебе рассказывала. Мы только калькулятором по голове били и смотрели, какой уровень IQ выскакивал на этом вот электронном. Ну, как ты понимаешь, что у человека, битого по голове калькулятором, может в ней задержаться. Немногое. Поэтому многие же вот знакомые сейчас отмазываются тем, что говорят, памяти нет, что ты от меня хочешь, я ковидом переболел. Я могу всем спокойно рассказывать, что ты хочешь, меня в детстве калькулятором по голове били.
1: Вот, конечно.
2: Все.
1: А я как бы этот тест автоматом сдала на отсутствие IQ. То есть кто писал вот эти цифры 5-0-5, один и переворачивал, тот уже в некой стадии дебильности находился в высокоразвитой. Екатерина говорит, искусственный интеллект теперь ребенку на ночь сказки читает. А как раньше было здорово. Читает мама или рассказывает. Это дополнительное общение, что для мамы, что и для ребенка. Теперь ребенок сейчас закажу сказку. А я вот, кстати, в этом плане не согласна. Я такая, еще и вечером, еще и сказку читать. Опять детскую. Мы и так до этого смотрели детский фильм, детский сериал, слушали детские истории. А я до взрослого когда-нибудь дойду. Вот пока ребенок слушает детскую сказку от искусственного интеллекта, можно хоть чем-то взрослым заняться. Голову помыть, например.
2: Ты знаешь, у меня противоречиво к этому. С одной стороны, я с Екатериной тут согласна. У меня вообще ребенок бедный, обделенный был, потому что я читала ровно там 2 абзаца и засыпала раньше него. Просто от этой сказки.
1: В маршрутке рассказывают, что спит.
2: Я люблю поспать. И поспать любит меня. Вот. А дело в том, что, Екатерина, с одной стороны, права. С другой стороны, мне родители, где-то читали когда-то, и потом они еще ставили пластинки. Вот просто ставят тебе пластинку, какая разница? Что диктор читает условно там на этой пластинке, что у тебя искусственный интеллект читает. Ну, в общем, я к тому, что все равно даже в те времена, когда не было нейроны, когда не было искусственного интеллекта, все равно родители пытались себя заместить
1: чем-то.
2: Свою функцию рассказывания сказок заместить чем-то другим,
1: проектор,
2: самим заняться.
1: Я помню, у нас какой-то был, и там были слайды, то ли
2: диафильма это называлось.
1: Что-то такое, да, какая-то красная штука, и в нее вставлялись...
2: А, это прямо у вас, да, тогда слайд-шоу какие-то были.
1: В общем, было довольно любопытно. Не знаю, мне вот книжек не читали перед сном, возможно, здесь и результат. Мама пела «Хорошо быть кошку», «Хорошо собаку», ну и дальше...
2: Ты знаешь продолжение.
1: Я, к сожалению,
2: вырыл лапкой ямку, положил.
1: И совершенстве. В совершенстве.
2: Да, это тоже песня моего папы.
1: Всю эту Лену, потому что вина в моей ограниченности виновата нейросеть.
0: Радиокафе «Маяковский». Наши новости.
3: В студии Никита Кочергов. Здравствуйте. Губернатор Александр Гусев в соцсетях анонсировал 15-й платоновский фестиваль, который пройдет в Воронеже с 30 мая по 28 июня. Фестиваль вновь объединит громкие имена и талантливую молодежь. Жители и гостей региона ждут впечатляющие спектакли, концерты, литературные встречи и книжная ярмарка, написал глава региона. Откроется форум представлением уличных театров в парке «Алые паруса» с участием порядка 10 российских российских коллективах. В программе постановки ведущих московских театров, включая легендарные вахтанговские, а также спектакли из Краснодара и Сергиева Посада. Международный статус подтвердят артисты из Колумбии, Мексики, Конго и Венгрии. Подробная программа на сайте platonovfest.ru. В эфире новости. На оперативном совещании в Рио губернатора Сергея Трухачева глава Кантемировского района Владимир Покусаев доложил о развитии аппаратно-программного комплекса «Безопасный город». В декабре 2025 года в районе ввели в эксплуатацию 123 камеры видеонаблюдения. В условиях приграничия система обеспечивает контроль въездных групп, дорожные сети и общественных территорий. Благодаря видеонаблюдению уже установлены личности курьеров, похищавших деньги в рамках мошенничества. Схем, выявленные скрытые участники ДТП, задержанные лица, совершившие кражи имущества. Сохраненный видеоматериал служит доказательной базой. Глава района отметил, что для повышения эффективности требуется внедрение интеллектуальных функций распознавания лиц и номеров с помощью искусственного интеллекта. Сергей Трухачев одобрил инициативу. Глава Богучарского муниципального района Валерий Кузнецов сложил полномочия. Решение принято по собственному желанию и утверждено Советом народных депутатов на очередном заседании 19 мая. Валерий Кузнецов возглавлял Богучарский район с апреля 2012 года. Его общий стаж госслужбы более 44 лет. Как на заседании Совета отметил министр внутренней политики Елена Дерганова, благодаря профессионализму и огромному опыту Валерия Кузнецова приграничный район добивался высоких показателей по ряду направлений даже в условиях СВО. На заседании Валерию Кузнецову торжественно вручили почетную грамоту Совета народных депутатов. 22 мая в центре города пройдут съемки нового полнометражного фильма «Хой» байопика о легендарном лидере группы «Сектор Газа» Юрий Клинских. Производством картины занимается студия «Чехов». В главных ролях Никита Кологривый, Михаил Пореченков, Иван Охлобыстин, Тимофей Трибунцев, Кирилл Кяро, Александр Баширов и другие известные актеры. Съемки будут проходить на нескольких городских площадках, в том числе площади Ленина, Петровской набережной, проспект Революции, площади Детей и районе Чернавского моста. В съемках примут участие более 60 человек съемочной группы «Массовка». В региональном правительстве жители и гостей города попросили с пониманием отнестись к возможным временным ограничениям во время проведения съемочного процесса. Это были новости региона.

0: Жуковский.
1: Хорошо ли вам рядом с искусственным интеллектом, или вы действительно через 15 минут использования становитесь немножечко глупее, как говорит нам последнее свежее исследование? Это мы сегодня обсуждаем в сообществе нашего радио Воронеж.
2: Интересно, ВК. Что у интеллекта не спрашивают, хорошо ли ему рядом с нами. Может, он тоже бы пожаловался, что так себе людишки вообще спрашивают какую-то хрень непонятную.
1: Мы же еще себя и не очень хорошо ведем, ну вот, по крайней мере, с разными голосовыми колонками. Сколько, я не сама, конечно, просто слышал.
2: Троллили сколько их, да?
1: Один раз говоришь, другой раз говоришь, и тут уже как-то погрубее. Слегка теряешь человеческий облик.
2: Вот так вот. Так что ему с нами тоже непросто, искусственному интеллекту. Будем говорить во всех его проявлениях, от нейросетей до голосовых помощников и всего-всего-всего. Так, что, движемся дальше, читая ваши комментарии. Екатерина рассказывает... А, стоп, Екатерина уже читала.
1: Александр теперь нам что-то
2: Александр
1: пишет. Говорит, может, я старовер, но максимум, что могу, это переслать сгенерированное творение друзей с моей фотки другим друзьям, чисто напоржать. А так, все же предпочитаю пользоваться головой. Телефон может сесть, а голова только посидеть. Нормально, хорошо.
2: Это хорошо, да. Привет, Наша, пишет Марина. Я не являюсь активным пользователем нейросетей, привыкла по старинке все сама. Да, как и во всем, хороша мера. Тогда и голова работать будет, и в обезьян обратно не превратится. Превратимся.
1: Что? Допустим.
2: Допустим, не превратимся. А смысл? Может, лучше уже как-то?
1: Разбивали бы орехи камнем. И вообще, ели бы бананы. Благополучно жили, чувствовали себя великолепно.
2: Кто там у них водится?
1: Бложки какие-то.
2: Сидишь, вычесываешь.
1: Прекрасно проводишь время.
2: А нас бы кто-нибудь кормил, если бы мы жили где-нибудь все-таки в неволе, но в такой, в хорошей неволе.
1: Фотографировал.
2: Ой, ты слышишь? Слышала про обезьянку эту Панчета, которая известная, ну, которая маленькая отказалась от нее, от него
1: тогда
2: мама,
1: слышала.
2: Да, вот эта вся эта история, что ему подарили орангутанга рыжего из Икеи, и он с ним таскался, жаловался ему, ну, в общем,
1: этот, свою грустную.
2: Да, в общем, стал заменять ему родственника. И вот буквально там вчера или позавчера где-то проскакивало, что сотрудники японского зоопарка, где, собственно, живет этот Панч, запретили вообще там подходить к этой клетке, всем на свете, потому что какие-то чуваки залезли внутрь к этим обезьянам, чтобы сфотографироваться с этим Панчем. Причем чувак надел костюм орангутанга. Он, как, видимо, посчитал, что это прикольно. Изобразил из себя орангутанга и хотел сфотографироваться, а второй все это снимал. Там фотографировал, видео снимал, ну, в общем, что-то там фотофиксировал. Вот их заметили, короче, заластали. Ну, теперь вот все, к Панчу типа не проберешься, не подходить, его пытаются оградить от всяких сумасшедших. И хочется спросить, кто лучше обезьян?
1: Это вопрос философский, но для того, чтобы на них ответить, нам требуется какое-то время.
2: Музыкальная пауза.
1: Само собой, туда я и вела.

0: Жуковский.
1: Ну все, уже сейчас расставим все точки над всеми там буквами какими-то. И не помню, потому что я пользуюсь искусственным интеллектом. Значит, хорошо это или плохо, глупее мы от него или нет, сегодня обсуждаем. Лад говорит, после того, как 12 лет назад навигатор завел нас в дачный поселок на грунтовую дорогу, где мы благополучно застряли в 5 утра при наличии нужной асфальтированной дороги, а посмотреть предварительно по карте незнакомый маршрут не удосужились, доверившись электронному девайсу, я не доверяю никаким прогрессивным штукам. До сих пор, если мы едем неизвестной дорогой, смотрю перед выездом маршрут, чтобы не свернуть ни туда. К ИИ периодически обращаюсь с целью узнать правописание или значение слова, но все равно проверяю в разных источниках. Нет у меня к нему, к ИИ, доверия. Он, конечно, хоть и интеллект, но искусственный. Хорошо, хорошо.
2: Правильно, как вот Августин выше заметил, комментируя свой комментарий, о том, что тоже искусственное не моя тема. Все, я за натуральных. Раис, Анфис, Алис. Вот натуральные – это норм. А вот это вот все искусственное Лада тоже отметает. Жанна рассказывает: привет. В случае с нейросетью лучше следовать принципу «доверяй, но проверяй», особенно если спрашивать не о каких-то общественных фактах. Информация в интернете пруд-пруди. Нейросети любят галлюцинировать. Особенно рандомную информацию выдают. Выглядит правдоподобно, но не имеет ничего общего с реальностью.
1: Угу.
2: Там все так и есть.
1: Без ума не обойтись там тоже. Без
2: личного. Подтверждаем. Ну, по крайней мере, пока. Угу. Может быть, они потом уже перестанут галлюцинировать, начнут эволюционировать и настолько эволюционируют, что обгонит и перегонит человечество. Вот это уже будет, конечно, другая история.
1: Это мы уже смотрели в фильмах, это нам не понравилось.
2: Да.
1: Амелия пишет: а я обожаю искусственный интеллект за то, как он классно переделал старые добрые советские мультфильмы на современный лад. Угу. Весь Корней Чуковский преобразился до неузнаваемости, и те, кто не помнил его наизусть, сейчас хошь не хошь, посмотрев эти мультфильмы, будут распевать стихи безошибочно. А я не знала, кстати, о таком, надо посмотреть. Еще говорит: обожаю, как ИИ делает мне подборку музыки и для сна, и для занятий спортом, и для работы. Все находит и выбирает мое любимое. А еще самый главный плюс от ИИ – это нейросети, которые оживляют фотографии и генерируют мультфильмы, которые раньше могли делать только крутые монтажеры. А теперь я благодарна ИИ и самый крутой видеооператор, монтажер и диджей.
2: Вот так вот. Да, ну все правильно. Тоже, тоже все поддерживаем.
1: Где-то там на паперте сидят грустные мультипликаторы с протянутой рукой, со слезами на глазах.
2: Ой, слушай, только недавно я что-то вспоминала как раз о том, чего было много, а потом из-за вот такой вот модификации, модернизации, превращения всего и вся в нейронки как-то стало, господи, куда же я заходила? Ну все, памяти нет.
1: Ну, очереди было много в гастрономии. Сейчас с кассами самообслуживания стало немножечко получше.
2: Да, не, опять же, и в гастрономах стало народу поменьше, все заказывают доставку, потому что ленивые и ходить самим в лом, и лучше, чтобы им привезли. Именно поэтому курьеров больше всего и требуются, самые востребованные люди. Люди просто перекачивают из кассы в курьеры.
1: Мы с чего начали, тем и закончили.
2: Да, тем и ходьбой, собственно говоря, и закончили. Надо выбирать, кто же у нас пойдет на концерт рок-хиты в сиянии «Тысяча свечей», два билета на который готов подарить за комментарий. Что-то мы как-то вот не определились. Песня была
1: сегодня
2: короткой.
1: Да, да, нам как будто не хватило времени. Ну, что-то давай, Амелия.
2: Давай, Амелия.
1: Амелия пойдет на концерт, а мы будем смотреть мультики, про которые она сказала. Ну, чтобы либо подтвердить, там буква Т еще, либо опровергнуть. Чувствую, чего-то не хватает.
2: Подвернувшееся подтвердить.
1: Да, да, да. Все, Амелия, билеты вам. На сегодня мы прощаемся. Лен Плеханова.
2: Карин Баринова и Радио Кафе Маяковский.
1: На том же месте завтра в 11:00.
2: Да, не забудьте.
1: Маяковский.

0: Реклама на 107 FM. Наша погода.
1: Спонсор выпуска ИП «Гринёв». Сеть пиццерий номер один в России «Додо Пицца».
2: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже малооблачно. Температура воздуха днем плюс 27 градусов. Слабый северо-восточный ветер. Атмосферное давление ниже нормы. Геомагнитная обстановка спокойная.
3: «Додо Пицца» открыла первую академию пиццы в Воронеже.
4: Место, где ребенок может приготовить свою собственную пиццу или отпраздновать день рождения. Вкусно, весело, ярко. Идеальный рецепт дня рождения, который дети запомнят надолго. «Додо».
3: ИП «Гринёв» Денис Петрович. ОГРН ИП 319-619-600-022-754. Хочешь?

0: Билеты на сайте zvia.ru.
1: Усилдаут. Угроем 119-762-701-71-47. Город Ярославль. Улица Балтийская, дом 3, квартира 77. 13+.
2: Внимание! В садовом центре Диантус рассада по низким ценам. Саженцы роз от 169 рублей. Город Воронеж. Карпинского 39А. Телефон 202-04-10.
3: В живописной Воронежской Нагорной Дубраве, где воздух чист, а природа вдохновляет, вас ждет настоящий оазис гармонии и оздоровления. Санаторий имени Горького. Песчаный пляж и уютная зеленая территория. Современный бассейн и новый номерной фонд. Опытные врачи, новейшее медицинское оборудование и широкий спектр процедур помогут укрепить здоровье и зарядиться энергией. Экскурсии и развлечения не дадут скучать ни минуту. Санаторий имени Горького – это перезагрузка для тела и души. Ваше идеальное лето начинается в санатории имени Горького. Заказывайте путевки прямо сейчас по телефону 8 800 201 63 13. 8 800 201 63 13. Имеются противопоказания, необходимо консультация специалиста.
4: Планируете строительство или ремонт? Компания «Протек» предлагает все необходимое. Строительные смеси, цемент, ОСП, утеплители, трубы, крепеж, кровельные и отделочные материалы. В наличии качественная продукция для любых задач. От мелкого ремонта до крупного строительства. «Протек» – все для стройки в одном месте. Телефон в Воронеже 2-100-100.
5: Весна требует легкости и открытой обуви. В клинике варикоза «Нет» в Воронеже избавляют от варикоза без операций, скальпеля и долгой реабилитации. Только современные технологии и опытные врачи. Верните легкость своей походке. Звоните по телефону в Воронеже 205-04-45. 205-04-45. Варикоза «Нет». Здоровые ноги украшают.
6: ООО «Варикоза «Нет» Центр». Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Медицинские осмотры в мегаклинике. Справки для устройства на работу и поступления в учебные заведения в мегаклинике. Больничные листы и все виды анализов в мегаклинике. Телефон в Воронеже 229-0203.
6: Имеются противопоказания, необходима консультация с врачом.
8: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
9: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: эфире радиоканал «Наше радио» для детей старше 12 лет.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: В студии Олег Виноградов. Здравствуйте. Устранение первопричин украинского кризиса является залогом его урегулирования. Это отмечается в совместном заявлении России и Китая по итогам переговоров лидеров двух стран. При этом Россия ценит объективную и непредвзятую позицию Китая по Украине. По словам Владимира Путина и Си Цзиньпина, Россия подтверждает приверженность принципу одного Китая, неотъемлемой частью которого является Тайвань. Китай, в свою очередь, поддерживает российские усилия по обеспечению безопасности и стабильности и выступает против вмешательства в ее внутренние дела извне. В ходе общения главы двух стран наметили основные направления сотрудничества и приняли совместное заявление о дальнейшем укреплении партнерства и углублении российско-китайских отношений. Как отмечает сайт nsn.fm, президент России прибыл в Китай с официальным визитом накануне. Переговоры Путина и Си Цзиньпина состоялись сегодня и продлились в общей сложности почти 3 часа. Неразорвавшийся украинский дрон упал в Октябрьском районе Ставрополя. Как сообщил губернатор края Владимир Владимиров, БПЛА зацепился за верхушки деревьев, после чего его корпус разломился на несколько частей. Боевая часть упала на Успенское кладбище, остальные фрагменты на территорию детского сада. Дети и педагоги переведены в безопасное место. Губернатор добавил, что боевая часть уже обезврежена. Спецпосланник президента США Стив Уитков заявил о желании приехать в Москву. Об этом сообщил помощник президента России по международным делам Юрий Ушаков. По его словам, Уитков несколько раз говорил о намерении посетить Москву вместе с зятем американского лидера Джаредом Кушнером. «Данная тема обсуждалась», — сказал Ушаков и уточнил, что точная дата пока не согласована. Совет Федерации одобрил закон об использовании российской армии для защиты граждан страны за рубежом. Согласно документу, президент России в том числе сможет направлять формирование вооруженных сил для защиты россиян от преследований.

0: Шоу дня. Дмитрий Ленский и Алиса Вокс. На нашем радио.
1: Добрый день, дорогие друзья.
2: Здравствуйте, здравствуйте.
1: Здравствуйте, здравствуйте.
2: Так,
1: я тут наткнулась на интересную такую новость. В Питере, это не реклама, сразу говорю, это не реклама, это мое глубокое миллениальское удручение. Значит, наткнулась на такую историю. В Питере открылся в районе проспекта Ветеранов кафетерий. Я, честно говоря, я затрудняюсь вообще дать ему какое-то название. Кафетерий, бар, бутербродик 66 он называется.
2: Ну что?
1: Там продаются просто бутерброды, просто булочка и сверху маслице. Но это не важно. Концепция

0: не заплесневела и не испортилась. Закупка этого добра для приготовления обойдется вам примерно в косарь через А. А бутерброды, как говорила моя бабуля, это не еда. Их все равно нельзя жрать, именно жрать, жрать в таких количествах.
1: Так.
0: А значит, половину всех продуктов в итоге придется выкинуть. В общем, не мучайте себя, идите-ка вы лучше к нам.
1: Ну, пока нормалды, пока мне нравится, а чего нет-то? Ну, пока мило, пока такой, знаешь, такой полупацанский...
0: График работы с 16 до 22.
1: Нормально.
0: Дальше, продолжаю читать прямую речь, да? А, цены, казалось бы, конские, но мы используем лучшие из поп-марок на наш вкус, а они далеко не дешевые. Бутербродик с маслом, конечно, за 100 рублей, это уже перебор, но можно же себя побаловать иногда.
1: Класс, вообще красавцы, какая ирония здоровская, так.
0: Значит, в ассортименте 4 бутерброда с маслом и яйцом, с маслом и сыром, с маслом и колбаской, так и написано.
1: Так.
0: И с маслом плюс можно сахар, плюс можно соль.
1: Ой, как здорово. Так, мне прям очень нравится. Мы сейчас, по сути дела, сделали рекламу пацанам. Ну, и там девчонкам. Кто это придумал? Вот.
0: Я тебе так скажу, уже реклама вышла, как сказать, пранк вышел из-под контроля, потому что это уже стало как бы таким неким феноменом и мемом. Это мем заведения. То есть в натуре.
1: Понимаю, это круто, реально. Заведение. И если поеду в Питер, я буду их искать, чтобы пойти туда посмотреть и просто взять себе сам бутерброд, хлеб, масло и сахаром сверху посыпать песочком. Ну, этим самым песком сахарным. Потому что, да, ну, прикольно, 100 рублей, плевать.
0: Я просто к тому, что концепция мем-заведения, на самом деле, это абсолютно рабочая стратегия в рамках разумного.
1: Этот вот бурак, который...
0: Вот. Вот этот вот человек, который сыпал через локоть солью, это тоже мем-заведение. Потом дубайский шоколад из одной конкретной вот этой вот дубайской
1: барышни там вот. Да.
0: Это тоже мем, то есть еда как мем. И на самом деле очень многое это мем, то есть в широком смысле слова, как единица культурной информации. Та же Сикстинская капелла – это мем. Это
1: пока
0: не
1: понял,
0: подожди,
1: почему,
0: это не умаляет ее шедевральности. Но это все равно само по себе уже стало социокультурным явлением, единицей социокультурной информации. Вот. Ну, так, возвращаясь теперь немного. Вот черный квадрат Малевича, мем.
1: Ну, там
0: да.
1: чуть
0: понятно,
1: больше, да.
0: Понятно, что есть культурная подоплека. Это понятно.
1: Конечно.
0: Это понятно, что есть социокультурная подоплека, история, новаторство и так далее и тому подобное. Кстати, новаторство – спорная история. До него дважды рисовали черный квадрат. Тоже
1: да, как... и красные были, любые были.
0: Правильно,
1: да,
0: как,
1: поэтому ничего страшного там нет.
0: Ты когда-нибудь был в каком-нибудь мем-заведении, где вот именно мемная еда?
1: Ну, мне кажется...
0: Ты куда-то ходил только из-за того, что там вот что-то мемное?
1: Да не знаю.
0: А ты пока вспомни, пока дорогие. Вспомни.
2: Реклама на 107 FM.
3: Художественный музей имени Крамского и наше радио «Воронеж» представляют совместный проект «Наши художники-современники». С 15 мая в рамках проекта состоится выставка московского художника Константина Сутягина «Дорога домой». «Дорога домой» — это философское размышление о полноте жизни, ее мимолетности и вдохновляющей непредсказуемости. С 15 мая выставка Константина Сутягина «Дорога домой» в рамках проекта «Наши художники-современники». Подробности на сайте mkram.ru. Возрастное ограничение 0+.
4: Если вы профессиональный мастер по поклейке обоев, «Обойный мир» приглашает вас к сотрудничеству. Мы работаем с качественными обоями от классики до модных дизайнерских коллекций. Для вас честные цены и стабильные бонусы. Подробности партнерской программы узнавайте по телефону в городе Воронеж 260-60-50.
5: Вадим Самойлов, Агата Кристи. Легенда русского рока с оркестром. Это не вечер при свечах, это настоящий симфорок. Ваши любимые песни, грандиозное шоу, мощное звучание, крутые музыканты. Все по-честному. Легенда. Ждем всех 4 июня 2026 года в МТС Лайф Холл Воронеж. Возрастное ограничение 16+.
6: В Омской области введен режим чрезвычайной ситуации из-за природных пожаров.
7: В Забайкале действуют сотни очагов.
6: В Центральной России с приходом весны начались природные пожары.
8: Мы рассказываем об этом в новостях каждый год. Но мы знаем, что приход весны – это всего лишь факторы погоды. Ветер и солнце. От них лес не загорается. Истинной причиной почти всех природных пожаров является человек. Остановите поджоги. Остановите огонь.
9: телефон рекламной службы

0: дня. Дмитрий Ленский и Алиса Вокс на нашем радио.
1: Дорогие друзья, важная информация. В этом году в Санкт-Петербурге два знаковых события. Наше радио отмечает свое 25-летие, а также 45 лет назад был основан Ленинградский рок-клуб. И в честь этих событий фестиваль «Наши в городе» состоится в Санкт-Петербурге 23 мая в Ледовом дворце. Участники: Алиса, Вячеслав Бутусов, Орден Славы, Симфокино и Пикник. Подробности и билеты на сайте evofon.ru. ФРК «Ева», Санкт-Петербург. ОГРН 120-780-005-07-21. Возрастное ограничение фестиваля 16+. А еще наши утренники сейчас ведут каждое утро мужественно из двора капеллы из выездной студии.
2: А почему мужественно? Там как-то сложно, там тяжело, они там как-то...
1: Там тяжело не уйти из этой студии и не начать гулять по дворикам.
2: Я надеюсь, они это делают. Ну, Яна точно делает. Вот это же классно, я им завидую. И потом, слушай, они же вряд ли живут в собственной квартире, там, верно? Ты же не пустила к себе в дом? Ну, как бы временно, нет? Нет. Вот, значит, прикинь, они утром сам проснулись, ушли, поработали, вернулись, а у них уже убрано. Самостоятельно все. Это же круто на самом деле.
1: Да.
2: Вот. Я тебе о чем? Не мужественно, а сволочи, гады они классные. Мы их любим, но елки-моталки.
1: Я вспомнила, в каком состоянии моя прихожая.
2: А тебя не взяли даже на родину съездить.
1: Это же на ручки не взяли.
2: От ручки не, шарик не дали. И вообще просто, вот. А, Бармузей Васи Ложкиным в Казани, пишет нам Макс из Пензы.
1: Ой, вот. У нас, кстати говоря, картины Васи Ложкина висят на лестнице.
2: Да, да,
1: а оригиналы, между
2: это
1: прочим.
2: Подаренные. Это подаренные.
1: Собственноручные.
2: Да, да. У нас еще один есть коллега, которого тоже можно слегка ненавидеть. Седов, у него тоже есть подарок от Васи Ложкина. И, по-моему, Ломанову тоже подарил. Вот. Поэтому, если, Вася, ты нас сейчас слышишь, а ты, я знаю, любишь наше радио, вот два не... Котенных, не окоченных, не... А одна даже джаз поет. И не только джаз, но и рок. Вот, знаешь, их джаз нам чужд. Вот
1: это у нас сегодня красив... он играет джаз, а завтра родину продаст.
2: Нет, ну я сейчас просто назвал как бы цитату с, в общем, картины Васи Ложкина. У нас она как раз висит. Вот. А вот Алиса Михайловна поет, а я, видите, там еще что-то. Короче, Вася, как-то я не знаю. Что такое, нас всех обделили с тобой, Михайловна? Что такое?
1: И
2: работаем.
1: Прислуги не дали, красиво двориков капеллы не дали.
2: Да.
1: Ни шарика, ни... Ладно. Давай.
2: Ну,
1: в Дюссельдорфе...
2: Ну, зато у нас лучшая с тобой соведущая.
1: У нас вообще лучшая
2: соведущая. Абсолютно,
1: соведущая,
2: конечно.
1: В Дюссельдорфе есть кофе с кошками.
2: О.
1: Где везде ходят кошки. Кофе 5,5 евро. Кофе из Кулин 16 евро. Нет, не пробовал, пишет нам Лёлик.
2: Ну, это кофе Лювак, который,
1: это
2: да,
1: как Лювак.
2: Да.
1: Это на Бали такое же есть. Есть вот такой же, это фабрика этого Лювака, где сидят эти два облезлых опоссума.
2: Ну, да, какие-то там они, да.
1: Едят кофе, демонстративно у них там из-под хвоста выгребают, ладно, ферментированный кофе.
2: Это, слушай, а первый кофе Лювака писал, скорее всего, Пушкин про Белочку. Понимаешь, у нее там как бы она просто, да, орешки-то так, раз,
1: золотые.
2: А там потом, да, раз, и изумруд. Поэтому вот так вот,
1: вот
2: съедаешь,
1: кстати,
2: простой
1: я...
2: кофейный боб, а потом получается, это кофе-лювак, понимаешь?
1: Да, самое, знаешь, что, я вспомнила сейчас, самое, наверное, такое яркое, как раз в Питере, как раз недалеко от этой открытой студии наших утренников, самое мемное заведение в Санкт-Петербурге, конечно, Пышечное на Конюшиной.
2: Там много у вас, слушай, там много, на самом деле, таких мест, куда хочется сходить, да?
1: Да, конечно.
2: Пышечная.
1: Пышечная, именно на Конюшиной.
2: Ну, у вас там еще и шаверма, говорят, тоже есть кто-то.
1: Шавермашная на Невском 3, это правда.
2: Тоже, да.
1: Да,
2: вот
1: да.
2: Был, ел, но обычно шаурма, вообще не шаверма.
1: Шаурмяу. Вот нам пишет: добрый вечер, у нас есть кота-кафе.
2: Так.
1: Кафе, где кошки, пироженки, кофе, чай, соки. Но запах...
2: Но запах...
1: Так себе заведение.
2: Ну, вот. Итак, друзья, пишите, в общем, в каких знаковых местах, которые, ну, в общем-то, стали популярны. Может быть, не потому, что у них там все вкусно, классно, хорошо, прикольно, там, или, там, не знаю, там выставки шикарные. Вот. Но, вот, тем не менее, они просто стали такими расхитованными, и вы туда ходите.
1: Да, вот в Риме, вот я как раз в перерыве рассказывала Дмитрию, он попросил, чтобы я вам тоже рассказала. Есть такая... Да, да, да, ты попросил. Есть такая щель между домами, и вот в этой щели...
2: Про
1: там
2: щель
1: надо
2: между домов? Конечно,
1: направо, налево,
2: расскажи.
1: Налево, направо, и там, короче, джелато, вот
2: джелато.
1: Которое, вот там джелато, а вот справа и слева там, вот видите ли, не джелато, и туда стоит огроменская очередь, хотя, ну, реально, то же самое, от того же поставщика, все то же самое.
2: А чем они берут?
1: Вот считается, что там вот прямо настоящее джелато.
2: Ага. Вот, друзья, слышали? Пишите, пожалуйста, где вы видели такие...
1: Может,
2: вот...
1: Может, самое древнее, я не знаю.
2: Хорошо.
0: наше радио.

0: крымские чебуреки и янтыки. Это божественное произведение пищевого искусства. Мы весь год ждем поездки в отпуск из Кузбасса в Симеиз и первым делом едем к Зубиде. Отведать их лучшие блюда Крым. Вот так вот.
1: Ой, а какие в Симеизе красивые здания. Вот эта вот вилла Ксения, по-моему, она называется, совершенно отвал башки.
0: Да, еще там морюшка.
1: И рынок.
0: Морюшка.
1: И гора Скала Дива.
0: И морюшка.
2: Наше радио. Сделано в России.

0: Наша радио.
1: Реклама на 107 FM.
2: Наша погода.
3: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже малооблачно, температура воздуха днем плюс 27 градусов. Слабый северо-восточный ветер, атмосферное давление ниже нормы, геомагнитная обстановка спокойная.

0: цветы обтор.
1: Воронеж, Ленинский проспект, 177, телефон 299-0070. Новосибирская, 19, телефон 256-0055.
2: Саженцы плодовых и декоративных культур, рассада клубники в Бобяковском плодопитомнике. Не пропустите время посадки. Телефон 2-565-525. 2-565-525.
3: 21 и 22 мая в Воронеже пройдет «Зодчество ВРН» – главный форум Центральной России про архитектуру и городское развитие вновь на площадках Воронежского концертного зала и Советской площади. Тема форума – «Отцы и дети». Вместе с горожанами, экспертами и властью обсудим, как выстроить диалог между разными поколениями профессионалов, что сохранить в городской среде, от чего пора отказаться. В программе форум-выставка «Строительная неделя Черноземья», фестиваль «Зодчество дети» и еще много интересного. Участие бесплатное. Программа и регистрация на сайте zodchestvovrn.ru. Приходите изучать и исследовать город вместе. 21 и 22 мая на «Зодчество ВРН». Аудитория 0+.
4: В живописной Воронежской Нагорной Дубраве, где воздух чист, а природа вдохновляет, вас ждет настоящий оазис гармонии и оздоровления. Санаторий имени Горького. Песчаный пляж и уютная зеленая территория, современный бассейн и новый номерной фонд, опытные врачи, новейшее медицинское оборудование и широкий спектр процедур помогут укрепить здоровье и зарядиться энергией. Экскурсии и развлечения не дадут скучать ни минуту. Санаторий имени Горького – это перезагрузка для тела и души. Ваше идеальное лето начинается в санатории имени Горького. Заказывайте путевки прямо сейчас по телефону 8 800 201 63 13. 8 800 201 63 13. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Планируете строительство или ремонт? Компания «Протек» предлагает все необходимое. Строительные смеси, цемент, ОСП, утеплители, трубы, крепеж, кровельные и отделочные материалы. В наличии качественная продукция для любых задач. От мелкого ремонта до крупного строительства. «Протек» – все для стройки в одном месте. Телефон в Воронеже 2-100-100. Медицинские осмотры в мегаклинике. Справки для устройства на работу и поступления в учебное заведение в мегаклинике. Больничные листы и все виды анализов в мегаклинике. Телефон в Воронеже 229-0203.
6: Имеются противопоказания, необходима консультация с врачом.
7: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
8: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: наши новости.
1: В студии Павел Рыжиков. Здравствуйте. На оперативном совещании в Рио губернатора Сергея Трухачева глава Кантемировского района Владимир Покусаев доложил о развитии аппаратно-программного комплекса «Безопасный город». В декабре 2025 в районе ввели в эксплуатацию 123 камеры видеонаблюдения. В условиях приграничья система обеспечивает контроль въездных групп, дорожной сети и общественных территорий. Благодаря видеонаблюдению уже установлены личности курьеров, похищавших деньги в рамках мошеннических схем. Выявлены скрытые участники ДТП, задержаны лица, совершившие кражи имущества. Сохраненный видеоматериал служит доказательной базой. Глава района отметил, что для повышения эффективности требуется внедрение интеллектуальных функций распознавания лиц и номеров с помощью искусственного интеллекта. Сергей Трухачев одобрил инициативу. Глава Богучарского муниципального района Валерий Кузнецов сложил полномочия. Решение принято по собственному желанию и утверждено Советом народных депутатов на очередном заседании. Валерий Кузнецов возглавлял Богучарский район с апреля 2012-го. Его общий стаж госслужбы более 44 лет. Как на заседании Совета отметил министр внутренней политики Лена Дерганова, благодаря профессионализму и огромному опыту у Валерия Кузнецова приграничный район добивался высоких показателей по ряду направлений даже в условиях СВО. На заседании Валерию Кузнецову торжественно вручили почетную грамоту Совета народных депутатов. В Воронежской области зафиксирован заметный рост номинальной зарплаты в первом квартале 2026 года. По данным Воронежстата, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, номинальный доход жителей региона увеличился на 14,2%, достиг 76 839 рублей. Реальная зарплата за этот же период выросла на 8,2%. Положительная динамика доходов повлияла на оборот розничной торговли. За первые три месяца 2026 воронежцы потратили в магазинах более 247 миллиардов рублей, на 6,8% больше, чем за тот же период 2025-го. 24 мая, Международный день парков и заповедников, на Петровской набережной состоится масштабная экологическая акция. 22 негосударственные образовательные организации региона объединятся, чтобы высадить 30 серебристых елей. После экологической акции гостей ждет благотворительный фестиваль и ярмарка регионального отделения Ассоциации негосударственного образования Воронежской области на Адмиралтейской площади. В программе мастер-классы, спортивные активности, анимации для детей, сувениры, ручной работы, домашние угощения. Все собранные средства направят в кризисный центр «Право голоса». Еще губернатор Александр Гусев в социальных сетях анонсировал 15-й Платоновский фестиваль, который пройдет в Воронеже с 30 по 28 июня. Фестиваль вновь объединит громкие имена и талантливую молодежь. Жители и гости региона ждут впечатляющие спектакли, концерты, литературные встречи, книжные ярмарки, написал глава региона. Откроется форум представлением уличных театров в парке Алые Паруса с участием около 10 российских коллективов. В программе также постановки ведущих московских театров, включая легендарный Вахтанговский, а также спектакли из Краснодара и Сергиева Посада. Международный их статус подтвердят артисты из Колумбии, Мексики, Конго и Венгрии. Подробная программа на сайте platonofest.ru. Это были новости региона.
2: С Международного дня защиты детей к десятилетию благотворительного фонда «Дорога жизни» наше радио и Останкинская телебашня представляют фестиваль «Музыка жизни». Объединяя тысячи сердец, ведущие артисты и музыканты соберутся вместе, чтобы помочь детям, оказавшимся в сложной жизненной ситуации. Приходите всей семьей и подарите тепло и заботу тем, кто в ней нуждается. 7 июня с полудня у Останкинской телебашни. Бесплатный вход по предварительной регистрации на наши.ру. И пусть сердца звучат в унисон с добротой. 0+.
3: Наше радио. Сделано в России.

0: Шоу дня. Дмитрий Ленский и Алиса Вокс на нашем радио.
1: Добрый день, дорогие друзья.
2: Здравствуйте, здравствуйте.
1: Здравствуйте. Вот я сейчас изучаю, знаешь что?
2: Что?
1: А в какие города поедут в этом году, в 2026 году, всякие мировые звезды.
2: А зачем ты это делаешь?
1: А вот. Ага. Вот интересно.
2: Так.
1: Потому что интересно.
2: И куда я поеду?
1: Ты, не знаю, куда ты поедешь, но обнаружила я, что, оказывается, огромное количество в Сербии, в Белграде, огромное количество концертов. И туда можно попасть, насколько я помню, без визы.
2: Я не знаю, ну нашим или кому? Или всем?
1: Русским нашим.
2: А, русским. Ну,
1: взять
2: я понял,
1: и поехать в Сербию,
2: ну, хорошо,
1: на какие-нибудь концерты мировых звезд.
2: Ну ладно, вот, что, Сербия.
1: У меня, кстати, знаешь, какой вопрос? А вот кто-нибудь из наших слушателей, вы ездили на концерты каких-нибудь вот мировых звезд где-нибудь не в России, так, чтобы специально выбрались из дома, сделали визу, купили билеты, оформили ту самую, как это, отель, и поехали на концерт какой-нибудь мировой звезды в какой-нибудь...
2: Ну, там Шакира-Шакира в Мексику, да.
1: На Шакиру-Шакиру в Мексику. Вот. Поделитесь, пожалуйста, опытом. Расскажите, как это было, если это было, и что оправдало, что не оправдало ваши ожидания. Вот так.
2: Интересно. Что да. может не оправдать выступление?
1: Слушай,
2: с другой стороны, слушай.
1: Все может быть.
2: Я слышал, куда там, где у нас там выступать любят там различные поп-исполнители.

0: Букинг, а также звездные гости. Ресторатор-владелец Васильчуки Ресторан Групп Алексей Васильчук. Автор бестселлера «Пиши, сокращай» Максим Ильяхов. Олимпийская чемпионка Мария Киселева. Участие бесплатное. Регистрируйтесь на форум stolya.ru.
1: Мероприятие проводится при поддержке правительства Воронежской области, Гражданского собрания «Лидер», Министерства предпринимательства, торговли и туризма Воронежской области и Центра «Мой бизнес». 12+. Генеральный ТВ-партнер телеканал ТВ «Губерния».
2: Семейная парикмахерская «Остужева 6». Место, куда приходят всей семьей. Мужские и женские стрижки и прически, окрашивание, детский зал с мультиками, уход за лицом, маникюр и педикюр, солярий. Воронеж, Остужева 6. Телефон 222-90-99. Код города 473.
3: В Омской области введен режим чрезвычайной ситуации из-за природных пожаров.
4: В Забайкале действуют сотни очагов.
3: В Центральной России с приходом весны начались природные пожары.
5: Мы рассказываем об этом в новостях каждый год. Но мы знаем, что приход весны – это всего лишь факторы погоды. Ветер и солнце. От них лес не загорается. Истинной причиной почти всех природных пожаров является человек. Остановите поджоги. Остановите огонь.
6: Телефон рекламной службы «Наше радио» Воронеж. 290-0707. Код города.

0: Шоу дня. Дмитрий Ленский и Алиса Вокс на нашем радио.
1: Да, дорогие друзья, я спросила, как вы ездили или не ездили куда-нибудь. Ну, лучше ездили, да, как вы ездили куда-нибудь в другую страну на концерт специально кого-нибудь. И какие у вас впечатления? Слетали с мужем на Скорпов в Мюнхен из экономии. Авиабилеты за бонусные мили, билеты на концерт втрое дешевле, чем на них же в Москве. Плюс круто находить единомышленников в музыке без национальной принадлежности, пишет нам Маха.
2: Ну, кстати, прикольно. Ездили на концерт корейской группы «Чего Stray Kids» в Корею, Таиланд и Индонезию. Ого! Вот, потрясающее впечатление. А вот пребывание в самих странах, кроме концертов, показалось прекрасным.
1: С друзьями ездили на концерт Limp Bizkit в Алмату из Омска. Это лучший концерт, что я видел, если не считать пляс Сибири на берегах Невы в 98 году. Визы не надо, дорога быстрая. 2 часа на машине от Петропавловска и два на самолете. Алмата – шикарный город, люблю его с детства. Поездка того стоила, это ярчайшее впечатление за последние лет 10, пишет нам Андрей, Андрею 45. Спасибо.
2: Так, дальше. Про Рамштайн читали? Читали? Mm-mm. Нет, пожалуйста. Привет. Сын моего другана мотался недавно в Казахстан на солиста Рамштайн. Как его там? Да, Тиль его зовут. Все правильно. Вот, специально и поймал рыбу, которую он кидал которую он кидает на каждом концерте. А я хочу в Стамбуле кого-нибудь поймать. Ну, кстати, да, мы же ездим, ну так, иногда в отпуска, там люди выступают, почему бы туда тоже не сходить. Вот, не только же лазить на эти самые пирамиды или сидеть в аквапарке и мальчик, тубир, плиз.
1: Можно на концерт. Какие пирамиды в Стамбуле, расскажи.
2: Я условно говорю. Я про Египет имел в виду.
1: Привет, наши. Да, были когда-то хорошие времена. Ездил на КИС в Сан-Диего, останавливался у бывшей жены. Как удобно. Слушайте, у вас там бывшая жена есть в Сан-Диего, припасенная. Барселону на AC/DC останавливался у двоюродного брата. Нифига, вы раскидали, а? По всей необъятной планете. И на машине в Берлин на Guns N' Roses останавливался у мотоциклетных друзей, пишет нам дружелюбный Кирилл из Москвы.
2: Кирилл, понятно.
1: Молодец. Так, друзья, коммуникабельный.
2: Да, а это хорошо. И да, бывшие жены, и родственники, видите, поддерживайте связь. Я уже своих там не знаю, там дальше двоюродных уже никого родственников не знаю. Так, друзья, пишите, пожалуйста, где вы были за границей на концерте? Ну, на концертах. И как вам вообще впечатление? Вот так ли, как здесь у нас? Пишите через наших ботов в ваших мессенджерах.

0: Наша реклама.
1: Бывает, руки не доходят до самого важного. Но с кредиткой Platinum можно не откладывать все на потом. Ведь лето не ждет. В этом весь ты. Оформи кредитную карту Platinum с лимитированным дизайном и бесплатным обслуживанием навсегда. Т-банк. Он такой один.
2: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам». Кредитные карты. Кредитная карта Platinum. Срок акции. Бесплатное обслуживание по карте Platinum. Май-июнь 2026. С 13 мая по 21 июня 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
3: Хотите идеальный газон без усилий? Робот-газонокосилка «Зимани» косит участок самостоятельно, пока вы отдыхаете и проводите время со своей семьей. Неважно, ровная лужайка или участок с разнотравьем. «Зимани» уверенно справится. Весь модельный ряд на сайте zimani.ru. Отдыхайте, пока техника работает за вас.
4: С каждым годом наши города и села страны меняются к лучшему. Появляются многофункциональные парки, уютные набережные, обновляются центральные площади и дворовые пространства. За создание комфортной и безопасной городской среды в России отвечает национальный проект «Инфраструктура для жизни». Что уже сделано и как именно решения горожан могут повлиять на эти изменения? Обсудим в новой рубрике «Пространство для жизни». С 13

0: Шоу дня. Дмитрий Ленский и Алиса Вокс на нашем радио.
1: Алиса Михайловна,
2: да.
1: Я знаю, что ты добрый человек.
2: Да?
1: Не хочешь? Да.
2: Ладно.
1: Ну, окей, ладно. Условно добры. Все мы слегка условно добры. Не хочешь спасти одного из бегемотов Пабло Эскобара? Их 80 штук, и сейчас не знаю, чего с ними делать.
2: А, это те, которые расплодились бесконтрольно.
1: Да, абсолютно. Mm-hmm. И сейчас из-за них там гибнут ламантины, выдры, бобры, и вообще они съедают все и гадят везде.
2: Прям как кролики в Австралии.
1: Только это бегемот.
2: Да.
1: Вот, и там, и не в Австралии, а на противоположной стороне, получается.
2: Да.
1: Не хочешь спасти одного из них куда-нибудь? Взять на поруки?
2: Мне будут пособие по содержанию бегемотика платить, а то я тут одного уже вон взяла.
1: Это ты сейчас на кого киваешь?
2: На тебя.
1: Он же недавно курить бросил. Вот, зря ты так его называешь.
2: Я
1: бегемотиком.
2: На тебя показываю, буквально двумя пальцами.
1: А, понятно. И в чем вы меня взяли на поруки, простите?
2: Дорогие друзья, все хорошее когда-нибудь заканчивается.
1: Заметьте, вам еще сейчас говорить ровно минуту. Давайте.
2: Да, я это учитываю.
1: Сейчас Алиса Михайловна покажет просто мастерство красноречия. Я умолкаю, всем счастливо. Пока-пока. Погнали, Алиса Михайловна.
2: Дорогие друзья, все хорошее когда-нибудь заканчивается. И наш дневной эфир с Дмитрием Сергеевичем Ленским плавно, медленно, но верно тоже подходит к концу. В завершение нашего дневного эфира хочу напомнить, что уже в ближайшее воскресенье, 24 мая, у меня состоится джазовый концерт вместе с квартетом Олега и Натальи Бутман. Состоится он в клубе Игоря Бутмана на Таганке. Начало 19 часов. Прозвучат мои авторские песни в джазовой обработке. Прозвучит классическая, ну, классика джаза. Прозвучат мировые хиты. А также советская эстрада. Все это в виртуознейшем исполнении известных джазовых музыкантов. Это я сейчас не про себя, а как раз про семейство Бутманов. Дорогие друзья, приходите, пожалуйста, билетов еще немножечко есть. Мы передаем наши нагретые нашими горячими телами стулья нашим вечерним коллегам. Три раза сказал слово «наше». Впереди шоу 10 баллов. Пока-пока.
0: Шоу дня на нашем радио. Наша радио. Реклама на 107FM. Наша погода.
3: По данным ГИСМИТИО, сегодня в Воронеже малооблачно. Температура воздуха днем плюс 27 градусов.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: Здравствуйте, друзья, и добро пожаловать в компанию «10-бального шоу».
2: Здравствуйте, дорогие друзья. Вас приветствуют короли вечернего радиоэфира. Большое спасибо Дмитрию Сергеевичу, Алисе Михайловне. И до встречи уже завтра. А у нас с вами впереди прекрасный, знойный, практически летний вечерок.
1: Абсолютно летний. Абсолютно.
2: Так и хочется достать мангал, достать шампуры.
1: Повесить этот гамак.
2: Студии надпись «Все ушли». И где-нибудь во дворе.
1: Все ушли на озеро.
2: Все ушли купаться, да. И куда-нибудь к воде, чтобы вот пахло этим лучком, который румянится на углях, чтобы пахло шашлычком, вот отгоняя каких-то ос.
1: Комариков уже появились.
2: Комариков, немножко. Да, держать в руке эту одноразовую тарелочку, там кусочка 4 этого мяса,
1: да,
2: лучок,
1: кетчуп,
2: пару кусочков черного хлеба.
1: Да, красиво заговорил.
2: Редисочка,
1: давай оставим эту тему,
2: огурчик.
1: Пожалуй, на третий час нашего.
2: Да. Здравствуйте, добрые, проверенные друзья.
1: Всегалактически известного шоу.
2: Надеемся, у вас прекрасное настроение. И начнем мы традиционно с переклички. Давайте начнем перекличку так, сегодня. Ну, мы как-то обычно пытаемся как-то людей раздробить на некие составляющие. Кто уже сегодня обедал, а кто еще сегодня не обедал?
1: Мне кажется, все должны были уже.
2: А может быть, кто-то сегодня заработался и сегодня без обеда.
1: Все может быть, да, давайте.
2: Поэтому вот если есть среди наших добрых проверенных
1: например,
2: друзей.
1: Пишем так: я Иван, я обедал. И да. Можно и город какой, в каком Иван отобедал.
2: Я написать. Степан, я пообедал два раза.
1: А я Маша, я...
2: Я на диете и до ужина не. Может быть такое. В общем, ждем, ребят, кто сегодня обедал, кто еще не обедал. Пишите через сайт наш.ру, пишите через наших ботов в мессенджере. Будем рады вашим сообщениям.
0: Реклама на 107 FM. Внимание! В садовом центре «Диантус» рассада по низким ценам. Саженцы роз от 169 рублей. Город Воронеж, Карпинского, 39А. Телефон 202-04-10. Сильный бизнес в сильном регионе. Предпринимательский форум «Столя». 26-27 мая. Воронеж. Мариотт отель. Более 25 секций. 50+ спикеров. Живые кейсы и нетворкинг. А также звездные гости. Ресторатор-владелец Васильчуки Ресторан Групп. Алексей Васильчук. Автор бестселлера «Пиши, сокращай». Максим Ильяхов. Олимпийская чемпионка. Мария Киселева. Участие бесплатное. Регистрируйтесь на форум stolya.ru. Мероприятие проводится при поддержке правительства Воронежской области, Гражданского собрания «Лидер», Министерства предпринимательства, торговли и туризма Воронежской области и Центра «Мой бизнес». 12+. Генеральный ТВ-партнер телеканал ТВ-Губерния.
3: Вадим Самойлов, Агата

Кристи. Легенда русского рока с оркестром. Это не вечер при свечах, это настоящий симфорок. Ваши любимые песни, грандиозное шоу, мощное звучание, крутые музыканты. Все по-честному. Легенда. Ждем всех 4 июня 2026 года в МТС Лайв Холл Воронеж.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: И готовы пригласить вас побороться за титул «Умника дня» в первом раунде. У вас будет возможность, между прочим, выбрать себе экзаменатора.
2: Так, есть ли кодовая фраза?
1: Ты знаешь, ну она как-то, не знаю, я хотел что-то про работу придумать. Вспоминались мне самые разные великие слова великих людей. Что-то пришел в голову такой вариант, что человек это, вернее, профессионал, это человек, который может делать свою работу, даже когда у него нет настроения. Давайте будет звучать так. Чувак без настроения.
2: Чувак.
1: Чувак
2: без настроения. Ребята, автор 15-го сообщения будет первым игроком. Ждем ваши заявки через сайт наш.ру, либо через боты в мессенджерах, как вам удобнее.
0: Наше радио.

0: Успеть за 60 секунд.
1: И давайте начинать первый раунд игры. И первым за титул «Умника дня» поборется Алексей. Давайте знакомимся. Алексей, здравствуйте.
2: Здравствуйте, Алексей.
3: Да, добрый день.
2: Итак, Алексей, начнем с главного. Андрей Германович или Игорь Владимирович, с кем хотите провести следующую минуту?
3: Давайте с Андреем.
1: Давайте, спасибо за оказанное доверие.
2: Минута времени, 10 вопросов, начнем первый раунд, поехали.
1: В каком году Белка и Стрелка летали в космос?
3: По... 60-й.
1: Правильно. Существует ли в Российской Федерации орден Пирогова?
3: Нет.
1: Существует. А какая страна является родиной напитка Фанта?
3: Фанта. Германия.
1: Правильно. Антигероем какого мультсериала является Мегавольт?
3: Мегавольт?
1: Да.
3: Не знаю дальше.
1: Черный плащ. Сколько острых углов у прямоугольной трапеции?
3: Два.
1: Одно. Один, вернее. Является ли химический элемент углерод металлом?
3: Нет.
1: Правильно. В каком из человеческих органов находится хвостатое ядро?
3: Глаз.
1: Голова. Кто является автором стихотворения «Мы с Тамарой ходим парой»?
3: Борцо.
1: Правильно. В каком субъекте Российской Федерации находится город Альметьевск?
3: Амурская область.
1: Татарстан.
2: Татарстан. Подводим итоги. 4 из 9 фиксируем. Хороший результат. Спасибо большое, Алексей. Хорошего продолжения вам дня. И в скором времени мы пригласим второго игрока. Дадим ему минуту времени и шанс забрать себе титул.
0: Наше радио.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: И если готовы бороться за титул «Умника дня» во втором раунде, сейчас самое время взять в руки гаджет и отправить нам, а может быть и не гаджет, а может прямо за компьютером.
2: Да как угодно.
1: Да как хотите, так отправляйте. Главное, нам нужна вторая кодовая фраза, напарник.
2: Ну, раз уж ты обращался там к чувакам, да, единственный чувак, которого я знаю, это персонаж фильма «Большой Лебовски». И я оттуда цитату возьму.
1: Давай.
2: Погодите, давайте я объясню. Я не мистер Лебовски. Это вы мистер Лебовски, а я чувак. Так меня и зовите. Еще можно ваше чувачество, чувакер, ну или там Эль Чувачино, если вы не любите краткость. Эль Чувачино, ребята.
1: Эль Чувачино, хорошо звучит.
2: Эль, да. Чувачино, это будет вторая кодовая фраза. Мы ждем ее через сайт наш.ру, либо через наших ботов в мессенджере. Присылайте, автор 15-го сообщения. Эль Чувачино будет вторым игроком.
0: Наша реклама.
3: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки-мостики и нервы на комиссию? Забудь! Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ». Услуги оказывают ООО «А7», ООО «А71» и ООО «А7-агент». Более подробная информация на сайте а7.ру.
4: Когда решать проще, чем ждать. Когда все и моменты условия складываются в вашу пользу. Этой весной все говорит в пользу «Лада». Остается только действовать здесь и сейчас. И пусть дорога становится комфортнее, цели ближе, настроение ярче. Почувствуйте это уже с первых километров вместе с «Лада». Набирайте обороты этой весной. Специальные выгодные условия на весь модельный ряд «Лада» уже сейчас. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
5: Первые шаги. Первая любовь. Первый отпуск. Первое бронирование со скидкой 10% с промокодом «Море» на Суточно.ру.
6: Суточно.ру. Найдем, где остановиться.
7: 6+.
8: Бывает, руки не доходят до самого важного. Но с кредиткой Platinum можно не откладывать все на потом. Ведь лето не ждет. В этом весь ты. Оформи кредитную карту Platinum с лимитированным дизайном и бесплатным обслуживанием навсегда. Т-банк. Он такой один.
9: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам». Кредитные карты. Кредитная карта Platinum. Срок акции. Бесплатное обслуживание по карте Platinum. Май-июнь 2026. С 13 мая по 21 июня 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
10: 23 мая. Санкт-Петербург. Ледовый дворец. Наши в городе. В честь 25-летия нашего радио в Санкт-Петербурге. В честь 45-летия Ленинградского рок-клуба. Все легенды нашей музыки на одной сцене. Участники фестиваля. Алиса, Вячеслав Бутусов и Орден Славы. Симфокино. Авиа. Пикник. Не пропусти. Главное музыкальное событие весны. Все наши будут там. Билеты на сайте evofond.ru. ФРК «Ева». Санкт-Петербург. ОГРН 1207. 8507-21. 16+.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве. Плюс 7-495-925-04-44.
4: Наше радио.

0: успеть за 60 секунд.
1: Ну и же очень скоро мы узнаем, кому же достанется сегодня титул. Во втором раунде примет участие Глеб. Давайте знакомимся.
2: Здравствуйте, Глеб.
1: Здравствуйте.
3: Здравствуйте, мы с вами играли позавчера.
1: Вот видите, как вам везет.
2: Так, и как
3: мне
2: вам?
3: Понравилось, давайте еще.
1: А вы проиграли или выиграли? Ну, судя по всему, вы проиграли.
3: Мы выиграли с Игорем Владимировичем. У меня было 85, по-моему.
2: Во как. Так, хорошо, так. Глеб, давайте посмотрим, что будет в этот раз. У нас минута времени, 10 вопросов, поехали. Кто из древнегреческих героев добыл золотое руно?
3: Ясон.
2: Правильно. В каком субъекте Российской Федерации находится город Стерлитамак?
3: Башкирия.
2: Верно. Кто является автором строки «Кто трусы ребятам шьет?» Ну, конечно, не пилот.
3: Маяковский.
2: Михалков. Является ли химический элемент фосфор металлом?
3: Нет, не является.
2: Правильно. В каком из человеческих органов находится стекловидное тело?
3: Глаз.
2: Правильно. Сколько острых углов у прямоугольного треугольника?
3: Три.
2: Два. Антигероиней какого мультсериала является Магика де Гипноз?
3: Дальше.
2: Утиные истории. Какая страна является родиной напитка Швепс?
3: Германия.
2: Швейцария. Существует ли в Российской Федерации Орден Дружбы Народов?
3: Да.
2: Нет. 9 вопросов задано, 4 верных ответа получено. И сегодня у нас ничья, товарищи. С чем я вас и поздравляю. Алексей, Глеб, мы вам титул один
1: сейчас
2: на двоих.
1: Сейчас все выдадим.
2: Будьте любезны.
1: Не один на двоих, а каждому персонально свой.
2: Можно и так сказать. Да, а ты хорошо, а ты молодец, Андрей Германович.
1: Двоих это... Но это не наш метод, напарник.
2: Это правда. Что, ребята, время игры закончилось, но если у вас есть желание поотвечать на вопросики или нет возможности сделать это в эфире, напомню, что у вас всегда под рукой есть мобильный гаджет. Вот так вот, в этом гаджете вы можете открыть Messenger Max или открыть социальную сеть ВКонтакте, в поиске там прям вбить «Умник дня». Все, вот в два слова «Умник дня». Подписаться на сообщество или канал, в зависимости от того, где вы это будете делать, и ежедневно, по будням, получать дюжину вопросов разной категории сложности. Кроме того, познавательные, добрые, позитивные мемасики и какую-то познавательную информацию, я ее пока что в мессенджере Макс публикую. Это, собственно, я все делаю, то есть примерно те же самые вопросы, которые вы слышите в игре «Успеть за 60 секунд», я публикую в Максе и ВКонтакте. Кроме того, в Максе есть такой бонус, ну, потому что там не очень удобно отвечать на вопросы, пока еще не допилили механизм до конца. Вот. Есть информация относительно того, что... какой сегодня день? Ну, так, знаете, для тех, чтобы... Для тех, кому нужен повод.
1: А я знаю, что сегодня за день. Сегодня среда.
2: Ну, можно и так. Сегодня вообще на самом деле день рождения джинсов.
1: Серьезно?
2: Потому что в 1873 году...
1: Штраус.
2: Совершенно верно.
1: Лёва.
2: Леви Штраус, основатель компании Levi Strauss & Company, получил лицензию на единоличное право производства брюк с заклепками на карманах. И день этот считается официальным днем рождения джинсов. Ну, если вам этого мало, то, пожалуйста, день рождения Наре де Бальзака.
1: Но...
2: Прекраснейший французский писатель, романист. Не помню, что уже читал у него... Сейчас бы со Стендалем бы чего-нибудь не напутать.
1: Давай еще что сегодня.
2: А, пожалуйста, в этот день родился Алексей Петрович Моресьев. Советский военный летчик-истребитель, герой Советского Союза, полковник, прототип того самого Алексея Моресьева из повести о настоящем человеке Бориса Полевого. Так что, ребят, вот подобного рода информацию вы можете получать. Кто родился, что за день, подписавшись на канал «Умник дня» в мессенджере Макс. Ну, а если вам это не нужно, вы просто хотите вопросики, чтобы так это тыкать в экран смартфона и узнавать, верно, неверно вы дали ответ, то вам прямая дорога в социальную сеть ВКонтакте. Напомню, там тоже все ищется по запросу «Умник дня». Подписывайтесь, добавляйтесь и развлекайте свое удовольствие.
0: Наше радио.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: И напарник уже рассказал о трех событиях, которые можно сегодня, так сказать, отметить. Есть еще одно событие. Сегодня Всемирный день врача-травматолога.
2: Поэтому желаю всем нам поменьше встречаться с представителями этой благородной профессии.
1: Ну, а представители этой благородной профессии мы поздравляем с профессиональным праздником. И добавить здесь нечего.
2: Ну, за лангет. На самом деле, с праздником вас, дорогие травматологи, поменьше вам нас, а нам поменьше вас. Наверное, вот это будет самое лучшее пожелание.
0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио. Наша радио. Реклама на 107 FM. Наша погода.
3: По данным Гисметео, завтра в Воронеже малооблачно. Температура воздуха днем плюс 28 градусов. Ветер северо-восточный, слабый. Атмосферное давление ниже нормы. Геомагнитная обстановка спокойная.
4: Саженцы плодовых и декоративных культур. Рассада клубники в Бабяковском плодопитомнике. Не пропустите время посадки. Телефон 2-565-525. 2-565-525.
5: Группа «Звери» в Воронеже. 8 июня. Ледовый дворец юбилейный. Билеты на сайте zve.ru. Русел Даут. Украин 119-762-701-7147. Город Ярославль. Улица Балтийская, дом 3, квартира 77. 13+.
6: Неоклассик Оркестр приглашает на идеальное музыкальное свидание в атмосфере 3000 свечей. 20 мая. Филармония. 6+.
7: Сестра с мужем в Воронежскую область переехали. Где работу найти?
8: Сын из армии вернулся. Куда работать идти?
9: Дочь техникум закончила. Кто без опыта, на работу возьмет.
10: Жизненные ситуации бывают разные. Но с трудоустройством мы сможем вам помочь. На Агроэко требуются жиловщицы, разборщицы субпродуктов, обвальщики и другие сотрудники. Вы не останетесь без работы и без действительно хорошей зарплаты. Агроэко. 8 800 333 47 00.
11: Если вы профессиональный мастер по поклейке обоев, Обойный мир приглашает вас к сотрудничеству. Мы работаем с качественными обоями от классики до модных дизайнерских коллекций. Для вас честные цены и стабильные бонусы. Подробности партнерской программы узнавайте по телефону в городе Воронеж 260-60-50.
12: Планируете строительство или ремонт? Компания «Протек» предлагает все необходимое. Строительные смеси, цемент, ОСП, утеплители, трубы, крепеж, кровельные и отделочные материалы. В наличии качественная продукция для любых задач. От мелкого ремонта до крупного строительства. «Протек» – все для стройки в одном месте. Телефон в Воронеже 2-100-100.
13: Вадим Самойлов, Агата Кристи. Легенда русского рока с оркестром. Это не вечер при свечах, это настоящий симфорок. Ваши любимые песни, грандиозное шоу, мощное звучание, крутые музыканты. Все по-честному. Легенда. Ждем всех 4 июня 2026 года в МТС Лайф Холл Воронеж. Возрастное ограничение 16+.
14: Медицинские осмотры в мегаклинике. Справки для устройства на работу и поступления в учебные заведения в мегаклинике. Больничные листы и все виды анализов в мегаклинике. Телефон в Воронеже 229-02-03.
15: Имеются противопоказания, необходима консультация с врачом.
16: Инди, свежий звук и атмосфера. Новая программа «Акустическая кухня» с Кириллом Неоном. Четверг, 20.12. На нашем радио в Воронеже.
17: В Омской области введен режим чрезвычайной ситуации из-за природных пожаров.
18: В Забайкале действуют сотни очагов.
17: В Центральной России с приходом весны начались природные пожары.
19: Мы рассказываем об этом в новостях каждый год. Но мы знаем, что приход весны – это всего лишь факторы погоды. Ветер и солнце. От них лес не загорается. Истинной причиной почти всех природных пожаров является человек. Остановите поджоги. Остановите огонь.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: «Кривая линия». НСН решает проблему слушателей еженедельно в эфире четырех радиостанций.
1: Здравствуйте. Социальный проект Национальной службы новостей «Кривая линия» в середине мая получает все больше обращений жителей деревень и дачников, которые не могут доехать к своим домам из-за бездорожья. Так, жители поселка Павлова гора в Ярославской области тонут в лужах даже на внедорожниках. Тем временем спортсмены Санкт-Петербурга озабочены другой проблемой. Здесь закрывается скалодром, который не имеет аналогов. На нем тренировались и дети, и сборная России. Деревня Павлова гора находится примерно в 90 километрах от Ярославля. Местным жителям обещали отремонтировать дорогу до села Хмельники, которую продавили большегрузы. Однако ВОЗ и ныне там. По дороге ни пройти, ни проехать.
2: От Демьянска до Хмельников должны были отремонтировать асфальтовое покрытие. И от Хмельников до Павловой горы должны были положить новый асфальт, так как его там вообще не было никогда. И что-то отложили в нижний ящик на долгое время. Все будет, потом бац, резко. Перенесли, пока неизвестно на когда. Там на УАЗике-то ездить страшно. Есть еще одна на федеральную трассу М8, но там с летом, зимой еще можно ездить, когда сухо. А вот весной и осенью вообще не проехать. Там тонары ходят, самосвалы, дорога настолько убитая. Я приезжаю к теще, ставлю свою Вольву, и на УАЗике мы ездим к моей маме, потому что, не проехать.
1: Мы попросили власти Ярославской области разобраться, кто забыл об обещаниях починить дорогу. А в Санкт-Петербурге бьют в колокола спортсмены-скалолазы. В городе 8 лет работал скалодром с уникальными 17-метровыми объектами. Теперь он должен закрыться из-за проблем с арендой. В итоге без места для тренировок останутся тысячи спортсменов, в том числе сборной России, которую недавно вновь допустили до международных соревнований.
3: Это превратилось в социально значимый объект регионального масштаба. Не только для любителей, но и для профессиональных спортсменов и вообще для спорта профессионального в целом в нашей стране. С учетом того, что скалолазание стало олимпийским видом спорта, в 2020 году. У нас подобного рода скалодромов на европейскую часть России всего три. Один пока еще не разобран в Петербурге, один в Москве, ЦСКА, и один в Воронеже. На северо-западный регион это единственный такой скалодром, уникальный, где в том числе тренировалась постоянно сборная Российской Федерации. Сейчас наших атлетов вернули, снова позволили им выступать на международной арене, а у нас лишаются куча детей, спортсменов, спортивных школ, и они просто остаются без возможности проводить тренировки в данной дисциплине.
1: Мы обратились в Министерство спорта России к властям Санкт-Петербурга с просьбой разобраться в этом парадоксе. Для того, чтобы отправить жалобу в «Кривую линию», следует заполнить форму в одноименном разделе на сайте nsn.fm. О самых сложных и актуальных проблемах мы расскажем на сайте и в эфире сразу четырех радиостанций. «Кривую линию» НСН слушает более чем в 100 городах России. Мы вам поможем.
0: «Кривая линия». НСН решает проблемы. nsn.fm.
4: В эфире радиоканал «Радио Губерния». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия L, номер FS-77-74-367 от 19 ноября 2018 года. Для детей старше 12 лет.
5: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня» и «Дорога домой» станет интересной.
6: 18 часов и 4 минуты в столице Черноземья. Добрый вечер, дорогие друзья. Здравствуйте. И, как всегда, добро пожаловать в очередной музыкально-информационный час на нашем радио. Это программа «Тема дня». Мы, как всегда, говорим и показываем. Говорим на 107 FM, показываем на нашей страничке ВКонтакте, наше радио в Воронеж. Там началась прямая трансляция всего происходящего. Ну, а в студии сегодня министр промышленности и транспорта в Воронежской области Сергей Хлызов. Сергей Олегович, добрый вечер.
7: Добрый вечер, Никита.
6: Ну, давайте начнем, наверное, с того, что буквально на днях вы выступали на семинаре в Москве в рамках международной выставки «Металлообработка», и там говорили о региональной поддержке роботизации и новом законе, который Воронеж единственный в стране сейчас разрабатывает. Вот очень интригует. Давайте начнем с этого. Цели, задачи, какие ставит перед собой этот новый закон о поддержке роботизации, который у нас в регионе разрабатывается.
7: Ну, во-первых, спасибо большое, что даете вот такую возможность об этом рассказать. Действительно, впервые удалось выступить на вот такой федеральной площадке. И, собственно, интерес был вызван как раз той разработкой этого закона, который у нас в пилотируемом режиме в единственном субъекте в Воронежской области происходит. Предпосылками к этому, конечно, являются... прежде всего, те задачи и цели, которые у нас стоят не только перед регионом, но и перед всей страной, это повышение производительности труда и активное стимулирование всех предприятий промышленности именно как раз к тому, чтобы максимально повысить производительность внутри. Путем чего? Путем внедрения автоматизированных каких-то решений, в том числе путем внедрения каких-то роботизированных комплексов. Ну, а для того, чтобы это достаточно интенсивно двигалось, мы в регионе начали этот закон по поручению нашего губернатора разрабатывать. Соответственно, об этом мы и на выставке рассказали. То есть, поделились нашим опытом, рассказали о том, как фактически пришли к этому, какое место сейчас вообще регион занимает с точки зрения роботизации и по темпам, и по количеству внедренных роботизированных решений. Ну, немножечко остановились на критериях, которые есть, уже в законе, в проекте закона.
6: Нет, просто чтобы иметь представление. То есть, для меня, я думаю, что для многих из наших радиослушателей закон о роботизации – это что-то из серии законов... что робот не должен навредить человеку. Вот что такое.
7: Это как правило, да.
6: А здесь что?
7: Здесь мы говорим о создании такой атмосферы, которая будет стимулировать наших производственников быстрее внедрять эти решения. То есть мы готовы поддерживать максимально, и предоставляя налоговые льготы, и там, допустим, какие-то меры государственной поддержки уникального характера, уникального направления, и посредством нашего регионального фонда развития промышленности, с тем, чтобы все-таки повысить производительность труда на производственных предприятиях.
6: Ну, чтобы это в первую очередь внедрялось, да? Было желание это внедрить.
7: А вот это все повлечет за собой здесь комплекс следующих таких эффективных последствий для предприятий возникает. Это и снижение там себестоимости, и снижение брака, то есть повышение качества продукции. То есть это такой мультипликативный эффект достаточно большой будет, получается. Поэтому, собственно, внедрение закон, он верхнеуровневый. Дальше идут подзаконные акты, которые будут как раз позволять нашим производителям этим механизмом активно пользоваться.
6: А вот логичный вопрос, а для всех ли предприятий роботизация подходит? Все ли могут в этой программе принимать участие?
7: Мы в первую очередь ориентировали вообще роботизация или автоматизация, то есть вопросы реализации решений по повышению производительности, оно касается всех отраслей. Но вот конкретно этот закон у нас направлен на обрабатывающее производство. То есть, предприятия промышленности, которые относятся к разделу ЦАКВЭДа нашего общероссийского классификатора видов экономической деятельности. То есть, все фактически промышленные предприятия имеют возможность участвовать. Я даже больше скажу, мы там классифицировали и категории предприятий по... их крупности. То есть, это могут быть и малые компании, средние. Малые, и средние, и крупные компании могут принимать участие в этих проектах. То есть, вплоть до того, что если компания приобретает одного значит, одну единицу роботизированную, это уже как бы возможность участия в подобного рода проектах. У нас, конечно, будет такая история, которая связана с реестром проектов, которые связаны с роботизацией. То есть, этот закон предусматривает под собой вот создание этого реестра, и в этот реестр мы будем включать эти проекты, соответственно, экспертным советом. Будем рассматривать эти проекты, будем смотреть эффективность. То есть, безусловно, нас интересует, чтобы эти проекты были не ради того, что купил робот, и он там пылится, а чтобы он действительно приносил пользу предприятию, чтобы росла производительность в конечном итоге и повышалось качество продукта.
6: Ну, может, и не пылится, а не по назначению используется. Вот это тоже... Что-нибудь да придумают наши кулибины. Ну, понятно. Мы вот с чего начали, дорогие друзья. Прямо сейчас прервемся. 18 часов и 10 минут в столице Черноземья. Соответственно, прямо сейчас начнется у нас небольшой рекламный блок. Сегодня в студии министр промышленности и транспорта Воронежской области Сергей Хлызов. Ну, вот начали с роботизации, автоматизации производства в Воронежской области, закона, который у нас только разрабатывается, что, в принципе, ну, наверное, как пилотный мы, что ли, регион получается, да?
7: Абсолютно пилотный.
6: А практика может пойти уже...
7: Если, я даже больше скажу, его уже, значит, точно к нам присматриваются, потому что, как бы, нигде такого нет. А если он у нас взлетит, а мы уверены, что он взлетит, то точно его будут тиражировать, и мы будем его точно продвигать.
6: Прервемся вот на этой приятной ноте, и совсем скоро продолжим, не переключайтесь.

0: Рамштайн, Куин и других групп в исполнении оркестра. 26 мая, 19.00, ДКЖ. Билеты на сайте eyfaria.pro. Скидка по промокоду радио 20%. Организатор концерта и реализация билетов ИП Сидорова Жанна Роттена. Украина, ПО 224-210-4035-491, 12+. Год Воронеж, 2026 год.
1: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
2: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55. Код города 473.
3: Тема дня. Вечернее шоу с Никитой Кочерговым. Кочерговым.

0: Проверено временем.
1: 18 часов и 16 минут в столице Черноземья. Это что касается времени, что касается гостя. В студии министр промышленности и транспорта Воронежской области. Сегодня с нами Сергей Хлызов. Пока вы стоите в пробках, мы вам отчитываемся, можно сказать, по поводу того, что у нас происходит в плане роботизации, автоматизации производства в Воронежской области. Вот мы начали с того, что у нас разрабатывается и специальный закон, который как раз-таки помогает внедрять на предприятия эти роботизированные производства. И речь идет не только о каких-то крупных. Да? Вот самое главное, что под программы, соответственно, попадают и малые предприятия.
2: Да, ну, как я, собственно, уже сказал, что фактически мы закон подготовили для того, чтобы в программах по роботизации участвовали и малые компании, и средние, и крупные компании. Ведь важно, значит, ведь важно же не просто, как сказать, поддерживать, ну, только крупняк.

0: да, неважно. Важно вовлекать всю отрасль, а она у нас представлена всеми, значит, размерностями компании, то есть и крупные, и малые, и средние, и микро даже компании. И важно же как бы создать здесь условия, для того, чтобы компания, которая начинает внедрять решение роботизированное, она получила от этого эффект. Вот малая компания, если она пойдет в эту программу, эффекта не получит, будет негативный результат, то ее уже повторно сразу ввести в реализацию этой программы будет достаточно сложно. Она, если придет к этому, ну, спустя какой-то период, 2-3 года там, и так далее. Вот важно здесь как раз создавать условия. А для этого как раз мы и первое, мы критерии подбираем, да, то есть до 20 миллионов рублей и срок реализации проекта до года от 20 до 80 миллионов рублей проект по реализации, значит, роботизированных решений сроком до 3 лет и свыше уже 80 миллионов рублей со сроком до 5 лет. То есть, это уже более крупные компании будут реализовывать эти решения.
1: А если вот, позвольте, уточню конкретно по продукции выпускаемой, что это может быть? Вот, что могут быть за компании?
0: Все, что угодно. То есть, как бы, независимо от того, это даже может быть не продукт, это может быть даже какая-то технологическая операция. То есть, если заусенцы там постоянно там есть работа по зачистке, да, то есть, робота тоже можно какого-то на этот процесс поставить, потому что все равно человек, он, ему свойственно уставать. Робот этот может выполнять эту работу методично 24/7, постоянно, без остановки. И, собственно говоря, важно, чтобы следующий этап технологического цикла, он тоже был расшит, чтобы после первичного техпроцесса, где там робот задействован, не возникало вот этого столпотворения, и там следующий процесс опять торможение происходит. Вот поэтому мы и говорим о комплексном проекте. Значит, пусть он будет разделен на несколько этапов. Там первый этап какой-то, да, мы внедрили робота, следующий этап внедрили робота, но в конечном итоге мы вышли на эффект, на эффективность. Ведь важно же не просто нам робота приобрести, поставить и как-то...
1: И отчитаться.
0: Да, но есть, да, понятно, поручение президента, плотность роботизации, вхождение в топ-25 стран, оно само собой получится, когда мы активно будем в эту работу входить, но при этом еще и будем видеть эффект. Потому что, как я уже сказал, компания, которая первый раз поставила робот, начала, запустила, получила эффект, ее потом не надо зазывать. Ее не надо будет к этому, значит, ну, активно тащить. Они сами уже будут понимать, что где, в каком месте его можно будет воткнуть. Естественно, способствовать вот этому всему процессу роботизации нам должны такие организации, как региональный центр компетенции. Он способствует этому, кстати говоря, анализируя вот узкие места. То есть, компании должны входить в проект повышения производительности труда. Это очень важно как раз. Есть программа Минпромторга России, там, где федеральный центр компетенции, он проводит анализ непосредственно по узким местам и где можно внедрять конкретно роботизированное решение. Причем дает заключение с конкретными даже предложениями по тем роботам, которые производятся в Российской Федерации. А у нас такие тоже как бы есть.
1: Ну, то есть...
0: Еще, знаете, Никит, вот если можно, очень важно понимать, что самостоятельно компания вряд ли сможет реализовать проект. Важно еще, чтобы был интегратор, правильный интегратор подобранный, который поможет, значит, внедрить роботизированное решение, и тогда будет положительный эффект.
1: А почему вряд ли сможет? Тут, ну, вот вы сказали, у меня сразу возникает вопрос, да, а чьи роботы это будут? Вы сказали, что могут быть и отечественные,
0: и зарубежные.
1: Да. А почему внедрить-то будет сложно?
0: А потому что вообще запуск робота, робот – это не станок, который включил в розетку и там с малыми настройками, он начал там точить деталь, да, если мы говорим про обрабатывающий центр.
1: А тут всю цепочку.
0: Робот, да? – это подготовка оснастки. То есть, ее надо, значит, под определенный процесс, соответственно, спроектировать и изготовить. Робот – это программное обеспечение, которое будет также настроено на выполнение той или иной операции. Ну и, соответственно, увязка в полный цикл технологического процесса – это тоже задача, это комплексная задача. Поэтому мы и говорим не просто робот, а роботизированный комплекс в составе возникает. И это должны делать соответствующие специалисты. А у нас здесь, кстати говоря, в законодательстве российском пробел. Об этом я, кстати говоря, сказал на металлообработке, значит, на выставке. И дал предложение нашим коллегам с федерального министерства с тем, чтобы, значит, во-первых, должна быть конкретная стратегия развития робототехники там, в периоде там, 10-15 лет. Два, это вот устранение как раз пробела с справочником профессий. У нас действительно фактически институты не готовят тех специалистов, которые нужны для там, внедрения роботизированных решений. То есть, нету такой специальности, как, ну, скажем, инженер по внедрению роботизированных систем.
1: То есть, чтобы было понятно, привести-то мы можем, а что с ним дальше делать?
0: Да, что дальше делать? Вот, и вот либо взращивают этих специалистов так называемые компании инженерные, да, это интеграторы. У нас, кстати, в регионе они есть, можно вот, да, сказать, по направлению сварки, прям с большими компетенциями. И по направлению кузнечно-прессового оборудования и сервисных роботов у нас есть соответствующие компетенции. Вот. И, соответственно...
1: Ну, соответственно, вот я сейчас задумался, а в каком количестве нужны эти специалисты? Ведь, наверное, не в... тысячах, не в десятках тысяч.
0: Именно в тысячах. Именно в тысячах. Ведь компаний у нас огромное количество. Давайте представим. У нас только в нашем регионе около 4000 производственных предприятий.
1: Ну, представим, что не все сразу будут,
0: представим,
1: конечно.
0: Не все сразу. Крупных, средних, там около 300, ну, плюс, там плюс-минус, да, где-то в этих границах. Но, тем не менее, вот 300 и каждое внедрение роботизированного решения предполагает под собой как раз срок от года до там, 5 лет, то есть в зависимости от сложности проектов.
1: Ну, интеграторов... В общем, один специалист лет через 300 дойдет
0: вот,
1: до...
0: Вот и представляем, да, то есть у нас на всю страну около 120 интеграторов, на всю страну. Поэтому сейчас, конечно же, важно вот эти компании инженерные, интеграционные, их взращивать, их, значит, с успешными кейсами из них составлять реестр. То есть, мы вышли с инициативой на федерацию с тем, чтобы был сформирован как раз некий федеральный реестр компаний-интеграторов. Это как раз обезопасит в некотором смысле производителей от недобросовестных оказателей услуг, вот так скажем, да, по внедрению этих решений. Чтобы как раз не получился того казуса, о котором я говорил в начале, что неудачная реализация, нет эффекта, и потом ты не пойдешь в эту работу. А здесь уже с успешными кейсами можно как раз и двигаться вперед.
1: Да, дорогие друзья, вот мотайте на ус, мы вам тут, собственно, в лице Сергея Олеговича подкидываем, в принципе, бизнес-идею, как можно свои компетенции взять, улучшить и применить на благо региона, на благо Отечества. А если вернуться все-таки к тем компаниям, а вы обозначили количество, это порядка 4000 только в нашем регионе, многие, насколько я понимаю, если вы все-таки 4000 обозначили, значит, многие попадают под критерии, да, вот заявленные. Что помимо налоговых льгот вот от вас прозвучало? Что
0: еще? По мерам поддержки.
1: Да.
0: Ну, смотрите, по мерам поддержки мы предполагаем вообще широкий такой пул. Это, значит, и субсидиарная поддержка предполагается, возможно, по первоначальному лизинговому платежу, то есть, если компания, допустим, принимает для себя решение приобретения робота через лизинговую компанию, ну, значит, будем выходить с таким предложением. Если компания принимает решение приобретения через кредитное учреждение, то есть, через банк, значит, в рамках там какого-нибудь кредитных каких-то программ, мы сможем компенсировать какую-то часть процентной ставки по, соответственно, этому взятому кредиту на реализацию.
1: Мы
0: это регион, это я имею в виду. Вообще, оператором этой программы после того, как закон будет принят, будет Министерство промышленности и транспорта Камчатской области. То есть, фактически, мы будем основными и с высокой степенью вероятности вторым нашим участником этой программы реализации будет еще Министерство сельского хозяйства. То есть, потому что как бы, здесь тоже есть переработчики, которые также внедряют в свои процессы роботизированные решения. Но большинство все-таки акведов, они у нас, поэтому мы будем, вероятно, главной площадкой в этом вопросе. Помимо этих субсидий, есть возможность получения, значит, государственной гарантии. Значит, есть возможность получения, значит, займ. У нас мы как раз разрабатываем сейчас совместно с региональным фондом развития промышленности совершенно новую программу, новый стандарт будет по этому направлению выпущен. Мы его даже запустим прямо вот сразу, как, скорее всего, закон выйдет прямо в ближайшее время, который предусматривает возможность получения займа от 10 до 100 миллионов рублей, и ставка у нас даже ниже, чем по основным нашим программам инвестор-развития, технологическому развитию, там, где у нас ставка сейчас 5%, и то низкая. Uh-huh. Но у нас будет еще ниже. Мы, значит, предполагаем, что для большинства компаний это будет 4%, и для компаний, которые, значит, все-таки относятся к ответственному бизнесу, это КГ-рейтинг наш знаменитый, значит, там, где по количеству баллов свыше 91, там мы дадим возможность и 3% ставку. Ну, ответственный бизнес у нас всегда должен поддерживаться, и мы как бы готовы способствовать этому.
1: Мы уже вынуждены с вами заканчивать, но есть еще один вопрос. Вот вы заговорили о специалистах в области внедрения всей этой темы, настройки и вообще завязывания всего процесса. А что касается специалистов, которые готовятся вот прямо сейчас, специалисты для будущего, вот на ваш взгляд, проблемы, ну, так или иначе, они озвучиваются и в СМИ, что вот кто-то не хочет идти на завод, кто-то выбирает для себя там условное блогерство вместо того, чтобы работать руками или своей головой, придумывая, создавая какие-то новые идеи. Вот что нужно сделать, на ваш взгляд, чтобы привлечь молодежь на заводы?
0: Ну, надо сказать, кстати, блогерство профессиональное, если человек действительно этим занимается и узконаправленно, там, кстати говоря, тоже надо очень много работать, очень много узнавать.
1: Безусловно. Но
0: вот. А если тут мы говорим про промышленность...
1: Да, про диванное вот, блогерство.
0: Да, про диванное точно нет. Значит, если мы говорим про то, чтобы все-таки молодежь двигалась на предприятии, все-таки немножечко смотрела в сторону заводов, мне кажется, надо больше показывать эти предприятия, больше вовлекать молодежь вот в подобные мероприятия. У нас, кстати говоря, регион участвует в открытой промышленности. Мы достаточно успешно выступаем и попали в финал открытой промышленности. Это такой блок, который реализуется агентством стратегических инициатив. Вот сейчас фактически будет финальный блок проходить в Амурской области в рамках российско-китайского форума. Значит, и там, кстати говоря, ряд предприятий наших будут показывать свои проекты, которые они реализуют в рамках промышленности, в рамках промышленного туризма. Uh-huh. И вот когда на предприятие ребята приходят и смотрят, и видят, что изготавливает наша воронежская промышленность, видят, что говорят сами работники предприятия, когда они восхищаются тем, что продукт, они имеют отношение к тому продукту, который они производят, угу. Это уже вызывает определенное, как сказать, желание тоже быть причастным к созданию. Представьте, вы приходите на завод, на там авиационный, и видите, что вот борт номер один, и ты приложил руку к созданию этого, да, или какую-нибудь радиостанцию изготавливаешь, или какого-то робота, и ты это делаешь.
1: То есть, в общем, как это работает, надо понять, влюбиться в это, и тогда уже есть шанс, что вот он, пожалуйста, на наших глазах родился новый специалист. Ну, в будущем, конечно. Да, заинтересовать это главное. Ну, и будем надеяться, что для некоторых, по крайней мере, из наших радиослушателей, мы полезную информацию сегодня донесли. Ну, а для всех остальных, которые, может быть, и не имеют никакого отношения и ни к каким предприятиям, хотя я сомневаюсь, в очередной раз напомнили, что регион живет в том числе и такими перспективами, и это очень круто. Спасибо большое, что нашли время, пришли к нам в студию. Министр промышленности и транспорта в Воронежской области Сергей Хлызов сегодня был с нами в прямом эфире. 18 часов и почти 33, да вот они, 33 минуты в столице Черноземья. Дорогие друзья, всем приятного вечера. На сегодня мы заканчиваем, а завтра, как всегда, в 18.04 появимся в эфире. Счастливо, пока.
2: Радио. Так звучит наше. Наша реклама.
3: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
2: Забудь. Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ». Услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7-агент. Более подробная информация на сайте а7.ру.
4: Когда решать проще, чем ждать. Когда все и моменты условия складываются в вашу пользу. Этой весной все говорит в пользу «Лада». Остается только действовать здесь и сейчас. И пусть дорога становится комфортнее, цели ближе, настроение ярче. Почувствуйте это уже с первых километров вместе с «Лада». Набирайте обороты этой весной. Специальные выгодные условия на весь модельный ряд «Лада» уже сейчас. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
5: Квартиру сниму на Суточно.ру. Квартиру сниму на Суточно.ру. Квартиру сниму на Суточно.ру.
6: Квартиру сниму на Суточно.ру.
7: Хотите идеальный газон без усилий? Робот-газонокосилка «Зимани» косит участок самостоятельно, пока вы отдыхаете и проводите время со своей семьей. Неважно, ровная лужайка или участок с разнотравьем. «Зимани» уверенно справится. Весь модельный ряд на сайте zimani.ru. Отдыхайте, пока техника работает за вас.
8: Уважаемые пассажиры, прослушайте важное объявление. Т2 отменяет роуминг. Теперь для вас бесплатный безлимитный интернет и звонки домой без доплат на 15 дней. Экипаж Т2 желает вам приятного роуминга.
9: Подробнее на t2.ru.
10: Раз. Мощь. 2. Комфорт. 3. Технологии. И 4 тоже есть. И это ваш уникальный шанс. Только в мае. Премиальный кроссовер JQ J8 на специально выгодных условиях. Выделяйтесь в городском потоке на стильном кроссовере. Ощутите абсолютный комфорт и технологичность. И уверенно чувствуйте себя на любых дорогах и на любых поворотах. JQ J8. Уверенный. Это по-настоящему.
3: Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru. Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
2: Забудь. Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ.
3: При участии ПАО «Банк ПСБ». Услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7-агент. Более подробная информация на сайте а7.ру.
11: С каждым годом наши города и села страны меняются к лучшему. Появляются многофункциональные парки, уютные набережные, обновляются центральные площади и дворовые пространства. За создание комфортной и безопасной городской среды в России отвечает национальный проект «Инфраструктура для жизни». Что уже сделано и как именно решения горожан могут повлиять на эти изменения? Обсудим в новой рубрике «Пространство для жизни». С 13 мая до 1 июня по понедельникам, средам и пятницам в эфире утреннего шоу.
12: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7 495 925 04 44.
13: Наши новости.
14: В студии Павел Рыжиков. Здравствуйте. На оперативном совещании в РИО губернатора Сергея Трухачева глава Кантемировского района Владимир Покусаев доложил о развитии аппаратно-программного комплекса «Безопасный город». В декабре 2025-го в районе ввели в эксплуатацию 123 камеры видеонаблюдения. В условиях приграничья система обеспечивает контроль въездных групп, дорожной сети и общественных территорий. Благодаря видеонаблюдению уже установлены личности курьеров, похищавших деньги в рамках мошеннических схем. Выявлены скрытые участники ДТП, задержаны лица, совершившие кражу имущества. Сохраненный видеоматериал служит доказательной базой. Глава района отметил, что для повышения эффективности требуется внедрение интеллектуальных функций распознавания лиц и номеров с помощью искусственного интеллекта. Сергей Трухачев одобрил инициативу. Глава Богучарского муниципального района Валерий Кузнецов сложил полномочия. Решение принято по собственному желанию и утверждено Советом народных депутатов на очередном заседании. Валерий Кузнецов возглавлял Богучарский район с апреля 2012-го. Его общий стаж госслужбы более 44 лет. Как на заседании Совета отметил министр внутренней политики Лена Дерганова, благодаря профессионализму и огромному опыту у Валерия Кузнецова приграничный район добивался высоких показателей по ряду направлений даже в условиях СВО. На заседании Валерию Кузнецову торжественно вручили почетный грамоту Совета народных депутатов. В Воронежской области зафиксирован заметный рост номинальной зарплаты в первом квартале 2026 года. По данным Воронежстата, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, номинальный доход жителей региона увеличился на 14,2%, достиг 76 839 рублей. Реальная зарплата за этот же период выросла на 8,2%. Положительная динамика доходов повлияла на оборот розничной торговли. За первые три месяца 2026 воронежцы потратили в магазинах более 247 миллиардов рублей, на 6,8%. Это больше, чем за тот же период 2025-го. 24 мая, Международный день парков и заповедников, на Петровской набережной состоится масштабная экологическая акция. 22 негосударственные образовательные организации региона объединятся, чтобы высадить 30 серебристых елей. После экологической акции гостей ждет благотворительный фестиваль и ярмарка регионального отделения Ассоциации негосударственного образования Воронежской области на Адмиралтейской площади. В программе мастер-классы, спортивные активности, анимации для детей, сувениры, ручной работы, домашние угощения. Все собранные средства направят в кризисный центр «Право голоса». Еще губернатор Александр Гусев в социальных сетях анонсировал 15-й Платоновский фестиваль, который пройдет в Воронеже с 30 по 28 июня. Фестиваль вновь объединит громкие имена и талантливую молодежь. Жители и гости региона ждут впечатляющие спектакли, концерты, литературные встречи, книжные ярмарки, написал глава региона. Откроется форум представлением уличных театров в парке «Алые паруса» с участием около 10 российских коллективов. В программе также постановки ведущих московских театров, включая легендарный «Вахтанговский», а также спектакли из Краснодара и Сергиева Посада. Международный статус подтвердят артисты из Колумбии, Мексики, Конго и Венгрии. Подробная программа на сайте platonofest.ru. Это были новости региона.
15: Наше радио сделано в России.

0: Реклама на 107FM. Наша погода.
1: По данным Гисметео, завтра в Воронеже малооблачно. Температура воздуха днем плюс 28 градусов. Ветер северо-восточный, слабый. Атмосферное давление ниже нормы. Геомагнитная обстановка спокойная.

0: Секретный обзор.
1: Воронеж, Ленинский проспект, 177, телефон 299-0070. Новосибирская, 19, телефон 256-0055.
2: Саженцы плодовых и декоративных культур, рассада клубники в Бабяковском плодопитомнике. Не пропустите время посадки. Телефон 2-565-525. 2-565-525.
3: Группа «Звери» в Воронеже. 8 июня. Ледовый дворец юбилейный. Билеты на сайте zve.ru.
4: Усилд аут. Угрын 119-762-701-71-47. Город Ярославль. Улица Балтийская, дом 3, квартира 77. 13+.
5: Неоклассик оркестр приглашает на идеальное музыкальное свидание в атмосфере 3000 свечей. 20 мая. Филармония. 6+.
6: В живописной Воронежской Нагорной Дубраве, где воздух чист, а природа вдохновляет, вас ждет настоящий оазис гармонии и оздоровления. Санаторий имени Горького, песчаный пляж и уютная зеленая территория, современный бассейн и новый номерной фонд, опытные врачи, новейшее медицинское оборудование и широкий спектр процедур помогут укрепить здоровье и зарядиться энергией. Экскурсии и развлечения не дадут скучать ни минуту. Санаторий имени Горького – это перезагрузка для тела и души. Ваше идеальное лето начинается в санатории имени Горького. Заказывайте путевки прямо сейчас по телефону 8-800-201-63-13. 8-800-201-63-13. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
7: Весна требует легкости и открытой обуви. В клинике варикоза «Нет» в Воронеже избавляют от варикоза без операций, скальпеля и долгой реабилитации. Только современные технологии и опытные врачи. Верните легкость своей походке. Звоните по телефону в Воронеже 205-04-45. 205-04-45. Варикоза «Нет». Здоровые ноги украшают.
8: ООО «Варикоза «Нет» Центр». Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Читайте в свежем номере газеты «Коммуна».
10: Эксклюзивное интервью воронежца Владислава Голдина, который играет в самой престижной баскетбольной лиге мира. Во сколько обойдутся выпускные вечера в детских садах и школах Воронежа? Почему воронежцы перестали закупаться в гипермаркетах? На чем можно покататься по Воронежскому водохранилищу? Как изменились правила приема в вузы в этом году? Спрашивайте газету «Коммуна» каждую среду во всех газетных киосках города и оформляйте подписку в почтовых отделениях.
9: Аудитория 12+.
11: Инди, свежий звук и атмосфера. Новая программа «Акустическая кухня» с Кириллом Неоном. Четверг, 20.12. На нашем радио в Воронеже.
12: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55. Код города 473.
13: «Наше радио».

0: эфире радиоканал «Наше радио» для детей старше 12 лет.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов. Владимир Путин завершил официальный визит в Китай по приглашению председателя КНР Си Цзиньпина. По данным новостного агрегатора СМИ-2, это главная новость часа. Президент России поднялся на борт самолета и покинул Пекин. Сегодня состоялись переговоры лидеров двух стран в узком и широком форматах. По их итогам стороны подписали около 40 двусторонних документов. Личные лидеры завизировали 21. В их число вошли заявления об укреплении всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия, а также декларация о становлении многополярного мира между народных отношений нового типа. Путин заявил о нацеленности соглашения Москвы и Пекина на экономику. Си Цзиньпин добавил, что торговый обмен между Россией и Китаем уже третий год подряд превышает отметку в 200 миллиардов долларов. Украина продолжает существовать исключительно благодаря бесперебойным поставкам западного оружия и военной техники, заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте. По его словам, страна не сможет выжить без постоянного потока американских вооружений. Рютте подчеркнул, что в первую очередь Киеву необходимы системы противоракетной обороны. Ранее газета «Нью-Йорк Таймс» отметила, что Европа утратила влияние на конфликт на Украине. В связи с этим ей ничего не остается, кроме как финансировать украинскую армию, чтобы та могла продержаться еще какое-то время. Росреестр назвал неверной появившуюся информацию о рисках изъятия почти 100 тысяч земельных участков, которые заброшены или используются не по назначению. По данным ведомства, в прошлом году было объявлено около 91 тысячи предостережений о недопустимости нарушения обязательных требований в отношении таких участков. При этом такие объявления лишь профилактические меры, подчеркнули в Росреестре. Они не могут считаться основаниями для изъятия земельного участка. Только уполномоченные органы власти могут обратиться в суд с требованием об изъятии земли. В марте прошлого года в силу вступил закон об освоении земельных участков, которые расположены в границах населенных пунктов, садовых и огородных участков. Он дает собственникам участков 3 года на освоение земли. Суперфинал Кубка России рассудит самый молодой судья в истории турнира. Главным арбитром матча «Спартак-Краснодар» назначен 28-летний Инал Танашев, сообщил Российский футбольный союз. Всего 2 года назад Танашев работал на матчах второй лиги, а в качестве главного судьи в РПЛ дебютировал в июле прошлого года. Суперфинал Кубка России пройдет в Лужниках 24 мая. Книга о поэте Александре Блоке и его жене Любови, дочери Дмитрия Менделеева, выйдет в этом году в издательстве «Молодая гвардия». Об этом сообщила автор, поэт, прозаик Екатерина Барбаняга в Екатеринбурге. Там проходит 20-й городской фестиваль книги и чтений «Читай Екатеринбург». Встречи с читателями проводят российские писатели Яна Вагнер, Павел Басинский, Алексей Сальников, Анна Бастер и другие. Популярный телеграм-канал «Радио.НСН» переехал в мессенджер «Макс». Найти нас просто. Набирайте в поиске 3 латинские буквы «НСН» и нажимайте кнопку «Подписаться».
1: Национальная служба новостей. Свидетельство о регистрации средства массовой информации «Наше радио». Л номер ФС-77-88-692 от 2 декабря 2024 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая посредством радиовещания радиоканала «Наше радио», предназначена для лиц старше 12 лет. «Наше радио» предупреждает. Курение и употребление алкоголя вредят вашему здоровью.
3: С сегодняшнего дня прошу считать меня...

0: «Тест-драйв» по-нашему.
1: Ну, а что вы хотели? Среда вечер, у нас это традиция.
2: Да, мы смотрим, что происходит в мире.
1: Сегодня будем смотреть втроем, у нас сегодня будет гость. Будем говорить про новый автомобиль, между прочим, который появился. И автомобиль, который будет, скажем так, ну, в массовом сегменте, я думаю, что доступный. По крайней мере, доступный, будем вот так говорить.
2: Буквально через пару минут...
1: Да, напарник, я предлагаю нам сейчас прерваться. А потом давай, уже давай, начать давай, наш разговор прямо вместе с гостем.
0: Реклама на 107FM. Внимание! В садовом центре «Диантус» рассада по низким ценам. Саженцы роз от 169 рублей. Город Воронеж, Карпинского, 39А. Телефон 202-04-10.
3: Международный фестиваль «Мультпрактика» пройдет в Воронеже с 22 по 24 мая. Премьеры мультфильмов со всего мира, творческие встречи, лекции и мастер-классы. Все бесплатно. Ждем всех в кинотеатре «Синема Парк» и парках города. Билеты бронируй на сайте kassir.ru. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, губернатора и правительства Воронежской области без возрастных ограничений.
4: В связи с расширением «Агроэко» приглашает на работу механизаторов. Средняя заработная плата – 160 тысяч рублей. Автослесарей – зарплата до 70 тысяч рублей. А также водителей категории «С» «Е» – заработная плата до 150 тысяч рублей. «Агроэко» гарантирует фиксированную зарплату в зимний период, годовую премию по результатам работы, профессиональное обучение и развитие, обновляемые автопарк и своевременные ремонты. Звони 8 800 333 47 00. Стань частью команды «Созидателей».
5: Если вы профессиональный мастер по поклейке обоев, «Обойный мир» приглашает вас к сотрудничеству. Мы работаем с качественными обоями от классики до модных дизайнерских коллекций. Для вас честные цены и стабильные бонусы. Подробности партнерской программы узнавайте по телефону в городе Воронеж. 260 60 50.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж». 255 45 55. Код города 473.

0: «Тест-драйв» по-нашему.
1: Семья – это самое ценное, что есть в жизни каждого человека. Любимых и родных хочется радовать. Флагманский семиместный кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Tenet T8 за 3 миллиона 480 тысяч рублей. Цена на модель Tenet T8 – комплектация Prime 2025 года выпуска. Подробности и запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru.
2: Илья Перминов у нас сегодня в гостях, операционный директор бренда Tenet. Илья, добрый вечер.
3: Добрый вечер.
2: Ну что, вас можно поздравить?
3: Спасибо.
2: Сегодня это произошло, правильно я понимаю?
3: Абсолютно верно.
2: Так, ну рассказывайте.
3: Прямо сейчас это происходит. Сегодня мы объявили о расширении нашей линейки автомобилей Tenet T4. И сегодня у нас стартуют продажи автомобиля Tenet T4L. Прямо сейчас автомобили грузятся на автовозы и начинают поступать в дилерские центры.
2: А куда первыми приедут?
3: Туда, где ближе.
2: Да?
3: Конечно, да.
2: Но,
3: физику не обмануть.
2: Да, бывает, знаете, бывает так, что какой-то определенный дилер, вот ему первому придут в подарок практически. Но я так понимаю, нет, все равно логистика есть.
3: Конечно.
2: Логистика. А давайте, может быть, в двух словах, какие планы на этот автомобиль? То есть какие прогнозы, кто, наверное, будет первым покупателем этой машины? И, о ценах я предлагаю поставить такую небольшую, оставить интригу, попозже поговорим.
3: Да, все верно. Давайте поговорим все-таки об автомобиле. Еще раз, это расширение линейки Tenet T4. Но здесь, наверное, лучше говорить не расширение, а удлинение. Потому что Tenet T4L, он прежде всего отличается от T4 габаритами. Он унаследовал у Tenet T4 надежные проверенные агрегаты, 1,5-литровый турбированный мотор, 6-ступенчатую роботизированную коробку. И он стал больше, потому что наши клиенты были очень довольны Tenet 4, но по опросам они желали бы приобрести, чтобы он был чуть больше. Вот. И это мы им как раз предложили.
2: Ну, наверное, у нашего покупателя вообще всегда есть желание, чтобы машина была еще чуть больше. Или есть где-то все-таки вот ограничение по длине?
3: Ну, конечно, ограничение есть, но мы предлагаем автомобили уже в семействе среднеразмерных кроссоверов. Tenet T4 – это компактный кроссовер. Среднеразмерные кроссоверы отличаются тем, что у них более емкий багажник, собственно, в T4L он вырос на 135 литров по сравнению с T4, что очень практично.
2: Но вот те, кто не может понять, что такое 135 литров, просто представь себе отдельно стоящий 135 пакетов молока. То есть это вот такой вот объем, это очень приличный объем. Илья, я правильно понимаю, что все-таки у нас, когда покупают автомобиль, цена само собой, да, это, конечно, решающий фактор, но тем не менее наш покупатель пытается все равно вот такого универсального солдата себе взять, чтобы он был и вроде бы и не очень дорогой, и достаточно надежный, и еще и все-таки достаточно просторный.
3: Да, абсолютно верно. И это очень важно, именно универсальность для наших клиентов. Они это ищут в нашей продукции и находят. Собственно, поэтому мы предлагаем кроссоверы. У нас, напоминаю, до недавнего времени, до сегодня было 3 кроссовера, теперь у нас их 4. И они находятся в самых емких сегментах. Компактные, среднеразмерные и полноразмерные.
2: Ну, про кроссоверы мы сейчас еще про другие поговорим. А, наверное, перед тем, как прибраться, у меня есть маленький вопросик. Автомобили поехали уже к дилерам. Когда на тест-драйв уже можно будет приехать? Ну, примерно хотя бы так, чтобы тем, кто заинтересовался, чтобы они следили.
3: Через неделю уже тест-драйвные автомобили начнут поступать опять же к тем дилерам, которые у нас просто логистически находятся ближе, но в течение месяца мы насытим все дилерские центры тест-драйвными автомобилями.
2: Здорово. Давайте ненадолго прервемся, а потом продолжим наш разговор.
0: Наше радио.

0: Тест-драйв по-нашему.
1: Ну и давайте продолжим нашу беседу. Илья Перминов у нас сегодня в гостях, операционный директор бренда Tenet. Илья, у меня вот такой вопрос. А вот чем, собственно, Т4 отличается, вернее, чем новинка отличается от хорошо уже известного Т4?
2: Ну, еще раз повторю, конечно же, габариты, увеличенный багажник. Но и мы также внесли ряд таких дополнительных приятных опций, улучшений. Ну, в частности, новая модель оснащена 18-дюймовыми колесами против 17-дюймовых у Т4. Возможность регулировки подголовников тоже очень достаточно комфортная такая и безопасная опция. 6 динамиков против 4. Современная телематика, то есть можно с помощью приложения получать данные об автомобиле и дистанционный запуск.
1: А у Т4 нету, да, дистанционного запуска?
2: Там было, но немножко по-другому реализовано. Ага. Здесь более продвинутая система. И что самое, думаю, важное будет оценено нашими потребителями, автомобиль сертифицирован с использованием тягово-сцепного устройства или, попросту говоря, фаркопа.
1: По-народному фаркопа.
2: Да, и можно буксировать прицепы до 750 килограмм.
1: Ну, это, мне кажется, это очень хорошая новость, потому что все-таки такие автомобили рассматривают люди, у которых есть загородные дома, которые куда-то отправляются, и, по большому счету, вот купить автомобиль и понимать, что не можешь поставить на него ничего сертифицированное, и тебя рано или поздно начнут, даже если ты как-то поставишь это все дергать. То есть в этих случаях, конечно, это спасение, когда есть некая опция от производителей, все это можно сделать абсолютно законно, легально, и даже потом при перепродаже автомобиля или не дергаться на этот счет, чтобы человеку на учет не поставят, или ему что-то там. Так, фаркоп — это здорово. Есть ли еще какие-то отличия? Цветовая гамма та же?
2: Четыре цвета. Мы здесь ограничились самыми популярными цветами. Это белый, серый,
1: черный.
2: И, конечно же, добавили энергии красный.
1: Красный цвет. Там, кстати говоря, очень хороший, очень насыщенный,
2: очень
1: приятный,
2: яркий, да,
1: цвет. Так, давайте мы сейчас ненадолго прервемся, потому что вопросов еще очень много по другим автомобилям.
0: Наше радио.

0: Тест-драйв по-нашему.
1: Давайте продолжим наш разговор. Илья, у меня вот такой вот вопрос. На самом деле, еще в 2025 году о бренде практически никто ничего не знал. И вообще это редкость, когда головокружительный взлет происходит вот просто в какие-то, ну не знаю, в считанные месяцы. Это даже годами это назвать нельзя. А в чем эффект? Это эффект рынка, эффект правильного, не знаю, выбора модельного ряда. Ну вот расскажите про некие такие, простите, за штамп слагаемые успеха, да?
2: Да, мы молодой бренд, с момента продаж, начала продаж прошло 8 месяцев, и за 8 месяцев мы уже продали более 70 тысяч автомобилей, хороший результат.
1: Это не то, что хороший результат,
2: отмечать. Доля рынка более 10%, то есть мы в топ-3. Слагаемый успех, это, конечно, сотрудничество двух компаний. Это восточного партнера компании Defitu, технологического агрегатора, и российского холдинга АГР. Это первое сотрудничество. Второе, это, конечно, правильный, прагматичный выбор модельного ряда. Мы сразу предложили три кроссовера самых популярных сегментов, и они резко завоевали доверие потребителей, потому что и Т4, и Т7 стали лидерами своих сегментов, а Т8, он в тройке находится. Вот. И мы сейчас расширяем нашу линейку, усиливаем наше присутствие. И говоря о слагаемых успехах, нельзя, конечно, не отметить коллектив, как и наших китайских партнеров, так и российский коллектив. Это очень такой сплоченный коллектив, заряженный на результат. И с российской стороны у нас более половины сотрудников имеют более 10-летний опыт работы в автомобильном бизнесе.
1: Ну, это достойно. А есть ли какие-то планы по, не знаю, ну, расширению рынка, да? Вот, собственно, как вы планируете, какой процент, какую долю рынка занять?
2: Мы, как я уже сказал, мы вошли в тройку лидеров, точнее, ворвались. И наша основная задача – это удержаться. То есть нам нужно доказать всем и прежде всего себе, что это не случайно. Это не конъюнктурный какой-то всплеск, это мы пришли надолго, и наши результаты, они действительно в долгую.
1: Вот смотрите, Т7, да, по сути, это там локомотив, такой определенный хит продаж. Собственно, в чем успех именно этой модели? Потому что, ну, я так понимаю, она вам очень сильно сразу помогла захватить определенный рынок.
2: Да, и 70 тысяч автомобилей, половина.
1: Половина.
2: Да, чуть более половины, это Т7. Это с этой модели, собственно, мы начали наше производство локальное, производство полного цикла в Калуге. И в этом году, за первые 4 месяца, Т7 стал лидером, абсолютным лидером по продажам среди всех кроссоверов в России. И прежде всего, конечно, за счет своих потребительских свойств. Опять же, это среднеразмерный кроссовер, это самый популярный вид сейчас автомобиля в России. Он хорошо оснащен как технически, так и у него есть все современные опции. И, конечно же, мы предлагаем хорошие условия при продажах, различные условия для трейд-ин, кредитные предложения, что делает этот автомобиль достаточно доступным для широкого потребителя.
1: Ну, я понимаю, что у этого автомобиля очень хорошее сочетание именно цены и автомобиля. То
2: да?
1: есть, поэтому
2: да,
1: к нему да. и присматриваются. Так, я предлагаю прерваться на рекламу и еще поговорим про другие модели.
0: Наша реклама. Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию? Забудь! Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ» услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7-агент. Более подробная информация на сайте а7.ру.
3: А поехали всей семьей!
4: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский семиместный кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Трансформируемый салон адаптируется под разные сценарии поездки, а мощный двигатель и полный привод гарантируют динамику на любых дорогах. Tenet T8 для новых моментов. от 3 миллионов 480 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8. Комплектация Prime 2025 года выпуска.
5: Первые шаги. Первая любовь. Первый отпуск. Первое бронирование со скидкой 10% с промокодом МОРЕ на Суточно.ру.
6: Суточно.ру. Найдем, где остановиться. 6+.
7: Чанган Юниес, один из самых продаваемых кроссоверов в России, стал еще совершеннее. Легендарный и надежный двигатель, набор умных ассистентов, полный зимний пакет. А теперь еще и интеллектуальная система полного привода. Полноприводный Чанган Юниес. Меньше чем за 2 миллиона 800 тысяч рублей. Встречайте легенду нового уровня во всех дилерских центрах Юни. Чанган. Инжиниринг эмоций.
8: Подробные условия уточняйте у официальных дилеров Юни. Указана минимальная цена на Чанган Юниес в комплектации люкс 2026 года выпуска с одновременной сдачей автомобиля марки Чанган Трейдинг.
9: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44.
10: Наше радио.
11: Я уволился с работы, потому что я устал. Я совсем не пью вина, я хожу в спортивный зал. Ночью я лежу, читаю, когда все рабочие спят.

0: «Тест-драйв» по-нашему.
1: И напомню, что сегодня у нас в гостях Илья Перминов, операционный директор бренда Tenet. Говорим мы, естественно, про автомобили этой марки. И, Илья, еще хочется немножко поговорить о Т8. Ну, потому что машина серьезная, машина в определенном уже абсолютно сегменте. Кто ее покупает и вообще, ну, собственно, будет ли какое-то дальнейшее развитие восьмерки?
2: Т8 — это наш флагман, это двухлитровый, полноразмерный, полноприводный, и, что самое главное, семиместный кроссовер. Для нас очень важно предложить вот такой вместительный кроссовер для наших клиентов, поскольку мы, опять же, мы ориентируемся на семьи. И очень важно вот нам в нашей линейке иметь такой кроссовер. Более того, он оснащен, ну, всеми современными системами. И мы очень рады, что он пользуется спросом. То есть в доле наших продаж он составляет где-то 10%. И постепенно наращивает долю рынка в сегменте D вот доступных кроссоверов. Безусловно, мы не собираемся останавливаться, потому что он сейчас существует только вот в такой конфигурации, и у нас есть планы по расширению модификации этого кроссовера.
1: А вот любопытно, я помню, что у вас очень хорошо развита дилерская сеть. Вот Т8, это продажи вот больше, скажем так, Москва или какие-то крупные города? Или у него не очень большая география продаж?
2: География продаж – это вся Россия. Я не могу сказать, что есть какие-то эксклюзивные города, которые покупают только Т8. Но, конечно, в большей степени он клиент больших городов, крупных, миллионников, предпочитает покупать этот кроссовер.
1: Тогда у меня, наверное, будет еще один вопрос. Был период, мне кажется, что сейчас как-то шумиха особо поутихла, но был период, когда шел активный разговор, что некоторым китайским компаниям, которые присутствуют на российском рынке, откровенно не хватало вооружения на складе, на центральном складе запчастей и с определенной номенклатурой расходников, деталей каких-то или даже каких-то кузовных элементов, были откровенные проблемы. То есть клиенты были недовольны, потому что машина вроде бы должна уйти в ремонт, она не может уйти в ремонт, просто нет этой детали. Вот что касается бренда Tenet. У вас как устроен склад запчастей и все ли есть в наличии? И если что, насколько оперативно уходит деталь центрального склада в какой-нибудь там, ну, достаточно далекий регион?
2: У нас есть центральный склад запчастей, современный склад. Находится он в районе города Чехов. Мы большое внимание уделяем послепродажному обслуживанию, в частности, снабжению запасными частями, потому что понимаем, что эксплуатация любого автомобиля в России, успешная эксплуатация, зависит от нормального наличия запасных частей, расходников и так далее, и так далее. Мы здесь поставляем запасные части напрямую из Чехова во все регионы. Сроки доставки, опять же, зависят исключительно от...
1: Но понятно, что они варьируются.
2: Они варьируются. Мы живем в большой стране, и мы постоянно работаем над увеличением уровня доступности. Наша цель — иметь доступность 95%, и мы к ней поступательно движемся.
1: Чисто гипотетически, вот давайте просто рассуждать, что если у вас дальше будет продолжаться такой же вот взлет вверх, и продажи будут, не знаю, удвоены или даже утроены, то может ли появиться, например, второй центральный, конечно, смешно уже звучит, но второй крупный
3: головной
1: склад, второй головной склад запчастей?
2: То есть, конечно, чтобы... и я открою даже, может быть, секрет. Уже у нас есть региональные склады, еще пока небольшие. Мы готовимся как раз к расширению продаж, к увеличению парка и к тому, чтобы нам еще быстрее обслуживать наших клиентов в регионах, прежде всего.
1: Ну, значит, я прям как в воду глядел. Может быть, напарник, мы сейчас...
3: Давай прервемся на пару минут, да, и продолжим.
0: Наше радио.

0: «Тест-драйв» по-нашему.
1: Tenet T8 создан для новых моментов. Трансформируемый салон адаптируется под разные сценарии поездки, а мощный двигатель и полный привод гарантируют динамику на любых дорогах. Подробности и запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Спонсор выпуска ООО Tenet Rus.
2: Илья, ну буквально у нас 3 минутки остается. Очень хочется все-таки, чтобы вы сообщили то, о чем мы договаривались в начале нашего эфира. О цене.
3: Ну, давайте поговорим о цене T4L. Сразу хочу сказать, что это одно из лучших предложений на рынке. Это абсолютно точно. Значит, автомобиль поступает в дилерскую сеть в 2 комплектациях. Актив и Prime. Угу. И цена начинается от 2 259 000. И ну, это прямо, да, это за эту цену заманчиво. Клиент получает хорошо оборудованный автомобиль, потому что в начальной комплектации актив у нас есть и камера заднего вида, и переднее сиденье из искусственной кожи, кондиционер, 4 подушки безопасности и, конечно же, теплые опции, так называемые.
2: Ну, здорово, то есть за них ничего уже платить не придется. А вторая комплектация?
3: Вторая комплектация Prime. Там более расширенный набор таких более комфортных опций. Допустим, это 360 градусов обзор, что очень важно. Это уже не кондиционер, а 2-зонный климат-контроль. Это также возможность обогрева задних пассажирских сидений и электропривод складывания зеркал.
2: А, ну, в общем, все, что нужно, по большому счету.
3: Чуть более комфортный.
2: А цветовая гамма не зависит от комплектации. Выбрать цвет можно абсолютно любой комплектации. Так, ну совсем чуть-чуть времени остается, поэтому все-таки спросим, что нас ждет, нас, автолюбителей, в 2026 году в рамках компании Tenet. Будут ли какие-то новинки, что-то?
3: Обязательно будут. Мы не останавливаемся в развитии модельного ряда. Мы готовим к выводу на рынок наш новый флагман Tenet T9. И буквально-буквально скоро, может, через несколько там недель, мы объявим о его появлении.
2: А, ну это прямо уже вот-вот, не за горами. Да. А будут ли автомобили в кузове, скажем так, ну, легковые, вот не кроссоверы, а легковые?
3: Да, у нас есть это также в наших планах. Мы следим за сегментом седанов. Угу. Страна у нас стала страной кроссоверов.
2: Наконец-то, да, вообще, да, да, да, это прекрасно.
3: Но, тем не менее, есть спрос на автомобили седан. И, конечно же, мы видим потенциал продаж этих автомобилей также там в сегменте такси, в качестве служебных автомобилей. И вот мы сейчас изучаем этот спрос и скоро определимся.
2: Ну, желаем вам, чтобы все сложилось, потому что вы прям такой вот показательный бренд.
3: Спасибо большое. Вот. Спасибо.
1: Благодарим за компанию, ребят, и прощаемся до завтра. Как обычно, во второй половине дня появимся в ваших радиоприемниках. А на сегодня все. Спасибо всем и пока, расходимся.
0: Ребят. Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио. Наша радио. Реклама на 107FM. Наша погода.
4: Спонсор выпуска ИП «Гринёв». Сеть пиццерий №1 в России «Додо Пицца».
5: По данным «Гисметео», завтра в Воронеже малооблачно. Температура воздуха днем плюс 28 градусов. Ветер северо-восточный, слабый. Атмосферное давление ниже нормы. Геомагнитная обстановка спокойная.
0: Когда на обед всего 15 минут, хочется чего-то сытного и, конечно, быстрого. Специально для таких случаев у нас в меню есть готовые кусочки пиццы и горячие додстеры. Приходите в «Додо Пицца». Предложение действует, пока продукция есть наличие. Продукция и ее стоимость на «додопицца.ру» и в пиццерии. Продавец ООО «Додо Франчайзинг». ОГРН 113-110-001-1844. Сыктывкар.

0: Чистый обтор.
1: Воронеж. 20-летие октября 92. Телефон 242-22-22. Московский проспект 82. Телефон 299-00-50.
2: 21 и 22 мая в Воронеже пройдет «Зодчество ВРН». Главный форум Центральной России про архитектуру и городское развитие вновь на площадках Воронежского концертного зала и Советской площади. Тема форума – «Отцы и дети». Вместе с горожанами, экспертами и властью обсудим, как выстроить диалог между разными поколениями профессионалов, что сохранить в городской среде, а от чего пора отказаться. В программе форум-выставка «Строительная неделя Черноземья», фестиваль «Зодчество дети» и еще много интересного. Участие бесплатное. Программа и регистрация на сайте zodchestvovrn.ru. Приходите изучать и исследовать город вместе. 21 и 22 мая на «Зодчество ВРН». Аудитория 0+.
3: Неоклассик Оркестр приглашает на идеальное музыкальное свидание в атмосфере 3000 свечей. 20 мая. Филармония. 6+.
4: Меня зовут Иван. Год назад я пришел в Агроэко бойцом ската. Думал, не справлюсь, работа серьезная. Но меня научили, наставник всегда был рядом. Теперь я знаю, нашей команде любая цель по плечу. Мы работаем сообща, и результаты радуют, а качество на высоте. Приходи в наш коллектив, получай опыт и стань настоящим профессионалом вместе с Агроэко. Подробности на сайте agroeco.ru или по телефону 8 800 333 4700.
5: Вадим Самойлов, Агата Кристи, легенда русского рока с оркестром. Это не вечер при свечах, это настоящий симфорок. Ваши любимые песни, грандиозное шоу, мощное звучание, крутые музыканты. Все по-честному. Легенда. Ждем всех 4 июня 2026 года в МТС Лайф Холл Воронеж. Возрастное ограничение 16+.
6: Весна требует легкости и открытой обуви. В клинике варикоза «Нет» в Воронеже избавляют от варикоза без операций, скальпеля и долгой реабилитации. Только современные технологии и опытные врачи. Верните легкость своей походке. Звоните по телефону в Воронеже 205-04-45. 205-04-45. Варикоза «Нет». Здоровые ноги украшают.
7: ООО «Варикоза «Нет» Центр». Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО в Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
9: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Наше радио. Это навсегда. В эфире радиоканал «Радио Губерния». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия L, номер FS-77-74-367 от 19 ноября 2018 года. Для детей старше 12 лет.
1: Наши новости.
2: В студии Павел Рыжиков. Здравствуйте. На оперативном совещании в РИО губернатора Сергея Трухачева глава Кантемировского района Владимир Покусаев доложил о развитии аппаратно-программного комплекса «Безопасный город». В декабре 2025 года в районе ввели в эксплуатацию 123 камеры видеонаблюдения. В условиях приграничья система обеспечивает контроль въездных групп, дорожной сети и общественных территорий. Благодаря видеонаблюдению уже установлены личности курьеров, похищавших деньги в рамках мошеннических схем. Выявлены скрытые участники ДТП, задержанные лица, совершавшие кражи имущества. Сохраненный видеоматериал служит доказательной базой. Глава района отметил, что для повышения эффективности требуется внедрение интеллектуальных функций, распознавание лиц и номеров с помощью искусственного интеллекта. Сергей Трухачев одобрил инициативу. В Воронежской области зафиксирован заметный рост номинальной зарплаты. В первом квартале 2026 года, по данным Воронежстата, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, номинальный доход жителей региона увеличился на 14,2% и достиг 76 839 рублей. Реальная зарплата за этот же период выросла на 8,2%. Положительная динамика доходов повлияла на оборот розничной торговли. За первые три месяца 2026 года воронежцы потратили в магазинах более 247 миллиардов рублей. На 6,8% больше, чем за тот же период 2025-го. Еще из новостей дня. В Воронежском медуниверситете прошли пожарно-тактические учения МЧС. По легенде, в библиотеке на втором этаже произошел пожар повышенной сложности. Основную массу студентов оперативно эвакуировали, но несколько человек из-за сильного задымления оказались отрезаны от выходов. Особенность учений – спасатели не знали ни числа оставшихся, ни их местоположения, ни интенсивности горения. Несмотря на работу в условиях полной неопределенности, всех студентов удалось спасти, а пожар потушить. К учениям привлекли более 10 пожарных расчетов, машины скорой помощи и практически все службы быстрого реагирования. Губернатор Александр Гусев в социальных сетях анонсировал 15-й платоновский фестиваль, который пройдет в Воронеже с 30 мая по 28 июня. Фестиваль вновь объединит громкие имена и талантливую молодежь. Жители и гостей региона ждут впечатляющие спектакли, концерты, литературные встречи, книжная ярмарка, написал глава региона. Откроется форум представлением уличных театров в парке «Алые паруса» с участием примерно 10 российских коллективов. В программе также постановки ведущих московских театров, включая легендарный «Вахтанговский», а также спектакли из «Краснодара» и «Сергиева Посада». Международный статус подтвердят артисты из Колумбии, Мексики, Конго и Венгрии. Подробная программа на сайте platonofest.ru. И последнее. Вокзал «Воронеж-1» стал лидером среди юго-восточной железной дороги по количеству домашних животных, отправленных в поездки без сопровождения владельцев. За январь-апрель 2026 года 312 питомцев. В топ также вошли и Липецк, Белгород и Тамбов. Всего с вокзалов ЮВЖД без хозяев отправили 861 животное. Чаще всего одинокими пассажирами становились кошки и собаки. Но также в путешествие уезжали птицы, шиншилла и даже белка. Это были новости региона.
0: Проверено время.

0: Наше радио.
1: Реклама на 107 FM. Внимание! В садовом центре «Диантус» рассада по низким ценам. Саженцы роз от 169 рублей. Город Воронеж, Карпинского, 39А. Телефон 202-04-10.
2: Меня зовут Елена. Я агроном в компании «Агрея». Здесь я занимаюсь выращиванием различных культур. В своей работе применяю современные технологии и специализированные программы, которые позволяют определить состояние растений, рассчитать процент всхода на полях и время сбора урожая. Я знаю, что моя работа нужна. В «Агроэко» я не просто развиваюсь, но и строю будущее своего региона, своей страны.
3: Если вы профессиональный мастер по поклейке обоев, «Обойный мир» приглашает вас к сотрудничеству. Мы работаем с качественными обоями от классики до модных дизайнерских коллекций. Для вас честные цены и стабильные бонусы. Подробности партнерской программы узнавайте по телефону в городе Воронеж 260-60-50.
4: Планируете строительство или ремонт? Компания «Протек» предлагает все необходимое. Строительные смеси, цемент, ОСП, утеплители, трубы, крепеж, кровельные и отделочные материалы. В наличии качественная продукция для любых задач. От мелкого ремонта до крупного строительства. «Протек» – все для стройки в одном месте. Телефон в Воронеже 2-100-100. Семейная парикмахерская «Остужева 6». Место, куда приходят всей семьей. Мужские и женские стрижки и прически. Окрашивание. Детский зал с мультиками. Уход за лицом. Маникюр и педикюр. Солярий. Воронеж. «Остужева 6». Телефон 222-90-99. Код города 473.
1: Телефон рекламной службы «Наше радио» Воронеж. 290-0707. Код города 473.
0: Так звучит «Наше».

гостям, конечно, нужен ром. А он прибудет завтра днем. На старика озлоблен мир. Прощай, мой маленький трактир.

0: Я не сошел с ума так надо.
1: Наша реклама.
2: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
3: Забудь. Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ» услуги оказывают ООО «А7», ООО «А71» и ООО «А7-агент». Более подробная информация на сайте а7.ру.
4: Встречайте новый кроссовер BLG X50 Plus и собирайте плюсы. Динамичный дизайн, плюс управляемость, плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50 Plus. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
5: Квартиру сниму на суточно.ру. Квартиру сниму на суточно.ру. Квартиру сниму на суточно.ру.
6: Квартиру сниму на суточно.ру.
7: Хотите идеальный газон без усилий? Робот-газонокосилка «Зимани» косит участок самостоятельно, пока вы отдыхаете и проводите время со своей семьей. Неважно, ровная лужайка или участок с разнотравьем. «Зимани» уверенно справится. Весь модельный ряд на сайте zimani.ru. Отдыхайте, пока техника работает за вас.
8: Чанган Юниес, один из самых продаваемых кроссоверов в России, стал еще совершеннее. Легендарный и надежный двигатель, набор умных ассистентов, полный зимний пакет. А теперь еще и интеллектуальная система полного привода. Полноприводный Чанган Юниес. Меньше чем за 2 миллиона 800 тысяч рублей. Встречайте легенду нового уровня во всех дилерских центрах Юни. Чанган. Инжиниринг эмоций.
9: Подробные условия уточняйте у официальных дилеров Юни. Указана минимальная цена на Чанган Юниес в комплектации люкс 2026 года выпуска с одновременной сдачей автомобиля марки Чанган Трейдин.
1: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44.
10: Наши новости.
11: В студии Павел Рыжиков. Здравствуйте. На оперативном совещании в РИО губернатора Сергея Трухачева глава Кантемировского района Владимир Покусаев доложил о развитии аппаратно-программного комплекса «Безопасный город». В декабре 2025 года в районе ввели в эксплуатацию 123 камеры видеонаблюдения. В условиях приграничья система обеспечивает контроль въездных групп, дорожной сети и общественных территорий. Благодаря видеонаблюдению уже установлены личности курьеров, похищавших деньги в рамках мошеннических схем. Выявлены скрытые участники ДТП, задержанные лица, совершавшие кражи имущества. Сохраненный видеоматериал служит доказательной базой. Глава района отметил, что для повышения эффективности требуется внедрение интеллектуальных функций, распознавание лиц и номеров с помощью искусственного интеллекта. Сергей Трухачев одобрил инициативу. В Воронежской области зафиксирован заметный рост номинальной зарплаты. В первом квартале 2026 года, по данным Воронежстата, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, номинальный доход жителей региона увеличился на 14,2% и достиг 76 839 рублей. Реальная зарплата за этот же период выросла на 8,2%. Положительная динамика доходов повлияла на оборот розничной торговли. За первые три месяца 2026 года воронежцы потратили в магазинах более 247 миллиардов рублей, на 6,8% больше, чем за тот же период 2025-го. Еще из новостей дня. В Воронежском медуниверситете прошли пожарно-тактические учения МЧС. По легенде, в библиотеке на втором этаже произошел пожар повышенной сложности. Основную массу студентов оперативно эвакуировали, но несколько человек из-за сильного задымления оказались отрезаны от выходов. Особенность учений – спасатели не знали ни числа оставшихся, ни их местоположения, ни интенсивности горения. Несмотря на работу в условиях полной неопределенности, всех студентов удалось спасти, а пожар потушить. К учениям привлекли более 10 пожарных расчетов, машины скорой помощи и практически все службы быстрого реагирования. Губернатор Александр Гусев в социальных сетях анонсировал 15-й платоновский фестиваль, который пройдет в Воронеже с 30 мая по 28 июня. Фестиваль вновь объединит громкие имена и талантливую молодежь. Жители и гостей региона ждут впечатляющие спектакли, концерты, литературные встречи, книжная ярмарка, написал глава региона. Откроется форум представлением уличных театров в парке «Алые паруса» с участием примерно 10 российских коллективов. В программе также постановки ведущих московских театров, включая легендарный «Вахтанговский», а также спектакли из «Краснодара» и «Сергиева Посада». Международный статус подтвердят артисты из Колумбии, Мексики, Конго и Венгрии. Подробная программа на сайте platonofest.ru. И последнее. Вокзал «Воронеж-1» стал лидером среди юго-восточной железной дороги по количеству домашних животных, отправленных в поездки без сопровождения владельцев. За январь-апрель 2026 года 312 питомцев. В топ также вошли и Липецк, Белгород и Тамбов. Всего с вокзалов ЮВЖД без хозяев отправили 861 животное. Чаще всего одинокими пассажирами становились кошки и собаки. Но также в путешествие уезжали птицы, шиншилла и даже белка. Это были новости региона.
12: Проверено временем.

0: Наше радио. Сделано в России. Наше радио.
1: Реклама на 107 FM.
2: Наша погода.
3: По данным Гисметео, завтра в Воронеже малооблачно, температура воздуха днем плюс 28 градусов, ветер северо-восточный слабый, атмосферное давление ниже нормы, геомагнитная обстановка

0: Цветы обтор.
1: Воронеж. Ленинский проспект, 177. Телефон 299-0070. Новосибирская, 19. Телефон 256-0055.
2: Саженцы плодовых и декоративных культур. Рассада клубники в Бобяковском плодопитомнике. Не пропустите время посадки. Телефон 2-565-525. 2-565-525.
3: Группа «Звери» в Воронеже. 8 июня. Ледовый дворец юбилейный. Билеты на сайте zvia.ru.
4: Sold out. УГРН 119-762-701-71-47. Город Ярославль. Улица Балтийская, дом 3, квартира 77. 13+.
5: Симфоническое шоу «Эйфория» снова в Воронеже. С концертной программой «Мировые рок-хиты в сиянии тысячи свечей». Вы услышите хиты AC/DC, Linkin Park, Scorpions, Rammstein, Queen и других групп в исполнении оркестра. 26 мая, 19.00. ДКЖ. Билеты на сайте eyfaria.pro. Скидка по промокоду «Радио» 20%.
4: Организатор концерта и реализация билетов ИП Сидорова Жанна. Украина, 224-210-4055-491-12+. Город Воронеж, 2026 год.
6: В живописной Воронежской Нагорной Дубраве, где воздух чист, а природа вдохновляет, вас ждет настоящий оазис гармонии и оздоровления. Санаторий имени Горького, песчаный пляж и уютная зеленая территория. Современный бассейн и новый номерной фонд. Опытные врачи, новейшее медицинское оборудование и широкий спектр процедур помогут укрепить здоровье и зарядиться энергией. Экскурсии и развлечения не дадут скучать ни минуту. Санаторий имени Горького – это перезагрузка для тела и души. Ваше идеальное лето начинается в санатории имени Горького. Заказывайте путевки прямо сейчас по телефону 8 800 201 63 13. 8 800 201 63 13. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
7: Медицинские осмотры в мегаклинике. Справки для устройства на работу и поступления в учебные заведения в мегаклинике. Больничные листы и все виды анализов в мегаклинике. Телефон в Воронеже 229-0203.
4: Имеются противопоказания, необходима консультация с врачом.
7: Инди, свежий звук и атмосфера. Новая программа «Акустическая кухня» с Кириллом Неоном. Четверг, 20.12. На нашем радио в Воронеже.
8: В Амурской области введен режим чрезвычайной ситуации из-за природных пожаров.
9: В Забайкале действуют сотни очагов.
8: В Центральной России с приходом весны начались природные пожары.
10: Мы рассказываем об этом в новостях каждый год. Но мы знаем, что приход весны – это всего лишь факторы погоды. Ветер и солнце. От них лес не загорается. Истинной причиной почти всех природных пожаров является человек. Остановите поджоги. Остановите огонь.
11: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
12: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.
13: Так звучит наше.

0: эфире радиоканал «Наше радио» для детей старше 12 лет.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов. Росстат второй раз с начала года зафиксировал дефляцию. Она составила 0,02%. По данным ведомства, с начала мая потребительские цены в России выросли на 0,04%. С начала года на 3 с лишним. При этом цены на плодово-овощную продукцию в среднем снизились на 2,2%, в том числе на огурцы, помидоры и бананы. В годовом выражении инфляция в России, по данным на 18 мая, составила почти 5,5%. По данным статистики, за отчетный период цены снизились на куриные яйца, баранину, сливочное масло и гречневое крупу, а также на свинину, муку и пшено. Ценообразование на рыбную продукцию в России требует повышения прозрачности, для чего необходимо сократить количество посредников в цепочках поставки. К такому выводу пришла Федеральная антимонопольная служба на основе анализа рынка рыбы в стране. ФАС подвела итоги проверки от рыбака до прилавка. Ранее служба проанализировала оптовые цены крупных рыбодобывающих компаний на наиболее востребованные виды продукции – минтай, треску, пикшу, горбушу, сельдь. В службе напомнили, что для повышения прозрачности ценообразования на рыбу правительство приняло постановление о введении обязательной регистрации вне биржевых сделок с рыбной продукцией. Совет директоров «Газпрома» рекомендовал годовому собранию акционеров не выплачивать дивиденды по итогам 2025 года, сообщила компания. В последние годы она не выплачивает дивиденды акционерам. В апреле «Газпром» опубликовал финансовую отчетность по международным стандартам за 2025 год. Аналитики были едины во мнении, что ожидать выплаты дивидендов не стоит. При общем долге в 6,7 триллиона рублей концерн будет направлять ликвидность на плановое погашение обязательств. Новый раунд переговоров между Ираном и США пройдет в столице Пакистана Исламабаде после завершения основных обрядов хаджа в конце мая, сообщили источники телеканалу Иран Интернешнл. По их данным, встреча состоится после окончания паломничества мусульман в Мекку и Медину. В этом году ключевые обряды хаджа, включая стояние на горе Арафат и последующий праздник Идаль-Адха, Курбан-Байрам, ожидаются 26-27 мая. Источники также сообщили, что командующий армией Пакистана может посетить Иран уже 21 мая, чтобы объявить о завершении подготовки окончательного проекта соглашения между Тегераном и Вашингтоном. Днем ранее вице-президент США Джей Дэвен сообщил, что Соединенные Штаты и Иран добились значительного прогресса в переговорах, и ни одна из сторон не желает возобновления военной кампании. Стартовал прием заявок на второй сезон международной литературной премии в области научной фантастики «История будущего». Темы сезона стали «Технологии в мире человека». Среди нововведений появится сценарная номинация. Премия проводится в трех основных номинациях: «Лучший рассказ», «Рассказ для детей и подростков» и «Лучший рассказ на иностранном языке». Популярный телеграм-канал «Радио.НСН» переехал в мессенджер «Макс». Найти нас просто. Набирайте в поиске три латинские буквы «НСН» и нажимайте кнопку «Подписаться».
1: Национальная служба новостей. Наше радио. Проверено временем.

0: Реклама на 107 FM.
1: Самое ценное, что есть у человека, его здоровье и его время. Это хорошо понимают на большом и серьезном предприятии «Агроэко». Именно поэтому здесь особый, доброжелательный климат в коллективе и проявление настоящей заботы о своих. Наставничество, бесплатное питание, санаторно-курортное лечение, получение образования в техникумах и вузах за счет компании и другая помощь тем, кто стал частью команды «Агроэко». 8 800 333 47 00.
2: Семейная парикмахерская «Остужева 6». Место, куда приходят всей семьей. Мужские и женские стрижки и прически, окрашивание, детский зал с мультиками, уход за лицом, маникюр и педикюр, солярий. Воронеж, «Остужева 6». Телефон 222 90 99. Код города 473.
3: Вадим Самойлов, Агата Кристи. Легенда русского рока с оркестром. Это не вечер при свечах, это настоящий симфорок. Ваши любимые песни, грандиозное шоу, мощное звучание, крутые музыканты. Все по-честному. Легенда. Ждем всех 4 июня 2026 года в МТС Лайф Холл Воронеж. Возрастное ограничение 16+. Медицинские осмотры в мегаклинике. Справки для устройства на работу и поступления в учебные заведения в мегаклинике. Больничные листы и все виды анализов в мегаклинике. Телефон в Воронеже 229-02-03.
4: Имеются противопоказания, необходима консультация с врачом.
5: Телефон рекламной службы «Наше радио» Воронеж 290-07-07. Код города.

0: Вот такое дело.
1: Наша реклама. Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию? Забудь. Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ». Услуги оказывают ООО «А7», ООО «А71» и ООО «А7-агент». Более подробная информация на сайте а7.ру. Чанган Юниес, один из самых продаваемых кроссоверов в России, стал еще совершеннее. Легендарный и надежный двигатель, набор умных ассистентов, полный зимний пакет. А теперь еще и интеллектуальная система полного привода. Полноприводный Чанган Юниес. Меньше чем за 2 миллиона 800 тысяч рублей. Встречайте легенду нового уровня во всех дилерских центрах Юни. Чанган. Инжиниринг эмоций.
2: Подробные условия уточните у официальных дилеров Юни. Указана минимальная цена на Чанган Юниес в комплектации люкс 2026 года выпуска с одновременной сдачей автомобиля марки Чанган Трейдинг.
3: Первые шаги. Первая любовь. Первый отпуск. Первое бронирование со скидкой 10% с промокодом МОРЕ на Суточно.ру.
4: Суточно.ру. Найдем, где остановиться.
5: 6+. Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве. Плюс 7-495-925-04-44.
6: Наше радио.

0: Наша реклама на 107 FM. Наша погода.
1: По данным Гисметео, завтра в Воронеже малооблачно. Температура воздуха днем плюс 28 градусов. Ветер северо-восточный, слабый. Атмосферное давление ниже нормы. Геомагнитная обстановка спокойная.
2: Сестра с мужем в Воронежскую область переехали. Где работу найти?
3: Сын из армии вернулся. Куда работать идти?
4: Дочь техникум закончила. Кто без опыта на работу возьмет?
5: Жизненные ситуации бывают разные. Но с трудоустройством мы сможем вам помочь. На Агроэко требуются жиловщицы, разборщицы субпродуктов, обвальщики и другие сотрудники. Вы не останетесь без работы и без действительно хорошей зарплаты. Агроэко. 8 800 333 47 00.
6: Весна требует легкости и открытой обуви. В клинике варикоза «Нет» в Воронеже избавляют от варикоза без операций, скальпеля и долгой реабилитации. Только современные технологии и опытные врачи. Верните легкость своей походке. Звоните по телефону в Воронеже 205 04 45 205 04 45. Варикоза нет. Здоровые ноги украшают.
7: ООО «Варикоза нет центр». Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Читайте в свежем номере газеты «Коммуна».
1: Эксклюзивное интервью воронежца Владислава Голдина, который играет в самой престижной баскетбольной лиге мира. Во сколько обойдутся выпускные вечера в детских садах и школах Воронежа? Почему воронежцы перестали закупаться в гипермаркетах? На чем можно покататься по воронежскому водохранилищу? Как изменились правила приема в вузы в этом году? Спрашивайте газету «Коммуна» каждую среду во всех газетных киосках города и оформляйте подписку в почтовых отделениях.
8: Аудитория 12+.
9: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня» и «Дорога домой» станет интересной.
10: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя? Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного? Ржавый турник и скрипучие качели? Остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
11: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО в Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: наше радио. Так звучит наше.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов. Средства противовоздушной обороны за 6 часов сбили 12 беспилотников вооруженных сил Украины над российскими регионами, сообщило Министерство обороны. Дроны сбиты в период с 14 до 20 часов над Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Новгородской областями и Краснодарским краем. Ранее Минобороны отчиталось об уничтожении за минувшую ночь 273 беспилотников. По данным ведомства, дроны были сбиты над Белгородской, Брянской, Воронежской, Волгоградской и Калужской областями. Вашингтон, отчасти, потерял интерес и энтузиазм к вопросу регулирования ситуации вокруг Украины, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров. Они открыто говорят, что пускай Европа занимается Украиной, США будут заниматься Китаем, отметил глава МИДа в интервью шанхайской медиагруппе SMG. При этом он подчеркнул, что Москва открыта к переговорам. По-прежнему действует канал общения с американскими представителями. Помощник президента Юрий Ушаков сегодня подтвердил, что Москву в ближайшие недели посетят спецпосланник Дональда Трампа Стив Виткоф и зять американского лидера Джаред Кушнер. Россельхознадзор с 22 мая вводит временные ограничения на ввоз цветов из Армении до окончания инспекции тепличных хозяйств и завершения анализа ее результатов. В ведомстве обосновали такое решение необходимостью обеспечения фитосанитарного благополучия и сохранения экспортного потенциала России. Ограничения введены на фоне случаев выявления карантинных для ЕАЭС объектов при ввозе цветов. Секретарь Совета безопасности Сергей Шойгу сегодня заявил, что власти Армении в последние годы предприняли ряд однозначно недружественных шагов в отношении России. Он провел заседание специальной рабочей группы, которое было посвящено отношениям с Ереваном. В частности, Шойгу возмутило предоставление Владимиру Зеленскому трибуны саммита Европейского политического сообщества в Ереване. Прокуратура Краснодарского края начала проверку в связи с подтоплениями в Армавире и других районах Кубани. Ведомство сообщило, что 19-20 мая после ливня были потоплены улицы в Армавире, а также территории Новокубанского, Тбилисского и Усть-Лабинского районов. Сегодня в Армавире объявили эвакуацию жителей из-за угрозы подтопления. Из-за ливня вырос уровень воды в реках Кубань и Уруб. Там организовано круглосуточное наблюдение за уровнем воды. Картину первого ученика Ивана Айвазовского, известного пейзажиста Льва Лагорио «Лунная ночь в Крыму», которая была написана в 1879 году, вернули в Россию из частной коллекции в Италии. До революции картина украшала интерьеры семьи императора Александра III в Гатчинском дворце, сообщили в музей-выставочном центре «Росизо». Передача картины музею-заповеднику Гатчина состоялась сегодня на пленарной сессии на фестивале «Интермузей Брикс Плюс». Частный коллекционер Паоло Пальвани сам выразил желание вернуть картину Лагорио в Гатчинский дворец. Популярный телеграм-канал Radio.nsn переехал в мессенджер Макс. Найти нас просто. Набирайте в поиске три латинские буквы NSN и нажимайте кнопку «Подписаться».
1: Национальная служба новостей. Свидетельство о регистрации средства массовой информации «Наше радио». Л-номер FS-77-88-692 от 2 декабря 2024 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая посредством радиовещания радиоканала «Наше радио», предназначена для лиц старше 12 лет. «Наше радио» предупреждает. Курение и употребление алкоголя вредят вашему здоровью.

0: Адаптация и игра. Возможно, я транслирую запрос на глобальный отдых. Очевидно, что все мы устали, рассказал Андрей Лысиков. А вот посмотреть клип на Ambient композицию снова можно в соцсетях артиста, а в описании видео можно узнать больше о названии альбома. Хлопок — это одна из легчайших субстанций нашего повседневного мира. И все же, рядом тот же хлопок, пролетающий сквозь нас в количестве триллионов штук нейтрино каждую секунду, написал музыкант. А вот группа «Северный флот» приступила к записи нового альбома. Лидер коллектива Александр Леонтьев выложил видео из студии, на котором он запечатлел процесс записи барабанных партий для новых песен. Сессия длилась 6 часов. Ждем релиз, а пока напоминаю, что все актуальные новости наших музыкантов можно узнать в телеграм-канале нашего радио «Наше_ру». А на сегодня у меня все. С вами был Дмитрий Ленский. Еще больше новостей ждут вас на сайте наша.ру. Снова отправимся за сцену уже завтра. Счастливо!
1: За сценой. Наше радио.

0: Наше радио. Реклама на 107 FM. Наша погода.
1: Спонсор выпуска ИП «Гринёв». Сеть пиццерий номер один в России «Додо Пицца».
2: По данным ГИСМИТИО, завтра в Воронеже малооблачно. Температура воздуха днем плюс 28 градусов. Ветер северо-восточный слабый. Атмосферное давление ниже нормы. Геомагнитная обстановка спокойная.
3: «Додо Пицца» открыла первую академию пиццы в Воронеже.
4: Место, где ребенок может приготовить свою собственную пиццу или отпраздновать день рождения. Вкусно, весело, ярко. Идеальный рецепт дня рождения, который дети запомнят надолго. «Додо».
3: ИП «Гринёв» Денис Петрович, ОГРН ИП 319-619-600-022-754.
5: Сильный бизнес в сильном регионе. Предпринимательский форум «Столля». 26-27 мая. Воронеж. Мариотт отель. Более 25 секций, 50 плюс спикеров, живые кейсы и нетворкинг. А также звездные гости. Ресторатор-владелец Васильчуки Ресторан Групп. Алексей Васильчук. Автор бестселлера «Пиши, сокращай» Максим Ильяхов. Олимпийская чемпионка Мария Киселева. Участие бесплатно. Регистрируйтесь на forumstolya.ru.
6: Мероприятие проводится при поддержке правительства Воронежской области, Гражданского собрания лидеров, Министерства предпринимательства, торговли и туризма Воронежской области и Центра «Мой бизнес». 12+. Генеральный ТВ-партнер, телеканал ТВ-губерния.
7: Группа компаний «Агроэко», крупнейший сельхозпроизводитель в Воронежской области, приглашает соискателей для работы на новом мясоперерабатывающем производстве в городе Павловск.
8: Официальное оформление, высокая заработная плата, возможность работать вахтовым методом работы,
7: обучение и наставничество на рабочем месте, доставка транспортом компании,
8: вкусные обеды и ужины за счет компании. Возможность трудоустройства без опыта работы.
7: Нам требуются обвальщики и жиловщики мяса, грузчики и упаковщики, холодильщики и операторы линий.
8: Дополнительную информацию можно получить по телефону горячей линии 8 800 333 47 00. 8 800 333 47 00.
9: Вадим Самойлов, Агата Кристи. Легенда русского рока с оркестром. Это не вечер при свечах, это настоящий симфорок. Ваши любимые песни, грандиозное шоу, мощное звучание, крутые музыканты. Все по-честному. Легенда. Ждем всех 4 июня 2026 года в МТС Лайф Холл Воронеж. Возрастное ограничение 16+.
2: Инди. Свежий звук и атмосфера. Новая программа «Акустическая кухня» с Кириллом Неоном. Четверг, 20:12. На нашем.
10: В Амурской области введен режим чрезвычайной ситуации из-за природных пожаров.
11: В Забайкале действуют сотни очагов.
10: В Центральной России с приходом весны начались природные пожары.
12: Мы рассказываем об этом в новостях каждый год. Но мы знаем, что приход весны – это всего лишь факторы погоды. Ветер и солнце. От них лес не загорается. Истинной причиной почти всех природных пожаров является человек. Остановите поджоги. Остановите огонь.
13: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО в Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
14: Телефон рекламной службы «Наше радио» Воронеж 290-0707, код города 473.

0: проверено временем.
1: Кривая линия. НСН решает проблему слушателей. Еженедельно. В эфире четырех радиостанций.
2: Здравствуйте. Социальный проект Национальной службы новостей «Кривая линия» в середине мая получает все больше обращений жителей деревень и дачников, которые не могут доехать к своим домам из-за бездорожья. Так, жители поселка Павлова гора в Ярославской области тонут в лужах даже на внедорожниках. Тем временем спортсмены Санкт-Петербурга озабочены другой проблемой. Здесь закрывается скалодром, который не имеет аналогов. На нем тренировались и дети, и сборная России. Деревня Павлова гора находится примерно в 90 километрах от Ярославля. Местным жителям обещали отремонтировать дорогу до села Хмельники, которую продавили большегрузы. Однако ВОЗ и ныне там. По дороге ни пройти, ни проехать.
3: От Демьянска до Хмельников должны были отремонтировать асфальтовое покрытие. И от Хмельников до Павловой горы должны были положить новый асфальт, так как его там вообще не было никогда. И что-то отложили в нижний ящик на долгое время. Все будет, потом бац, резко. Перенесли, пока неизвестно на когда. Там на УАЗике-то ездить страшно. Есть еще одна на федеральную трассу М8, но там с летом-зимой еще можно ездить, когда сухо. А вот весной и осенью вообще не проехать. Там тонары ходят, самосвалы, дорога настолько убитая. Я приезжаю к теще, ставлю свою Вольву, и на УАЗике мы ездим к моей маме, потому что, ну, не проехать.
2: Мы попросили власти Ярославской области разобраться, кто забыл об обещаниях починить дорогу. А в Санкт-Петербурге бьют в колокола спортсмены-скалолазы. В городе 8 лет работал скалодром с уникальными 17-метровыми объектами. Теперь он должен закрыться из-за проблем с арендой. В итоге без места для тренировок останутся тысячи спортсменов, в том числе сборной России, которую недавно вновь допустили до международных соревнований.
4: Это превратилось в социально значимый объект регионального масштаба. Не только для любителей, но и для профессиональных спортсменов, и вообще для спорта профессионального в целом в нашей стране. С учетом того, что скалолазание стало олимпийским видом спорта, в 2020 году. У нас подобного рода скалодромов на европейскую часть России всего три. Один пока еще не разобран в Петербурге, один в Москве, ЦСКА, и один в Воронеже. На северо-западный регион это единственный такой скалодром, уникальный, где в том числе тренировалась постоянно сборная Российской Федерации. Сейчас наших атлетов вернули, снова позволили им выступать на международной арене, а у нас лишаются куча детей, спортсменов, спортивных школ, и они просто остаются без возможности проводить тренировки в данной дисциплине.
2: Мы обратились в Министерство спорта России к властям Санкт-Петербурга с просьбой разобраться в этом парадоксе. Для того, чтобы отправить жалобу в Кривую линию, следует заполнить форму в одноименном разделе на сайте nsn.fm. О самых сложных и актуальных проблемах мы расскажем на сайте и в эфире сразу четырех радиостанций. Кривую линию НСН слушают более чем в 100 городах России. Мы вам поможем.
1: Кривая линия. НСН решает проблемы. nsn.fm.
5: Программа про панк предназначена для лиц старше 18 лет. Про панк.
6: Добрый вечер, мальчишки и девчонки, а также их родители. Сегодня среда, 23:00, а это значит, что ни хрена не холодно, потому что вы слушаете передачу про панк на волнах нашего радио, и я ее ведущий Сережа Метель из группировочки «Смех». Конечно, сегодня будет передача про погоду, потому что внезапно стало просто как в Калифорнии. И знаете, у меня сразу же закралась мысль, о чем бы с вами сегодня поговорить. И, конечно, в голову пришел мем, который недавно увидел на просторах интернета, что, мол, если с таким глобальным потеплением все пойдет дальше, то на Красной площади в Москве будут расти пальмы. А значит, мы будем с вами, друзья, есть бананы. И поэтому сегодня речь пойдет о моей любимой группе из Калифорнии под названием Goldfinger. Итак, переносимся в 1996 год, когда уже существовали Green Day, когда были Offspring, когда были NoFX и все группы, которые взорвали, так сказать, американскую сцену и стали развивать панк-рок по всему миру. И вот в 96-м году примерно, я точно уже не помню, мне в руки попадается диск с обложкой, что-то похожее на марсианские хроники, где чувак убегает от какой-то девушки в скафандре. Я не придал значения, включил, и когда услышал первую песню, я понял, что эта группа будет точно моей любимой. Ну что ж, давайте не будем останавливаться и сразу же перейдем к первой композиции самого первого альбома, который так и называется Goldfinger, а песня звучит The City with Two Faces.

Вот такое было у меня удивление, потому что вы сами слышите, что саунд уникальный, ни на какую группу не похоже. Вокалист звучит очень органично и узнаваемо. Ни одна другая группа, так сказать, не влезет в этот эшелон, чтобы затмить Goldfinger. И поэтому я стал коллекционировать, так сказать, записи этой группы и долго ждал, потому что у Goldfinger не каждый год выходили альбомы, и я вам вскоре объясню почему. Ну а мы переходим к следующему взрывному альбому, особенно с первой песни, он всех зацепил, и более того, мне кажется, скейт-панк-движение тоже стали в теме в 1997 году, потому что вышел альбом Hang Ups, и первая песня с него называется Superman. Поехали, она наверняка вам всем знакома.

Ну, конечно же, долго ждать я немножечко погорячился, потому что долго ждать пришлось после как раз этого альбома под названием «Hangups», который вышел в 1997 году. Ждать пришлось аж целых 3 года, но, вы знаете, я своей любимой группой не бросаю. И действительно так и есть, потому что я дождался сумасшедшего альбома, который вышел в 2000 году. Представляете, 3 года люди ничего не выпускали. Кстати говоря, это очень похоже на стиль смеха. Кто у кого спирил, я не знаю, но мы тоже раньше выпускали раз в 2 года, в 3 года альбом, потом поняли, что наверняка можно-то и почаще. Ну, а у них совершенно другая история, я имею в виду Goldfinger, и выходит альбом в 2000 году под названием Stomping Ground. Этот альбом поменял немножечко звучание этой группы, но оно стало более каким-то лиричным, более собранным и, наверное, более попсовым. Итак, я вам предлагаю послушать одну песню с этого альбома под названием Counting the Days.

конечно же, все эти альбомы были просто до дыр изслушанные, затерты. Мы друг другу передавали диски, мы скидывали это все на кассеты. Ну, скорее всего, наверное, у нас там уже были диски. Компакт-диски, так они назывались раньше. Я не знаю, для зумеров, наверное, вообще непонятно, что такое компакт-диски. Уж кассеты тем более. Но мне кажется, что кассеты сейчас войдут в моду, потому что это просто какой-то кринж. Но наша, так сказать, молодежь любит чем хуже, тем лучше. Поэтому мы едем дальше. И в недалеком 2002

менялся и будет меняться наверняка всю жизнь, ну, потому что жизнь — это, так сказать, творческий поиск. Итак, мы переходим к альбому Open Your Eyes, и песня с него звучит под названием, ну, конечно же, Open Your Eyes.

Я вам скажу, что примерно в 2002 году было время как раз скейтбординга в России и в Москве. Очень повально все занимались этим видом, так сказать, спорта. Ну, я даже не скажу, что это вид спорта. Скорее всего, это, наверное, образ жизни, такой же, как и панк-рок. Потому что, ну, скейтборд — это неотъемлемая часть панк-рока. Даже сноуборд уже не такое. Ну, а вот скейтборд, конечно, да. На самом деле, скейтеры иногда отличались своей жесткостью, потому что если вступали в драку, то, конечно же, они сразу били доской по башке. Ну, потому что, чтобы наверняка. Ну, конечно же, мы не про это. Мы сегодня говорим о музыке. И я вам напоминаю, что вы слушаете передачу «Про панк» на нашем радио. Я ее ведущий Сережа Метель с группировочки «Смех». И мы сегодня разговариваем про калифорнийскую группу «Goldfinger». Итак, дорогие друзья, 21 февраля 2005 года. «Open Your Eyes», предыдущий альбом 2002 года, затер до дыр. И выходит новый релиз под названием «Disconnection Notice». И вы знаете, звук становится еще попсовее, еще круче, глубже. Инструменты начинают звучать гораздо интересней. Из группы уходит бас-гитарист, потом вроде бы ушел еще гитарист, кстати говоря, который совсем недавно вернулся и до сих пор играет в Goldfinger, а вот басист куда-то делся. Ну и, конечно же, я предлагаю послушать первую песню, под которую, ну, все просто заторчали, как от какого-то, не знаю, вещества, которое Роскомнадзор говорит не употреблять, но в нашем случае мы имеем право, потому что имеем дело с музыкой, а музыки, как говорится, много не бывает, особенно панк-рок-группы под названием Goldfinger. Итак, мы слушаем песню My Everything с альбома Disconnection Notice.

Вы знаете, вообще с группой Goldfinger мне достаточно легко. Настолько легко, что иногда, знаете, вот слушаешь панк-рок какой-нибудь, он тебе успевает надоедать, либо тебе как-то не тяжело, либо наоборот очень легко. А в Goldfinger есть все. И причем это таким образом подобрано, сыграно, сведено, что просто не хочется выключать. И вы знаете, есть такие люди, которые набирают себе, например, там в плейлисты песни и слушают потом свои плейлисты. А я вот не из таких. Если я включил альбом, я знаю его от начала до конца, и когда заканчивается композиция, я тут же просто в голове уже включаю следующую, я даже помню, как она звучит. И поэтому моя привычка слушать альбомы, наверное, привела меня к тому, что я никогда не стал бы диджеем, я никогда бы не выключил песню на середине ее звучания и дослушаю каждый трек до конца. Ну, а мы переходим дальше к 2008 году, когда выходит еще более попсовый альбом, но он такой расслабляющий, и называется он «Hello, Destiny». Именно с этого альбома я бы хотел поставить вам композицию под названием «Goodbye». Поехали.

Итак, я напоминаю, что вы слушаете передачу «Про панк» на волнах нашего радио, и я ее ведущий Сережа Метель из группировочки «Смех». Сегодня мы погружены в лето, и группа из Калифорнии играет для нас всю передачу, и называется она «Goldfinger». Ну, и мы переходим к самому главному, потому что перерыв в творчестве, особенно лет на 9-10, это для группы не очень хорошо. Но только не для Джона Филдмана, который является саунд-продюсером и вообще продюсером. Итак, дорогие друзья, я вам расскажу. Этот человек уникален, во-первых, тем, что он не хавает мясо. Ну, это как бы ни для кого не секрет, но все же он это позиционирует. Один раз был на каком-то богатом, так сказать, на какой-то богатой сходке его выступления, и он вышел с акустической гитарой и спел песню под названием «Free Me». И эта песня как раз акустическая, и на нее есть клип. Если кого-то заинтересовало, найдите в интернете. Это очень крутой клип про то, просто как убивают животных перед тем, как их разделать и подать, так сказать, вам на стол. И вот на вот этом вот, так сказать, сабантуйчике для богатых, где подавали на стол как раз очень вкусные явства животных, он эту песню и спел. Соответственно, получил бурные овации, наверное, и, скорее всего, хейт от тех, кто там был. Но дело свое он делает, а в этом и заключается панк-рок. И дальше вам информацию для размышления. Такие звезды, как Blink-182, Avril Lavigne, Fever-333 и многие-многие другие артисты как раз являются детищами последнего, так сказать, мозгового штурма Джона Филдмана. Именно эти 9 лет он занимался саунд-продюсерством этих команд. И, честно говоря, он получил даже множество Грэмми. Я даже специально залез на просторы интернета и посмотрел. Да, действительно, в 2017 он получил за альбом «Калифорния» Blink-182. Потом он получил за «Made of America» в 2018 Fever-333. Есть такая группа, кто не знает, послушайте обязательно. Это очень крутая группа. В 2022 он получает какой-то там Juno Awards вместе с Avril Lavigne в двух номинациях. И потом он еще получает MTV Best Alternative тоже с Avril Lavigne за какую-то там ее композицию. Соответственно, там есть еще дальнейший список, который я вам диктовать не буду. Но все же этот чувак знает, что он делает. И мне он очень близок и приятен, потому что у меня тоже есть своя студия звукозаписи, точнее была. И я очень верю, что она будет, потому что вроде бы все идет в хорошую сторону, и я снова начну заниматься музоном в том помещении, где мне удобно, где мне приятно, а не ходить чесать яйца по квартире при собственной дочери возрастом 4,5 года. Поэтому мы переходим к следующему альбому под названием «The Knife», что в переводе с английского, по-моему, называется «Нож». Ну, а песня с него звучит так: «A Million Miles».

Ну а теперь вопрос на засыпку, дорогие мальчишки и девчонки, особенно их родители. Вы почувствовали, что барабаны-то поменялись? Барабаны в этой группе теперь записывает Трэвис Баркер из группы Blink-182. Ну, сами понимаете, почему. Ну, потому что Джон Филдман помог Blink-182 взять, так сказать, Грэмми. И поэтому, да мне вообще кажется, что люди должны дружить, особенно вот в такой обстановке, как Калифорния, невозможно пройти мимо человека, и он будет не музыкантом. Именно поэтому там все так и происходит. Вообще, с детства я стремился и, наверное, верил в то, что и город Истра мой будет также забит музыкантами, что, в принципе, так и было первое время. Ну, потом, конечно же, люди стали расти, обзавелись детьми, семьями. Кто-то соскочил, кто-то, не знаю, просто перестал играть музыку. Кому-то показалось, что музыка должна приносить деньги, только деньги. И, конечно, он не справился и пошел на работу. Но только не я, дорогие друзья, потому что я продолжаю, что бы то мне это ни стоило. Да, вы знаете, я вам точно скажу, что быть панк-рокером — это, так сказать, дорогого стоит, потому что, ну, надо стараться. Надо себя, так сказать, всегда нажимать себе на горло, надавливать и говорить: все будет хорошо, не переживай, мы, так сказать, выкарабкаемся. Ну, а мы переходим к группе Goldfinger. Ну и следующий альбом, а это уже наши, так сказать, годы, называется Never Look Back. И он 2022 года. Ну а песню с него, конечно же, я хотел бы поставить под названием Nothing to Me.

Ну, дорогие друзья, что я вам хочу сказать. Время не резиновое, и Goldfinger всегда не особо большое. Не покупайте большие Goldfinger, то есть бананы, потому что они, мне кажется, не очень вкусные. Покупайте средние. Девчонки, не ищите тоже большие бананы, ищите средние, потому что их и больше, и людей и больше, и выбор, так сказать, интересней. Ну, а мы переходим к году под номером 2026 от Рождества Христова, то есть к нашему году, в котором совершенно недавно вышел последний альбом моей любимой группы Goldfinger. Для тех, кто в танке и поздно присоединился к нашему эфиру, мы сегодня говорили о группе Goldfinger из солнечной Калифорнии. Дорогие друзья, это крайний альбом 26-го года, и хотелось бы поставить вам песню под номером 1, которая называется «Chasing Amy». Дорогие друзья, я с вами на этой прекрасной композиции прощаюсь. Говорю вам до свидания, до следующей среды. Обязательно услышимся. С вами был Сережа Метель из группировочки «Смех». Вы слушали передачу про панк на нашем радио. И помните, что время и место встречи изменить нельзя.

0: Реклама на 107FM. Наша погода.
1: По данным Гисметео, завтра в Воронеже малооблачно, температура воздуха днем плюс 28 градусов, ветер северо-восточный слабый, атмосферное давление ниже нормы, геомагнитная обстановка спокойная.
2: Сильный бизнес в сильном регионе. Предпринимательский форум «Столля». 26-27 мая. Воронеж. Мариотт отель. Более 25 секций. 50 плюс спикеров. Живые кейсы и нетворкинг. А также звездные гости. Ресторатор-владелец Васильчуки Ресторан Групп. Алексей Васильчук. Автор бестселлера «Пиши, сокращай». Максим Ильяхов. Олимпийская чемпионка Мария Киселева. Участие бесплатное. Регистрируйтесь на forumstolla.ru.
3: Мероприятие проводится при поддержке правительства Воронежской области, Гражданского собрания «Лидер», Министерства предпринимательства, торговли и туризма Воронежской области и Центра «Мой бизнес». 12+. Генеральный ТВ-партнер, телеканал ТВ «Губерния».
4: Меня зовут Мария. Я инженер-технолог в «Агроэко». Наше производство полностью автоматизировано. Мы используем передовые решения по разделке мяса. Важно, что мой труд ценят. Недавно я получила повышение и скоро перееду в корпоративную квартиру. Я знаю, что моя работа нужна. В «Агроэко» я не просто развиваюсь, но и строю будущее своего региона, будущее своей страны.
5: В живописной Воронежской Нагорной Дубраве, где воздух чист, а природа вдохновляет, вас ждет настоящий оазис гармонии и оздоровления. Санаторий имени Горького, песчаный пляж и уютная зеленая территория, современный бассейн и новый номерной фонд, опытные врачи, новейшее медицинское оборудование и широкий спектр процедур помогут укрепить здоровье и зарядиться энергией. Экскурсии и развлечения не дадут скучать ни минуту. Санаторий имени Горького – это перезагрузка для тела и души. Ваше идеальное лето начинается в санатории имени Горького. Заказывайте путевки прямо сейчас по телефону 8-800-201-63-13. 8-800-201-63-13. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня» и дорога домой станет интересной.
7: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО в Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
2: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.
8: В натяжении нервы вот-вот разорвутся. Кто сегодня не первый, тот на старте споткнулся. Разбиваются мысли о черные скалы и теряется смысл. Каждый год все сначала.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов. Средства противовоздушной обороны за 6 часов сбили 12 беспилотников вооруженных сил Украины над российскими регионами, сообщило Министерство обороны. Дроны сбиты в период с 14 до 20 часов над Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Новгородской областями и Краснодарским краем. Ранее Минобороны отчиталось об уничтожении за минувшую ночь 273 беспилотников. По данным ведомства, дроны были сбиты над Белгородской, Брянской, Воронежской, Волгоградской и Калужской областями. Вашингтон отчасти потерял интерес и энтузиазм к вопросу регулирования ситуации вокруг Украины, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров. Они открыто говорят, что пускай Европа занимается Украиной, а США будут заниматься Китаем, отметил глава МИДа в интервью шанхайской медиагруппе SMG. При этом он подчеркнул, что Москва открыта к переговорам. По-прежнему действует канал общения с американскими представителями. Помощник президента Юрий Ушаков сегодня подтвердил, что Москву в ближайшие недели посетят спецпосланник Дональда Трампа Стив Виткоф и зять американского лидера Джаред Кушнер. Россельхознадзор с 22 мая вводит временные ограничения на ввоз цветов из Армении до окончания инспекции тепличных хозяйств и завершения анализа ее результатов. В ведомстве обосновали такое решение необходимость обеспечения фитосанитарного благополучия и сохранения экспортного потенциала России. Ограничения введены на фоне случаев выявления карантинных для ЕАЭС объектов при ввозе цветов. Секретарь Совета безопасности Сергей Шойгу сегодня заявил, что власти Армении в последние годы предприняли ряд однозначно недружественных шагов в отношении России. Он провел заседание специальной рабочей группы, которое было посвящено отношениям с Ереваном. В частности, Шойгу возмутило предоставление Владимиру Зеленскому трибуны саммита Европейского политического сообщества в Ереване. Прокуратура Краснодарского края начала проверку в связи с подтоплениями в Армавире и других районах Кубани. Ведомство сообщило, что 19-20 мая после ливня потоплены улицы в Армавире, а также территории Новокубанского, Тбилисского и Усть-Лабинского районов. Сегодня в Армавире объявили эвакуацию жителей из-за угрозы подтопления. Из-за ливня вырос уровень воды в реках Кубань и Уруб. Там организовано круглосуточное наблюдение за уровнем воды. Картину первого ученика Ивана Айвазовского, известного пейзажиста Льва Лагорио «Лунная ночь в Крыму», которая была написана в 1879 году, вернули в Россию из частной коллекции в Италии. До революции картина украшала интерьеры семьи императора Александра III в Гатчинском дворце, сообщили в музей-выставочном центре «Росизо». Передача картины музею-заповеднику Гатчина состоялась сегодня на пленарной сессии на фестивале «Интермузей Брикс Плюс». Частный коллекционер Паоло Пальвани сам выразил желание вернуть картину Лагорио в Гатчинский дворец. Популярный телеграм-канал Radio.nsn переехал в мессенджер Макс. Найти нас просто. Набирайте в поиске 3 латинские буквы NSN и нажимайте кнопку «Подписаться».
0: Национальная служба новостей. Свидетельство о регистрации средства массовой информации «Наше радио». Л-номер FS-77-88-692 от 2 декабря 2024 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая посредством радиовещания радиоканала «Наше радио», предназначена для лиц старше 12 лет. «Наше радио» предупреждает. Курение и употребление алкоголя вредят вашему здоровью.

0: наше радио.
1: И вот опять я собираюсь пойти потанцевать. Я надеваю штиблеты и галстук-шнурок. Я запираю свою дверь на висячий замок. На улице стоит ужасная жара, но я буду танцевать буги-вуги до утра. Я люблю буги-вуги. Я люблю буги-вуги. Я люблю буги-вуги. Я люблю буги-вуги. Я люблю буги-вуги. Я танцую буги-вуги каждый день. Но что-то не так.
2: Ты просто одинок.
1: Так вот, и тут я совершаю телефон.

0: наше радио. Так звучит наше.
1: Я вспоминаю ядреню феню, как можно было это все забыть за дверью. Ключи от дома, чехол с гитарой, кусочек хлеба покормить голодных птиц. А в общем клево, что так вышло. Я сижу на крыше, пялюсь в панораму, и наше солнце закатилось, на ночь глядя, неспроста не в ту канаву.

сильнее ветра, гоните лыжу, депрессника, который мне сбивает крышу, поля, лужайки, цветы, грибочки, и очень быстро песня пишется моя. Вообще-то клёво, полбутылки пива есть, и солнце кошкой лижет спину. И пьяный хохот дополняет нарисованную пальцами картину.

законченный поэт, уеду вдаль. А в общем клево, что так вышло. Я сижу на крыше, пялюсь в панораму. И наше солнце закатилось, на ночь глядя, неспроста, не в ту

0: Наше радио. Реклама на 107FM. Наша погода.
1: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже малооблачно. Температура воздуха днем 28 градусов тепла. Ветер северо-восточный слабый. Атмосферное давление ниже нормы. Геомагнитная обстановка спокойная.
2: В связи с расширением «Агроэко» приглашает на работу механизаторов. Средняя заработная плата – 160 тысяч рублей. Автослесарей – зарплата до 70 тысяч рублей. А также водителей категории «С» «Е» – заработная плата до 150 тысяч рублей. «Агроэко» гарантирует фиксированную зарплату в зимний период, годовую премию по результатам работы, профессиональное обучение и развитие, обновляемый автопарк и своевременные ремонты. Звони 8 800 333 47 00. Стань частью команды «Созидателей».
3: Инди, свежий звук и атмосфера. Новая программа «Акустическая кухня» с Кириллом Неоном. Четверг, 20.12. На нашем радио в Воронеже.
4: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО в Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио» Воронеж 290 0707.

0: би ти знав, як спокійно мені в цю ніч у твоїх ні. В цю ніч у твоїх ні.
1: Наше радіо. Музика поколений. Наши новости.
2: В студии Павел Рыжиков. Здравствуйте. На оперативном совещании в РИО губернатора Сергея Трухачева глава Кантемировского района Владимир Покусаев доложил о развитии аппаратно-программного комплекса «Безопасный город». В декабре 2025 года в районе ввели в эксплуатацию 123 камеры видеонаблюдения. В условиях приграничья система обеспечивает контроль въездных групп, дорожной сети и общественных территорий. Благодаря видеонаблюдению уже установлены личности курьеров, похищавших деньги в рамках мошеннических схем. Выявлены скрытые участники ДТП, задержанные лица, совершавшие кражи имущества. Сохраненный видеоматериал служит доказательной базой. Глава района отметил, что для повышения эффективности требуется внедрение интеллектуальных функций, распознавание лиц и номеров с помощью искусственного интеллекта. Сергей Трухачев одобрил инициативу. В Воронежской области зафиксирован заметный рост номинальной зарплаты в первом квартале 2026 года. По данным Воронежстата, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, номинальный доход жителей региона увеличился на 14,2% и достиг 76 839 рублей. Реальная зарплата за этот же период выросла на 8,2%. Положительная динамика доходов повлияла на оборот розничной торговли. За первые три месяца 2026 года воронежцы потратили в магазинах более 247 миллиардов рублей, на 6,8% больше, чем за тот же период 2025-го. Еще из новостей дня. В Воронежском медуниверситете прошли пожарно-тактические учения МЧС. По легенде, в библиотеке на втором этаже произошел пожар повышенной сложности. Основную массу студентов оперативно эвакуировали, но несколько человек из-за сильного задымления оказались отрезаны от выходов. Особенность учений – спасатели не знали ни числа оставшихся, ни их местоположения, ни интенсивности горения. Несмотря на работу в условиях полной неопределенности, всех студентов удалось спасти, а пожар потушить. К учениям привлекли более 10 пожарных расчетов, машины скорой помощи и практически все службы быстрого реагирования. Губернатор Александр Гусев в социальных сетях анонсировал 15-й платоновский фестиваль, который пройдет в Воронеже с 30 мая по 28 июня. Фестиваль вновь объединит громкие имена и талантливую молодежь. Жителей и гостей региона ждут впечатляющие спектакли, концерты, литературные встречи, книжная ярмарка, написал глава региона. Откроется форум представлением уличных театров в парке Алые Паруса с участием примерно 10 российских коллективов. В программе также постановки ведущих московских театров, включая легендарный Вахтанговский, а также спектакли из Краснодара и Сергиева Посада. Международный статус подтвердят артисты из Колумбии, Мексики, Конго и Венгрии. Подробная программа на сайте platonofest.ru. И последнее. Вокзал «Воронеж-1» стал лидером среди юго-восточной железной дороги по количеству домашних животных, отправленных в поездки без сопровождения владельцев. За январь-апрель 2026 года 312 питомцев. В топ также вошли и Липецк, Белгород и Тамбов. Всего с вокзалов ЮВЖД без хозяев отправили 861 животное. Чаще всего одинокими пассажирами становились кошки и собаки, но также в путешествие уезжали птицы, шиншиллы и даже белка. Это были новости региона.
1: Радио. Это навсегда.
3: Твои глаза.
1: Наше радио.

Женщина плачет, ребенок не спит, о чем поет гитара? Вольная птица в небе кружит,

0: Наша реклама на 107 FM. Наша погода.
1: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже малооблачно, температура воздуха днем 28 градусов тепла. Ветер северо-восточный слабый, атмосферное давление ниже нормы, геомагнитная обстановка спокойная.
2: Меня зовут Сергей, я работаю в компании «Агроэко». Ежедневно наша дружная команда ухаживает за тысячами животных на свинокомплексе. Мы следим за питанием, поением и здоровьем наших свинок. У нас большая профессиональная семья, где ценится труд каждого. Мы все делаем вместе. Я знаю, что моя работа нужна. В «Агроэко» я не просто развиваюсь, но и строю будущее своего региона, будущее своей страны.
3: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня», и дорога домой станет интересной.
4: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО в Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Запишу и включу.
1: Наше радио. Это навсегда.

0: Наше радио. Проверено временем.
1: В эфире радиоканал «Радио Губерния». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия L, номер FS77-74-367 от 19 ноября 2018 года. Для детей старше 12 лет.
2: Наши новости.
3: В студии Павел Рыжиков. Здравствуйте. На оперативном совещании в РИО губернатора Сергея Трухачева глава Кантемировского района Владимир Покусаев доложил о развитии аппаратно-программного комплекса «Безопасный город». В декабре 2025 года в районе ввели в эксплуатацию 123 камеры видеонаблюдения. В условиях приграничья система обеспечивает контроль въездной группы, дорожной сети и общественных территорий. Благодаря видеонаблюдению уже установлены личности курьеров, похищавших деньги в рамках мошеннических схем. Выявлены скрытые участники ДТП, задержанные лица, совершавшие кражи имущества. Сохраненный видеоматериал служит доказательной базой. Глава района отметил, что для повышения эффективности требуется внедрение интеллектуальных функций, распознавание лиц и номеров с помощью искусственного интеллекта. Сергей Трухачев одобрил инициативу. В Воронежской области зафиксирован заметный рост номинальной зарплаты. В первом квартале 2026 года, по данным Воронежстата, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, номинальный доход жителей региона увеличился на 14,2% и достиг 76 839 рублей. Реальная зарплата за этот же период выросла на 8,2%. Положительная динамика доходов повлияла на оборот розничной торговли. За первые три месяца 2026 года воронежцы потратили в магазинах более 247 миллиардов рублей. На 6,8% больше, чем за тот же период 2025-го. Еще из новостей дня. В Воронежском медуниверситете прошли пожарно-тактические учения МЧС. По легенде, в библиотеке на втором этаже произошел пожар повышенной сложности. Основную массу студентов оперативно эвакуировали, но несколько человек из-за сильного задымления оказались отрезаны от выходов. Особенность учений – спасатели не знали ни числа оставшихся, ни их местоположения, ни интенсивности горения. Несмотря на работу в условиях полной неопределенности, всех студентов удалось спасти, а пожар потушить. К учениям привлекли более 10 пожарных расчетов, машины скорой помощи и практически все службы быстрого реагирования. Губернатор Александр Гусев в социальных сетях анонсировал 15-й Платоновский фестиваль, который пройдет в Воронеже с 30 мая по 28 июня. Фестиваль вновь объединит громкие имена и талантливую молодежь. Жители и гостей региона ждут впечатляющие спектакли, концерты, литературные встречи, книжная ярмарка, написал глава региона. Откроется форум представлением уличных театров в парке «Алые паруса» с участием примерно 10 российских коллективов. В программе также постановки ведущих московских театров, включая легендарный «Вахтанговский», а также спектакли из «Краснодара» и «Сергиева Посада». Международный статус подтвердят артисты из Колумбии, Мексики, Конго и Венгрии. Подробная программа на сайте platonofest.ru. И последнее. Вокзал «Воронеж-1» стал лидером среди юго-восточной железной дороги по количеству домашних животных, отправленных в поездки без сопровождения владельцев. За январь-апрель 2026 года 312 питомцев. В топ также вошли и Липецк, Белгород и Тамбов. Всего с вокзалов ЮВЖД без хозяев отправили 861 животное. Чаще всего одинокими пассажирами становились кошки и собаки. Но также в путешествие уезжали птицы, шиншилла и даже белка. Это были новости региона.

0: В эфире радиоканал «Радио Губерния». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия L, номер FS-77-74-367 от 19 ноября 2018 года. Для детей старше 12 лет.
1: Наше радио.

0: Наши новости.
1: В студии Павел Рыжиков. Здравствуйте. На оперативном совещании в РИО губернатора Сергея Трухачева глава Кантемировского района Владимир Покусаев доложил о развитии аппаратно-программного комплекса «Безопасный город». В декабре 2025 года в районе ввели в эксплуатацию 123 камеры видеонаблюдения. В условиях приграничья система обеспечивает контроль въездных групп, дорожной сети и общественных территорий. Благодаря видеонаблюдению уже установлены личности курьеров, похищавших деньги в рамках мошеннических схем. Выявлены скрытые участники ДТП, задержанные лица, совершавшие кражи имущества. Сохраненный видеоматериал служит доказательной базой. Глава района отметил, что для повышения эффективности требуется внедрение интеллектуальных функций, распознавание лиц и номеров с помощью искусственного интеллекта. Сергей Трухачев одобрил инициативу. В Воронежской области зафиксирован заметный рост номинальной зарплаты. В первом квартале 2026 года, по данным Воронежстата, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, номинальный доход жителей региона увеличился на 14,2% и достиг 76 839 рублей. Реальная зарплата за этот же период выросла на 8,2%. Положительная динамика доходов повлияла на оборот розничной торговли. За первые три месяца 2026 года воронежцы потратили в магазинах более 247 миллиардов рублей. На 6,8% больше, чем за тот же период 2025-го. Еще из новостей дня. В Воронежском медуниверситете прошли пожарно-тактические учения МЧС. По легенде, в библиотеке на втором этаже произошел пожар повышенной сложности. Основную массу студентов оперативно эвакуировали, но несколько человек из-за сильного задымления оказались отрезаны от выходов. Особенность учений – спасатели не знали ни числа оставшихся, ни их местоположения, ни интенсивности горения. Несмотря на работу в условиях полной неопределенности, всех студентов удалось спасти, а пожар потушить. К учениям привлекли более 10 пожарных расчетов, машины скорой помощи, практически все службы быстрого реагирования. Губернатор Александр Гусев в социальных сетях анонсировал 15-й платоновский фестиваль, который пройдет в Воронеже с 30 мая по 28 июня. Фестиваль вновь объединит громкие имена и талантливую молодежь. Жителей и гостей региона ждут впечатляющие спектакли, концерты, литературные встречи, книжная ярмарка, написал глава региона. Откроется форум представлением уличных театров в парке «Алые паруса» с участием примерно 10 российских коллективов. В программе также постановки ведущих московских театров, включая легендарный «Вахтанговский», а также спектакли из «Краснодара» и «Сергиева Посада». Международный статус подтвердят артисты из Колумбии, Мексики, Конго и Венгрии. Подробная программа на сайте platonofest.ru. И последнее. Вокзал «Воронеж-1» стал лидером среди юго-восточной железной дороги по количеству домашних животных, отправленных в поездки без сопровождения владельцев. За январь-апрель 2026 года 312 питомцев. В топ также вошли и Липецк, Белгород и Тамбов. Всего с вокзалов ЮВЖД без хозяев отправили 861 животное. Чаще всего одинокими пассажирами становились кошки и собаки, но также в путешествие уезжали птицы, шиншилла и даже белка. Это были новости региона.

0: Наше радио.
1: Реклама на 107 FM.
2: Наша погода.
3: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже малооблачно, температура воздуха днем 28 градусов тепла. Ветер северо-восточный слабый, атмосферное давление ниже нормы, геомагнитная обстановка спокойная.
4: Меня зовут Иван. Год назад я пришел в Агроэко бойцом скота. Думал, не справлюсь, работа серьезная. Но меня научили, наставник всегда был рядом. Теперь я знаю, нашей команде любая цель по плечу. Мы работаем сообща, и результаты радуют, а качество на высоте. Приходи в наш коллектив, получай опыт и стань настоящим профессионалом вместе с Агроэко. Подробности на сайте agroeco.ru или по телефону 8 800 333 47 00.
5: Инди. Свежий звук и атмосфера. Новая программа «Акустическая кухня» с Кириллом Неоном. Четверг, 20.12. На нашем.
6: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО в Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
1: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 290 0707, код города 473.
7: Так звучит наше.
8: Наше радио.
7: Так звучит наше.

0: Наши новости.
1: В студии Павел Рыжиков. Здравствуйте. На оперативном совещании в РИО губернатора Сергея Трухачева глава Кантемировского района Владимир Покусаев доложил о развитии аппаратно-программного комплекса «Безопасный город». В декабре 2025 года в районе ввели в эксплуатацию 123 камеры видеонаблюдения. В условиях приграничья система обеспечивает контроль въездных групп, дорожной сети и общественных территорий. Благодаря видеонаблюдению уже установлены личности курьеров, похищавших деньги в рамках мошеннических схем. Выявлены скрытые участники ДТП, задержанные лица, совершавшие кражи имущества. Сохраненный видеоматериал служит доказательной базой. Глава района отметил, что для повышения эффективности требуется внедрение интеллектуальных функций, распознавание лиц и номеров с помощью искусственного интеллекта. Сергей Трухачев одобрил инициативу. В Воронежской области зафиксирован заметный рост номинальной зарплаты. В первом квартале 2026 года, по данным Воронежстата, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, номинальный доход жителей региона увеличился на 14,2% и достиг 76 839 рублей. Реальная зарплата за этот же период выросла на 8,2%. Положительная динамика доходов повлияла на оборот розничной торговли. За первые три месяца 2026 года воронежцы потратили в магазинах более 247 миллиардов рублей. На 6,8% больше, чем за тот же период 2025-го. Еще из новостей дня. В Воронежском медуниверситете прошли пожарно-тактические учения МЧС. По легенде, в библиотеке на втором этаже произошел пожар повышенной сложности. Основную массу студентов оперативно эвакуировали, но несколько человек из-за сильного задымления оказались отрезаны от выходов. Особенность учений – спасатели не знали ни числа оставшихся, ни их местоположения, ни интенсивности горения. Несмотря на работу в условиях полной неопределенности, всех студентов удалось спасти, а пожар потушить. К учениям привлекли более 10 пожарных расчетов, машины скорой помощи и практически все службы быстрого реагирования. Губернатор Александр Гусев в социальных сетях анонсировал 15-й платоновский фестиваль, который пройдет в Воронеже с 30 мая по 28 июня. Фестиваль вновь объединит громкие имена и талантливую молодежь. Жители и гостей региона ждут впечатляющие спектакли, концерты, литературные встречи, книжная ярмарка, написал глава региона. Откроется форум представлением уличных театров в парке «Алые паруса» с участием примерно 10 российских коллективов. В программе также постановки ведущих московских театров, включая легендарный «Вахтанговский», а также спектакли из «Краснодара» и «Сергиева Посада». Международный статус подтвердят артисты из Колумбии, Мексики, Конго и Венгрии. Подробная программа на сайте platonofest.ru. И последнее. Вокзал «Воронеж-1» стал лидером среди юго-восточной железной дороги по количеству домашних животных, отправленных в поездки без сопровождения владельцев. За январь-апрель 2026 года 312 питомцев. В топ также вошли и Липецк, Белгород и Тамбов. Всего с вокзалов ЮВЖД без хозяев отправили 861 животное. Чаще всего одинокими пассажирами становились кошки и собаки. Но также в путешествие уезжали птицы, шиншилла и даже белка. Это были новости региона.